0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Сегодня мы отправимся на одну из самых живописных улиц Нижнего Новгорода – Верхневолжскую набережную. Сейчас трудно в это поверить, но до приезда в наш город Николая I Верхневолжская набережная не представляла из себя ничего особенного. Это была обычная улица с самыми простыми домами, причем выходили на набережную зады усадеб, и сюда же сливались нечистоты. Император Николай I распорядился застраивать Волжский откос каменными домами, фасадами к Волге, и разбить вдоль откоса городской сад. В 19 веке откос и набережная стали весьма модными для прогулок людей всех сословий. Здесь начали проводить и большие гуляния. Любимым местом отдыха Верхневолжская набережная остается и поныне. Начнем мы движение от дома номер 2. Сейчас это трехэтажное здание. Таким оно стало в годы советской власти, а изначально оно было двухэтажным и принадлежало титулярному советнику Порфирию Николаевичу Григорьеву. Каменный двухэтажный дом со сводчатыми подвалами спроектировал вольно практиковавший в городе архитектор Михаил Кузьмич Ястребов. На строительство и внутреннюю отделку здания ушел всего один год, но Порфирию Николаевичу Григорьеву пришлось для этого взять ссуду. Чтобы отдать долг с процентами, Григорьев начал сдавать второй этаж дома квартиросъемщикам. Одним из жильцов стал архитектор Павел Авраамович Овсянников. С 1974 года в доме номер 2 на Верхневолжской набережной располагается Нижегородская организация Союза архитекторов России, а само здание носит название «Дом архитекторов». Мы продолжаем движение по Верхневолжской набережной. Предлагаю остановиться у дома номер 3. Это дом Сироткина. В марте 1913 года купец первой гильдии Дмитрий Васильевич Сироткин стал нижегородским городским главой и пообещал подарить городу под размещение художественного музея специальное здание. Разработку проекта Сироткин заказал молодым архитектором Весниным. Через 3 года двухэтажный особняк с 4-колонным портиком был построен. Отдел Нижегородского художественного музея располагается в доме номер 3 на Верхневолжской набережной и до сегодня. В доме номер 5 была открыта первая в стране радиолаборатория. До этого здесь располагалась контора пароходного общества «Меркурий», а с 1860 года – общежитие семинаристов. Открытие радиолаборатории в 1918 году изменило жизнь здания. В нем появились лаборатории и мастерские, лекционный зал, кабинеты, библиотека. В 1950-е годы дом был надстроен и приобрел современный вид. Сегодня на первом этаже здания находится музей науки ННГУ, частью которого является музей Нижегородская радиолаборатория. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Август. Последние известия.
4: За рубежом. 7 августа было решающим днем в трехмесячной борьбе английских углекопов. В этот день состоялось всеобщее голосование среди горняков по вопросу о принятии предложений церковников. Над горняками нависла угроза голода. Реформистские вожди открыто предают интересы рабочих, и только тесная спайка и твердая решимость бороться до конца заставляют миллионную армию горняков выдерживать тяжелую трехмесячную забастовку. Не вождям, но самим рабочим массам приходится вести за собой вождей, указывать на их промахи и ошибки. Одним из таких важных промахов и было принятие делегатской конференции меморандума церковников. Меморандум сводится к принятию горняками старых условий работы и передаче конфликта на разрешение Третейского суда. Этот проект представляет большую опасность для горняцких масс, так как разрешение спорных вопросов этим путем после заключения нового договора через 4 месяца, как предлагают церковники, будет едва ли в пользу углекопов, так как известно, что в стране, где у власти находится буржуазия, и судьи праведные всегда играют на руку предпринимателям. Отступили вожди, но не отступили массы. Будем надеяться, что миллионная армия горняков по-прежнему будет стойко бороться за свои завоевания. В этой борьбе они не должны оставаться одни. Наша задача – усилить помощь бастующим, выступать за единый фронт профдвижения и добиваться того, чтобы пролетариат других стран через головы вождей-предателей тянул руку помощи своим английским братьям. С колоссальным успехом проходят в Америке боксерские выступления первой в мире женщины-боксерши Дженни Перт. Она вызвала несколько лучших чемпионов Америки и всех победила. В ближайшее время состоится ее матч с чемпионом мира Джемстоном. Характерно отметить, пишет «Нью-Йорк Таймс», что боксом Перт стала заниматься только 2 года тому назад, и это ее первые выступления. По стране. Уменьшение контрабанды на Дальнем Востоке. Владивосток. По данным таможенной статистики, в минувшем году контрабандный ввоз в Приморье достигал 12 миллионов рублей. Основную группу составляли табачные изделия свыше 3 миллионов и мануфактура 2,5 миллиона. В текущем году, благодаря усилению снабжения округа товарами советского производства и усилению заградительных мер, отмечается снижение потока контрабанды. В Ленинград прибыла делегация английских просвещенцев, учителей провинциальных школ. Все они входят в рабочую учительскую лигу, присоединяющуюся к интернационалу просвещения. Делегация пробудет в Ленинграде около 10 дней. Затем, по приглашению Центра Союза, направится в Москву. Во главе делегации стоит член президиума учительской лиги Дункан. Красноярск. Стоит тропическая жара. Наблюдаются случаи солнечных ударов. Днем температура достигает 45 градусов. Есть угрозы посевам.
3: Губернская хроника.
4: Постройка картонной фабрики на полном ходу. Постройка картонной фабрики в городе Балахне в полном разгаре. Земляные работы закончены. Выведены фундаменты под корпуса фабрики и приступлено к кладке самого корпуса. На территории фабрики проведен водопровод на протяжении 300 сажений. Построена водонапорная башня для водопровода высотою в 20 метров. Вода для водопровода питается водой из реки Волги, для чего установлен восьмисильный двигатель с насосом. Далее на постройке произведены все подготовительные работы и установлена бетоньерка с двигателем 5 сил для промывки и транспортирования гравия по узкоколейной железной дороге. Для смешивания бетона установлена другая бетоньерка с двигателем 12 сил. В настоящее время, чтобы не было перебоя в снабжении постройки строительными материалами, производится заготовка арматуры для железобетонных колонн и балок корпуса. Остальными материалами постройка обеспечена. Возведение главного корпуса фабрики проводится с большой интенсивностью с расчетом закончить стены и перекрытия к 9-й годовщине Октябрьской революции. С окончанием постройки главного корпуса будет приступлено к постройке рабочего поселка в 34 квартирных деревянных домов. На работах занято в настоящее время 196 рабочих. За оздоровление жилищ. На последнем объединенном заседании секции горсовета коммунальной и здравоохранения был заслушан доклад товарища Эдельского о практических очередных задачах жилищно-санитарного надзора в городе. В докладе и прениях было затронуто много вопросов, связанных с оздоровлением жилищ и загрязненностью города. Основным злом являются дома комфонда. Они сохранились и распространяют всевозможную заразу, содержатся крайне безобразно, помойные ямы и мусорные ящики в них крайне неисправны, переполнены, во многих случаях отсутствуют. Учреждения Нижнего Новгорода крайне загрязнены и неисправно содержатся. Улицы, покрыты сором, плохо поливаются и подметаются. Обращено внимание на столовую Куздорстроя, находящуюся на углу Свердловской и Большой Печорской. На дворе содержится 17 свиней, загрязняющих переднюю часть города. Горкомотделу и Губздраву поручено разработать план совместной работы оздоровления жилищ. Комиссии по оздоровлению жилища поручено проработать вопрос об организации недели чистоты. Решено оживить культурную и санитарно-просветительскую работу в сторону гигиенического воспитания, улучшения здорового содержания жилищ и организации оздоровительных мероприятий.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

ночами снится, что выцветшей матроске босиком бегу я по пляжу

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Мне кажется, рано или поздно у любого исследователя, который занимается средневековым городом, в том числе и у археолога, который имеет уникальную возможность во время раскопок постоять в прямом смысле этого слова на той земле, на той почве, по которой ходили наши предки, рано или поздно возникает желание сформировать какое-то обобщенное представление о том городе, о жизни конкретного города, изучением которого он занимается. Конечно, сделать это чрезвычайно сложно, если только не переходить целиком и полностью в страну фантазии, заниматься таким вот свободным, что ли, воображением, потому что и археологического материала, и письменных источников, как правило, очень мало для того, чтобы нарисовать разностороннюю, насыщенную всякими мелкими деталями, нюансами городскую жизнь, протекавшую, ну, скажем, на примере, в Нижнем Новгороде сотни лет тому назад. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще одна опасность. Мы пытаемся представить себе жизнь наших предков, жизнь, отделенную от нас несколькими веками, инструментом, который можем назвать наше современное мышление или наше современное сознание. И это тоже практически невозможно. Мы не можем целиком и полностью перестроиться так, чтобы воспринимать и окружающий мир, и осколки этого мира, которые мы, скажем, раскапываем или добываем во время археологических работ, воспринимать их так, как воспринимали их наши предки. Это очень серьезный барьер и очень серьезный заслон, который мешает получить более-менее, я уж не говорю адекватную, но, по крайней мере, близкую к объективной картину. И тем не менее, вот это вот желание побывать в средневековом городе, оно бывает обычно настолько сильным, появляется оно, знаете, когда? Не во время раскопок, как многие думают. Наверное, повторюсь, потому что я об этом говорила уже неоднократно. Во время раскопок нету места ни для романтики, ни для каких-то других эмоциональных ощущений, кроме, наверное, двух. Чувство ответственности за точность выполняемых работ. Ну и поскольку сейчас большинство работ предваряет стройки, это очень жесткие временные рамки, которые тоже не способствуют эмоционально расслабляться и размышлять, а что здесь было и как здесь было. На следующем этапе, когда идет обработка материала, там тоже, я бы сказала так, не до этого. Все учесть, все разложить по полочкам, все правильно, объективно описать, разобрать, сделать обоснованные выводы, ну и так далее. Но вот когда проходит какое-то время, и вот это вот напряжение спадает, тогда действительно наступает то состояние, о котором я начала говорить. Очень хочется побывать в том городе, побродить по его улицам, представить себе, как люди жили, чем они занимались. Понятно, что они были похожи на нас, наверняка у них и настроение, и эмоции, и вообще жизненный цикл, естественно, был такой же, как и у нас. Но все равно же это другое время. Можно ли вообще все это попытаться, по крайней мере, представить? И я предлагаю нам вместе с вами такую попытку совершить. Помощниками в этих экскурсиях или прогулках по средневековому городу, давайте будем гулять по Нижнему Новгороду, скажу, что будет, или кто, вернее, нет, правильно сказать, что будет, потому что кто, понятно, уже никто, а только то, что осталось от тех, кто когда-то здесь жил. И при этом скажу, что археологический материал, он выступает, я бы сказала, не в качестве, в данном случае, основного источника. Я бы назвала его провокатором, потому что когда появляются какие-то осколки предметов, следы застройки или что-то еще связанное с жизнью городом, которое не укладывается в наши привычные представления, оно подталкивает искать ответ на вопрос, почему же тут такое расхождение, а как этим могли пользоваться, как такое могло получиться. И заставляет нас точно так же тщательно проводить поиски только уже в другом месте, среди письменных источников. Насчет письменных источников сразу хочу сказать. Таких полных, всесторонних, которые бы нас устроили описание городской жизни, естественно, для Средневековья мы не найдем. Но в летописях, в актовом материале проскальзывают отдельные какие-то факты или отдельные случайные, будем так говорить, замечания, которые проливают свет на взаимоотношения между людьми, например, на застройку города и так далее. Большую пользу нам оказывает, скажем, для XVI века такое пособие, я бы сказала, энциклопедия по ведению хозяйства, по жизни, как домострой. И учитывая, что формирование городской жизни, городской культуры, оно продолжалась на протяжении нескольких столетий, продолжалась эволюционно, по крайней мере, до петровских реформ, когда со многими старыми привычками и традициями приходилось расставаться. Поэтому мы вправе предполагать с определенной корректировкой, что то, что предлагалось или описывалось, например, в домострое, могло существовать в городе и раньше, и могло сохраняться в качестве взаимоотношений, предположим, отношений к своему жилищу, к выходу на улицу, то есть в общественные места, могло сохраняться и позже. Для XVI века немного, а для XVII века чуть побольше сохранились заметки иностранцев, посещавших Русь и затем Россию. Конечно, сразу нужно говориться, не всему там можно доверять прям вот абсолютно, как такому протокольному, что ли, источнику. Во-первых, взгляд человека из другой жизни, он, с одной стороны, кажется, может быть более объективным, потому что он видит то, что ему непривычно, а к чему мы уже привыкли, на это не обращаем внимания. Но вместе с тем он может быть и тенденциозным, в зависимости от того, какая задача была поставлена. В основном это описание послов, а не путешественников. Политическая задача стояла перед таким приезжим, скажу так, да, иностранцем, побывавшим в наших землях. Потом это зависело от их наблюдательности, от того, что они видели, от того, что осталось вне их поля зрения, от того, как они сами воспринимали эту действительность. Но, тем не менее, сопоставляя разные материалы, да, между собой, мы можем выбрать из них то, что не противоречит друг другу, соответствует, скажем, даже и нашему здравому смыслу, и получить ту, не могу сказать объективную, но приближенную к объективной картинку, которая позволит нам представить себе, как жили-были когда-то наши предки. Ну, давайте договоримся, мы будем говорить о Нижнем Новгороде, но при этом будем привлекать материалы и других городов, памятуя о том, что такое должно было происходить вообще в русской городской жизни, поэтому могло иметь место и в Нижнем Новгороде. Ну и напоследок, говоря о тех помощниках, которые будут помогать нам создавать всестороннюю, разностороннюю картину городской жизни в Нижнем Новгороде на протяжении средних веков, то есть по XVII век включительно, служит еще такой очень своеобразный документ, который называется «Песцовая книга». К счастью, для Нижнего Новгорода, для 20-х годов XVII века такая «Песцовая книга» сохранилась. Связано появление такого вида документов, в первую очередь, с чисто фискальной функцией государства. Во время этих песцовых книг производилась ревизия всех проживающих в городе, их состояния с точки зрения того, кто сколько может платить в казну налога. Но потому, как проводилась эта опись, как делалась запись, в текст попадает очень много таких интересных нюансов и по топографии города, по названию улиц, по именам проживавших здесь, по их профессиям, чем они занимались. Поэтому это, конечно, очень интересный, яркий, своеобразный источник, который во многом будет дополнять картину, полученную каким-то другим способом. Вот с такими оговорками я и предлагаю отправиться, не буду говорить в какое время, а именно в средневековый Нижний Новгород, где в интервале с 13 по 17 век мы попытаемся свободно передвигаться и говорить. Скажем, вот это мы точно знаем для XVII века, можем предположить, что точно так же было и в более раннее время, или, наоборот, оговоримся. Для более раннего времени сказать не можем, потому что действительно это понятно, наверное, каждому, чем туда дальше от нас, вглубь веков, тем у нас меньше возможности рисовать портрет города во всем его, даже пусть не во всем, а просто в его многообразии, включая всякие разные нюансы. И в этом отношении именно XVII век, по сравнению с предшествующими веками, он оказывается наиболее выигрышным. Для того, чтобы захотелось продолжить такие встречи со средневековым городом и попутешествовать по нему, я сейчас просто-напросто зачитаю небольшой кусочек из этой песцовой книги, где описывается часть территории внутри Кремля. Цитирую. «Против соборной церкви...» Сразу поясню, речь идет о Спас-Преображенском соборе, который был кафедральным собором, был центральной главной церковью на протяжении всего Средневековья. Итак, «против соборной церкви на площади съезжая изба, горница с комнатой на подклетях, а перед нею сени, а в ней сидят воеводы и приказные люди. А на другой стороне соборной церкви дворы, двор стряпчего Нефедя Кузьмина, сына Минина, с огородом, а по сказке нижегородцев посадских выбранных людей то место бывало государево дворовое, двор спасского протопопа Савы Ефимова с детьми, по сказке посадских выбранных людей то место бывало государево ж дворовое, двор дьяка Ивана Порошина, государева ж двора, а в нем живет дворник Петрушка Сергеев, дворишка Владимирца, посадского человека Ивашка Кириллова. А купил де Ивашка для осадного времени то место, а ныне в том дворе живет дворник Федка Кузьмин, ярыжный, а тягло с посадскими людьми не тянет. ну и так далее. Почувствовали аромат эпохи? Мне кажется, да. Продолжим в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95.8 FM.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Посадский голова. Год 1609. Сентябрь.
4: А что же это я? Столько раз бывал в Смоленске, с воеводой встречался и в Москве, и здесь. Не раз с ним беседовал, а племянницу его вроде в первый раз сегодня увидал. С этой мыслью Григорий проснулся. Странно, что первой была мысль об этой освещенной солнцем девушке, которая сразу и убежала, а не о той мучительной загадке с письмом англичанина, которую они, как ни бились, распутать не смогли. А может, и не странно. Шейна Григорий действительно знал хорошо. Познакомился лет 5 назад, когда Михаил, уже известный и заслуженный, несмотря на молодость, воин, служил в чине окольничьего в Москве. В году 1607 от Рождества Христова Шейн, показавший немалую отвагу в государевом походе, получил назначение воеводой в Смоленск. После Колдарев-младший успел не раз побывать в гостях у отца. Ездил из Сущева в город и виделся с Михаилом. Тот бывал ему неизменно рад. Что-то нравилось воеводе в щеголеватом молодом придворном. К тому же он глубоко уважал старика Колдарева. О том, что у Михаила живет племянница, Гриша слыхал и не раз. Но видеть ее и впрямь не видел. Такую красавицу приметил бы уж наверняка. Около постели он обнаружил сложенную на лавке свежую одежду. Явно своим платьем воевода поделился, думал Гриша, вдеваясь в новенькую синюю рубаху с расшитым воротом и рукавами, натягивая нарядные штаны и кафтан темного сукна. Плечи ему были широковаты, а кафтан длиннен. Он привык следить за внешностью, а в последнее время что-то вся одежка ему доставалась великовата. То от безвестного польского десятника, то от московского боярина на смоленском воеводстве. «А где воевода служивый?» — спросил Григорий, выходя из нижней горницы у стрельца, из тех самых, что совсем недавно приволокли его скрученным прямиком к Шейну. Стрелец легонько попятился, возможно, памятуя про возможность получить за обиды от недавнего пленника в ухо. Но гость явно был настроен дружелюбно. «На стене где ж ему быть?» — сообщил воин. «Михаил Борисович весь день крепость обходит. Сперва все подвалы да погреба проверяли, а ныне как раз на стены пошли. Говорили, закончит обход на Фроловской башне». «Мне туда можно?» — встрепенулся Григорий. «А с чего ж нельзя, раз у воевода к тебе доверие?» Колдареву повезло, что ему сразу указали, к какой именно из башен направился Шейн со своими помощниками. Не то он мог бы долго блуждать вдоль стен красного кирпича. Мальчишкой он не раз приезжал с отцом наблюдать за грандиозными работами. На строительство со всей страны сзывались каменщики, кирпичники, гончары. Вокруг будущей крепости заработали кирпичные мастерские. Камень и известь свозили в Смоленск отовсюду. Деревянная, дубовая крепость в Смоленске существовала еще при Иване Грозном, но в 1554 году сгорела дотла, и решено было возвести крепость каменную. Да какую? Дмитрий Станиславович с самого начала говорил, что это будет всем твердыням твердыня. Для создания крепости из столицы приехал главный московский зодчий Федор Конь и сделал все, дабы новая твердыня стала неприступной. Основание стен уходило в землю на две сажени. Вверх стены поднимались где на 6, где на 7, а где и на 9 сажений. Толщина же стен... Григорий сам не видел, но много раз слышал, что Годунов, принимая крепость, объехал всю крепость на тройке, поверху. 38 могучих башен, поровну круглых и четырехугольных, венчали стену длиною в 6,5 верст. Высочайшая из башен находилась над Фроловскими воротами, к которым вел мост через Днепр и служила как бы парадным въездом в Московское царство. Была построена она по образцу и подобию Фроловской башни Московского Кремля, получившей в народе название Спасской. Завершалась башня смотровой вышкой о 4 каменных столбах, прозванной смолянами Чердачком. И уж над ней в небе парил большой двуглавый орел. Орел был черный, с позлощенными коронами, скипетром и державой. А сама крепость была красной и белой, по цветам кирпича и белого камня, из которых сложено. Кое-где прясла и башни белили, добиваясь удачного сочетания двух цветов. Красива была крепость. После окончания строительства польским и литовским торговым людям запретили въезд в Россию, кроме как через Смоленск. «Смотрите, паны, удивляйтесь, запоминайте да рассказывайте потом, какова она, современная Россия». Но все это видимое великолепие содержало в себе ряд совсем не бросавшихся в глаза вещей, которые, собственно, и делали твердыню неприступной. Вот, скажем, соотношение вышины, толщины и длины стен. Их вроде можно было бы сделать и повыше. И зачем было огораживать красной стеной луга и овраги, которые по-прежнему занимали большую часть Смоленской крепости? Вот только... Сколько неприступных твердынь со славной историей и с уходящими в небеса отвесными стенами бездарно пали по всей Европе, когда вражеская артиллерия начинала бить по одному участку. Один пролом сразу рушил всю оборону, и пятачок внутри крепости немедленно заполнялся чужими солдатами. В Смоленске так быть не могло. Если бы врагу и удалось пробить осадными орудиями брешь, это, конечно, осложнило бы положение осажденных, но роковых последствий бы не имело. Жалнеров и ланскнехтов у пролома встретят переброшенные сюда стрельцы, а со стены башен врага на подходе будут все так же поливать ядрами и свинцом. Еще попробуй доберись через огненный вал до этой окутанной кирпичной пылью и пороховым дымом дыры. А проделать сразу несколько таких дыр никакого пороху не хватит. Высота стен в качестве главного преимущества обороняющихся уступала место их длине. Старые европейские города ставили, у кого были деньги, новые стены вокруг старых. И Смоленск тут обгонял свое время. Построенный через 100 лет после Московского Кремля, он имел протяженность стен в 3 раза большую. Что же до толщины, то тут надобно идти в глубину. Если бы Григорий не был свидетелем строительных работ, он бы и представить себе не мог, какое это сложное сооружение – Смоленская стена. Не стеночка кирпичная какая-нибудь. В котлован забивались дубовые сваи, а сперва рыли этот самый котлован. Дуб не гниет, напротив, с годами становится прочным, как металл. Выступающие части сваи засыпали глиной, трамбовали, в получившуюся площадку забивали новые сваи, а поверх клали врубленные друг в друга бревна и засыпали получившиеся клети смесью земли и щебня. Дело долгое, трудоемкая, а ведь, собственно, стена, каменная кладка, еще и не начиналась. Григорий, конечно, не знал этого тайного правила всех создателей крепостей. А вот государев-горододелец Федор Савельевич Петров, прозванный в народе за силу и трудолюбие конем, следовал ему неукоснительно. Защищая других, защищай себя. Подкопаться под такую основу, конечно, можно. Все возможно в этом свете. Но сделать это незаметно, неслышно, нет, нельзя. Дальше под землей шел фундамент из белого камня, составленный как пирамиды из больших блоков и также сужавшийся кверху. Низ стены тоже был белокаменный, а дальше шла кирпичная кладка. Точнее, две вертикальные в несколько рядов кирпича стенки, пространство между которыми заполнено осколками белого камня, булыжниками, битым кирпичом и каменными ядрами, залитыми известью. Все это называлось бутом и гасило удар пушечного ядра. Если бы из пушек удавалось разбить внешнюю кладку. А кирпич, в отличие от камня, крошится, забирая силу удара. Но если бы внешнюю кирпичную оболочку вражеские пушки и сумели пробить, то потом их ядра просто увязали бы в стене. И это только снаружи она казалась устроенной просто. Снаружи была бело-красная вертикаль, увенчанная прямыми зубцами-мерлонами. На башнях, наоборот, красовались традиционные московские ласточкины хвосты с двускатной крышей в две доски вдоль прясел. Изнутри же стена больше всего напоминала трехэтажный густонаселенный дом. У каждой бойницы в толще кладки была выложена своя камера, место для затинщика, стрельца с тяжелой пищалью для стрельбы из-за тына или для пушкарей. На второй ярус вели приставные лестницы. И все это огнестрельное хозяйство перекрывали арки, главный секрет великого мастера. Откуда крестьянский сын Федор Конь знал законы сопротивления материалов, неведомо. Но только арочные пролеты в стене устроил он вовсе не для красоты. Такая структура гасила пушечные удары еще лучше бутовой смеси. Уже живя в Москве, Гриша часто слышал, как бывалые полководцы дивятся смоленскому чуду, называя крепость не только лучшей в России, но и в Европе тоже. Однако на все его вопросы касательно

0: для юного ума.
1: Это гораздо приятнее принять ее от меня, чем от других. Возможно, устало ответила мисс Керри. Но для Джемми это неплохо. Если книгу принесут ему от общества, она ему больше подойдет. Они тоже знают, что ему полезно читать. Дальше начались пространные рассуждения, из которых Полиана ничего толком не поняла. О зле, которое приносит неразборчивое чтение, и о вредных последствиях неорганизованной благотворительности. «Да, и кроме того», — добавила она, увидев недоумение на лице девочки, «если я лично предложу помощь этим людям, они ее просто не примут. Помнишь, что миссис Мерфи заявила, когда я предложила ей немного денег?» «Да, я знаю», — вздохнула Полиана. «Этого я никак не могу понять». И все-таки неправильно, когда у нас столько всего хорошего, а у них почти ничего. Дни проходили. Тревожное чувство в сердце Полианы не уменьшалось, а только росло. Даже игра в радость почти потеряла свой неповторимый вкус. «Я не могу найти, — говорила Полиана, — чему бы им радоваться? Конечно, мы можем радоваться, что не такие бедные, как они. Но когда я думаю, что я этому рада, мне становится их очень жалко, и я не могу радоваться. Конечно, мы должны быть рады, что есть бедные, потому что мы можем им помочь. Но если мы им не помогаем, тогда что?» Полиана мучилась и не могла ответить на этот вопрос. Не отвечала на него и миссис Керри. Она постоянно о чем-то напряженно думала. С приближением Рождества миссис Керрию нервничала все больше. Елка напоминала о детских башмачках, приготовленных для Деда Мороза. Для ее Джемми башмачка не было. Наконец, за неделю до Рождества она решилась и позвала Полиану. «Полиана», — сказала она без всяких вступлений, — «я решила взять Джемми. Машина сейчас будет готова. Я поеду за ним и привезу его. Если хочешь, можешь ехать со мной». По лицу Полианы пробежал радостный свет. «Как я рада!» — выдохнула она. «Я так рада, что мне хочется плакать и кричать. Почему, миссис Керри, когда очень радуешься, хочется плакать?» «Я не знаю», — измученно произнесла миссис Керри. Ее лицо не выражало радости. Не успела она переступить порог убогой квартирки, как сразу сообщила о своем решении взять Джемми к себе, чтобы обеспечить ему безбедную жизнь. Она без утайки рассказала о том, как потерялся их Джемми, и как она долгие годы его искала, рассказала и о сомнениях. В ногах кровати стояла миссис Мерфи и тихонько плакала. Напротив стоял Джерри. Глаза его радостно сверкали, он то и дело восклицал. «Вот это здорово! А, сэр Джеймс!» Сначала Джемми казалось, что ему открылась дверь в рай. Но чем дольше говорила миссис Керри, тем грустнее становились его глаза. Наконец он отвернулся к стене. Миссис Керри замолчала. Нависла долгая тишина. Джемми повернул голову, бледный, с глазами полными слез. «Спасибо, миссис Керри, но я не пойду», — произнес он. «Что?» Миссис Керри не верила своим ушам. «Не пойдешь?» «Джемми!» — прошептала Полиана в ужасе. «Ну, сэр, какая тебя муха укусила?» — нахмурился Джерри. «Это же просто здорово!» «Не пойду», — повторил мальчик. «Джемми, Джемми, ты только подумай. Представь, от чего ты отказываешься». У миссис Мерфи дрожал голос. «Я подумал», — едва слышно выговорил Джемми. «Неужели, по-вашему, я не знаю, что делаю?» И, повернув к миссис Керри мокрые глаза, повторил: «Я не пойду к вам». Голос его дрогнул. «Если бы вы меня любили...»

0: было бы иначе. Но ведь вы меня совсем не любите. Я вам не нужен. То есть вам нужен не я. Вам нужен тот, Джемми. А я чужой.
1: Но... Беспомощно начала миссис Керрио.
0: Я не такой, как другие мальчики. Я не могу ходить, перебил ее Джемми. Вы скоро устанете от меня, я знаю. Я не могу быть для вас обузой. Если бы вы меня жалели, как маменька... Он с трудом подавил всхлипывание. Потом опять отвернулся. Я не тот Джемми, закончил он. Его худые руки сжались так, что все косточки проступили на старой шали, покрывающей постель. Воцарилась полная тишина. Потом миссис Керрио поднялась. Лицо ее побледнело. Полиана затаила дыхание, но услышала только: «Пойдем».
2: «Да, ты просто дурак», — пробурчал Джерри после того, как закрылась дверь.
0: А Джемми, отвернувшись, горько плакал, хорошо понимая, что та дверь, которая вела его в рай, теперь навеки для него захлопнулась.
3: Радиообраз.
1: Из-за кассы. Миссис Керрио была в гневе. Принять такое благородное решение, взять к себе этого калеку, а потом услышать его отказ, это просто невыносимо. Она не привыкла к тому, чтобы пренебрегали ее решениями. Теперь, когда она не могла взять этого мальчика, ее охватил ужас, что он и есть ее Джемми. Она честно признавалась себе, что решила взять мальчика не потому, что полюбила, даже не потому, что пожалела, нет. Она надеялась заглушить этим бесконечно звучащий в ней вопрос: «А что, если это Джемми?» Она признавалась себе, что на самом деле его не любит, потому что он не сын ее сестры. Надо быстрее забыть об этой истории. Но забыть она не могла. Как ни пыталась она отвлечься, перед ней все всплывал образ несчастного мальчика, лежащего, отвернувшись к стене в убогой коморке. Кроме того, Полиана совершенно потеряла покой. Она бродила, как потерянная, по всему дому. «Нет, я не больна», — отвечала она, когда ее спрашивали. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем. Просто... я думаю про Джемми. Почему у него нет красивых вещей, таких, как у нас? Ковров, картин, штор?» Полиана потеряла аппетит. «Нет», — вздыхала она печально, — «я не голодна. Но как только я начинаю есть, я думаю про Джемми. Ведь у него только черствые пончики и сухой хлеб. И тогда я ничего не хочу». Миссис Керрио хорошо понимала: надо во что бы то ни стало вывести Полиану из этого состояния. Перед Рождеством она заказала огромную елку, две дюжины гирлянд с разноцветными лампочками, много игрушек. Впервые за долгие годы дом был ярко освещен, искрился мишурой, благоухал свежей хвоей. Миссис Керрио предложила Полиане пригласить девочек из класса и устроить рождественский вечер. Полиана благодарила, но личико ее оставалось печальным. В конце концов, вечер принес больше печали, чем радости, потому что как только вспыхнули яркие лампочки, Полиана разрыдалась. «Но в чем дело, Полиана?» — в отчаянии воскликнула миссис Керрио. «Что на этот раз не так?» «Ничего», — всхлипывала Полиана. «Только это чудесно, ужасно красиво. А Джемми ничего не видит.
2: Тут терпение у миссис Керри окончательно лопнуло. «Джемми, Джемми, Джемми, Джемми!» — закричала она. «Полианна, прекрати, наконец, эти разговоры! Ты прекрасно знаешь, что моей вины здесь нет. Я предлагала ему жить здесь. Да и куда подевалась твоя игра? Почему ты больше не играешь в нее?»
1: «Я в нее играю», — с дрожью в голосе ответила Полианна. «Но я никогда не представляла себе, что может быть так скверно. Раньше, когда я чему-то радовалась, мне становилось хорошо. Теперь я тоже радуюсь, что у нас есть ковры, картины и хорошая еда. Я могу гулять, веселиться и ходить в школу. Но чем больше я радуюсь за себя, тем больше мне жалко Джемми. Я не знала, что игра может стать такой грустной. Я ничего не понимаю. Может быть, вы понимаете?»
2: Миссис Керри вздохнула и вышла из комнаты. Накануне Рождества случилось то, что немного отвлекло Полианну от грустных мыслей. Миссис Керри с Полианной поехали за покупками. И когда они стали выбирать кружева, Полианна заметила за кассой знакомое лицо. Некоторое время она пристально всматривалась в него, а потом бросилась к прилавку.
0: «Ой, это ты! Это ты!» — воскликнула она, обращаясь к девушке, которая раскладывала на витрине розовые бантики. «Я так рада тебя видеть!»
1: Девушка за кассой подняла голову и удивленно посмотрела на Полианну. Ее лицо тут же озарилось улыбкой. «Да это ж моя крошка из парка!» — воскликнула она. «Я так рада, что ты вспомнила!» — сияла Полианна. «Ты ни разу больше не приходила. Я часто тебя искала». «Я не могла. Я должна работать. Это был наш последний выходной перед праздником и...» «50 центов, мадам», — ответила девушка пожилой женщине, которая спрашивала, сколько стоит черно-белый бантик. «50 центов?» Женщина потрогала бантик, постояла в нерешительности и отложила его в сторону. «Да, он довольно красивый». И она ушла. Подошли две веселые девочки. Они, хихикая и болтая, выбрали украшение из пунцового атласа, усыпанного сверкающими камешками, а потом взяли еще и тюль, расшитый розовыми бутонами. Полианна восхищенно проводила их взглядом. «Ты занимаешься этим весь день? Как ты, наверное, рада, что выбрала такую работу?»
0: «Рада? Столько народа вокруг, и все разные. Ты можешь с ними разговаривать. Ты должна даже с ними разговаривать. Это твоя работа. Мне бы понравилось. Наверное, я тоже этим займусь, когда вырасту. Это очень интересно».
1: «Интересно? Я так не думаю», — усмехнулась девушка за кассой. $1, мэм», — ответила она покупательнице о цене ярко-желтого бархатного бантика. «Так...» — покупательница нахмурилась. «Долго же пришлось ждать ответа». Девушка за кассой закусила губу. «Простите, я не слышала, мэм. Меня это не касается. Ваше дело слушать. Вам за это платят. Сколько стоит вон тот, черный?»
0: «50 центов».
1: «А голубой?»
0: $1.
1: «Не дерзите, мисс. Отвечайте вежливо, а то я доложу хозяину. Покажите мне эти розовые».
2: Девушка сжала губы. Она покорно протянула руку к прилавку, к подносу с розовыми бантиками. Руки ее заметно дрожали. Женщина выбрала 5 бантиков, спросила цену и зло бросила. «Ничего хорошего не вижу». Она ушла. «Ну что ты теперь думаешь о моей работе? Можно здесь чему-нибудь порадоваться?»
1: Девушка за кассой обратилась к Полианне, которая смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Полианна смутилась. «Вот злюка. Смешная, правда? Но ты можешь радоваться, что не все такие, как она».
0: «Возможно», — ответила девушка и печально улыбнулась.
1: «А все-таки я тебе скажу, это твоя игра интересная. Но...» Она опять прервалась. «50 центов, мэм. А ты все такая же одинокая?» — спросила Полианна, когда девушка опять освободилась. «Не могу сказать, что дала с тех пор несколько баллов», — горько ответила девушка.
0: «А Рождество ты праздновала?»
1: «О, да. Весь день пролежала в постели, задрав ноги. Прочитала 4 газеты и 1 журнал. Потом отправилась в столовую, где выбросила 35 центов за пирожок с курицей вместо обычных 25.
0: «А что у тебя с ногами?»
1: «Волдыри. Целый день стояла перед Рождеством, было полно народу. Ульяна нахмурилась. «И у тебя не было ни елки, ни вечера?» — воскликнула она, окончательно расстроенная. «Откуда?» «Как бы я хотела, чтобы ты посмотрела на мою!» — вздохнула девочка. «Она такая красивая и...» «Ой, как здорово!» — воскликнула она радостно. «Ты еще можешь посмотреть! Мы ее еще не убрали! Приходи сегодня вечером или завтра!» Появилась миссис Керрио.
2: «Поллианна!» — начала она ледяным тоном. «Что все это значит? Где ты была? Я везде тебя искала!»
1: «Ох, миссис Керрио, я так рада, что вы пришли!» — затараторила девочка. «Я еще не спросила, как ее зовут, но я ее знаю. Я познакомилась с ней в парке. Она очень одинока. Ее отец тоже был пастором, как и мой, только он еще жив. И у нее нет рождественской елки. Одни только ноги в алдырях и пирожок с курицей. Я хочу, чтобы она увидела мою, понимаете? Мою елку. Я пригласила ее к нам сегодня или завтра. Вы позволите опять зажечь все огни, правда?»
2: «Знаешь, Поллианна...» Начала миссис Керрио с явным осуждением. Но девушка из-за кассы прервала ее довольно холодно. «Не беспокойтесь, мэм, я не собираюсь к вам приходить».
1: «Ой, пожалуйста!» — взмолилась Поллианна. «Ты не представляешь, как я хочу, чтобы ты...»
2: «К сожалению, не все этого хотят», — прервала ее кассирша. Миссис Керрио вспыхнула, густо покраснела и собралась уже уйти, но Поллианна схватила ее за руку.
1: «Нет, миссис Керрио тебя приглашает!» «Она хочет, чтобы ты пришла. Ты просто не представляешь, какая она добрая. Она отдает столько денег благотворительным организациям!»
2: «Поллианна!» — возмутилась миссис Керрио. Она снова попыталась уйти, но на этот раз ее задержал звонкий, как колокольчик, смех девушки.
1: «Мне это знакомо, о да. Многие дают им деньги. Многие готовы помочь тем, кто пошел по плохой дороге. Что ж, я не вижу здесь ничего плохого». Только удивляюсь, почему никто не подумает о девушках прежде, чем они на эту дорогу попали. Может быть, тогда не было бы так много несчастных. Она горько усмехнулась и замолчала. Затем повернулась к молодой женщине, стоявшей перед кассой с голубым бантиком в руке.
2: 50 центов, мэм, — услышала мисс Керрио, торопливо покидая магазин.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир, и этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, ноги и перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы.

Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим, больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освещают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: «Для матери ребенок, до 100 лет детенок».

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: Шестого августа, в день открытия международной православной ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», радио «Образ» представило музыкально-поэтическую композицию «Цветы царской России». Мероприятие состоялось в конференц-зале первого павильона Нижегородской ярмарки. Участие в этом поэтическом спектакле приняли лауреаты всероссийских и международных конкурсов, учащиеся Нижегородского хорового колледжа имени Льва Сивухина и школы искусств номер 9. Насельник Вознесенского-Печерского мужского монастыря и радиакон Антоний Затекин, а также ведущие радиообраз Анастасия Шохина и Ольга Ковалева. Подробности в нашем репортаже.
2: Не зло победит зло, а только любовь.
3: А давайте пообещаем друг другу, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе.
4: «Не зло победит зло, а только любовь». Эти слова императора Николая II стали главной мыслью музыкально-поэтического спектакля «Цветы царской России». Его создатели – команда «Радиообраз». 6 августа в конференц-зале выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» радиоведущие, музыканты, актеры и посетители православной выставки собрались на «Тихий вечер». «Тихий царский вечер» открыл ведущий утреннего эфира «Радиообраз», руководитель и духовник семейного центра «Очаг» в честь царственных страстотерпцев, священник Дионисий Чебиряев. Отец Дионисий пожелал взглянуть на последнего русского царя, его супругу и детей прежде всего как на семью, которая подала настоящий, правильный пример семейной жизни.
5: Это история удивительной семьи. Такой обычной и такой необычной. Когда в самый момент самых наибольших трудностей, момент наибольших скорбей, и вместо того, чтобы озлобиться, они сплотились вокруг Бога и поддерживали друг друга. Вот источник их святости. Не царствование, не история императорства, а история семьи, которая любила друг друга больше всего. История тех людей, которые Бога поставили на первое место – и, значит, сами оказались исполненными любви друг к другу и окружающим. Вот об этой истории, об истории семьи мы предлагаем вам сегодня послушать, узнать и немножко удивляться.
4: Видеозарисовки, музыкальные и поэтические номера, связанные с историей царственных страстотерпцев, выдержки из дневников последних Романовых и фрагменты аудиокниг. Постановка соткана из ценных материалов, связанных с венценосной семьей. Это и стихи великого князя Константина Романова, знаменитого К.Р., и поэтическое посвящение схиархимандрита Авраама Рейдмана и тексты белогвардейского офицера Сергея Бехтеева.
2: «Наше царство теперь не от мира сего. У нас поднято все, у нас нет мира.

0: постановка «Цветы царской России» – часть нового живого проекта «Тихий вечер», который создает «Радиообраз». Создает для своих радиослушателей и для всех неравнодушных нижегородцев. Среди соавторов «Тихого вечера» – ведущий «Радиообраз» Анастасия Шохина, Елена Дементьева, Ольга Ковалева. Постановкой спектакля занималась шеф-редактор «Образа» Ирина Вдовина.
1: Какие благодарные люди, которые приходят. Они же знают радио, они любят радио, они их узнают, эти голоса, они ждут, чтобы обнять, сказать спасибо. И нашим ребятам это очень важно и нужно.
2: Я счастлива, потому что мне удалось передать какое-то свое видение и свое прочувствование этой темы. И вроде бы много об этой теме сказано и написано, но когда тебе удается приобщиться вот к этому великому через что-то свое, через свою сердечную боль, через свою любовь, это дорогого стоит.
3: Для меня большая честь и радость передавать образ великой княжны Татьяны, чтобы люди помнили вообще этот день. Может быть, чтобы кто-то увидел в ней близкую для себя душу. Царская семья учит любви. Она учит любви ко всему, к ближнему, к миру. Учит трепетному отношению ко всем и ко всему на свете.
4: Первые 20 лет супружеской жизни были для царской четы самыми счастливыми. Все, кто близко общался с этой семьей, отмечали, с какой бережностью относились друг к другу император и императрица.
5: Да не спошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь – загадка.
0: «Тихий вечер» стал для слушателей «Радиообраз» настоящим событием. Было видно, как сильно спектакль отозвался в сердцах зрителей. Аплодисменты долго не смолкали, а слова благодарности звучали очень искренне и трогательно.
6: Мне очень понравился музыкально-поэтический спектакль, который я сегодня прослушала. Это было очень волнительно. Очень интересует жизнь наших последних царей, семьи Романовых. Честно говоря, переполняет прям эмоции, потому что это были необыкновенные люди. И их судьба такая печальная, но нам вся неизвестная. Огромная благодарность всем, кто занимается просветительской деятельностью этой. Нам, обычным людям, это так важно, так интересно и так душевно. Спасибо всем большое.
7: Мне очень понравилось, я прям плакала даже, так растрогалась. Особенно, когда мальчишки пели и говорили.
8: Молодцы, хорошо. Я плакала, когда слушала. И вот опять живем в такие времена. Опять наши дети гибнут. Так что надо нам быть сильными и молиться. Так что спасибо «Радиообраз» и всем, кто тут участвовал.
0: Живые встречи со слушателями «Радиообраз» будут продолжаться. Уже этой зимой гостей будут ждать новые вечера и снова теплое, живое общение.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Дорогие друзья, радиообраз приглашает вас 11 августа в 17.00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17.00.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В этом году погодные условия так сложились, что в садах у нас очень сильно распространились все грибные заболевания. И много вопросов от садоводов о том, как уменьшить заболевание, например, серой гнилью на землянике. Есть несколько приемов, которые могут существенно снизить поражение серой гнилью. Абсолютно устойчивых сортов к серой гнили не существует. Есть так называемые промышленные сорта, которые меньше поражаются этим заболеванием, но абсолютно устойчивых нет. И более того, я скажу, что вот эти промышленные сорта, да, они плотные, да, они меньше поражаются этими гнилями, но они невкусные. Они как резиновые, да, и запаха того не имеют. Поэтому все-таки мы с вами выращиваем повкуснее ягодки и должны их какими-то другими способами беречь от серой гнили. Первое, что я хочу сказать, это способ посадки земляники. Если у вас глинистые почвы, плотные почвы, то обязательно сажайте свою землянику, клубнику, кто ее как называет, да, вот эти крупные наши ягодки, на приподнятой грядке. Что значит приподнятая грядка? Многие представляют, это 50-60 сантиметров от земли. Да нет, всего вот на ширину доски можно приподнять эту грядку, обордюрить этими досками грядку. И вот получается, что у вас она на 15 сантиметров примерно приподнята от земли. Что это дает? У вас не застаивается вода. Она проходит именно вот сквозь эту грядочку в нижние слои, и грядка ваша быстрее просыхает. Второе – это то, что вот эти земляничные кусты, они приподняты, они еще и проветриваются лучше. То есть одно, что у нас влага туда быстренько проходит в нижние слои, и они приподняты, ветерок гуляет между ними лучше. Третий момент – нужно обязательно применять разреженную посадку. Очень часто приходится видеть, что земляника посажена рядами, но с годами эти ряды все перепутываются, там вырастают новые розетки, их вовремя не убирают, и получается такая сплошная плантация вот этой земляники. Это плохо в наших условиях. Если на юге такое допустимо, то у нас такого не должно быть. Нужно разреженно сажать. И вот спрашивают, на каком расстоянии. Вы знаете, у меня есть замечательный знакомый, у которого в любое лето совершенно замечательные урожаи, и он землянику свою, вот эту крупноплодную землянику, сажает на 50 сантиметров кустика от кустика. И когда он сажает новую грядку, рассада там маленькая совсем, да, вот кажется, что это очень широко. А когда приходишь к нему уже, скажем, на следующий год, эти кусты разрослись, и видно, что это совершенно не так уж много. И получается, что куст от куста отстоит, там уже ветер, там уже солнышко прогревает их, и вот этих заболеваний существенно меньше. Следующий момент – это мульчирование посадок. Мульчировать можно любым органическим материалом. Можно сейчас применять и посадку по спанбонду. Но вот о спанбонде тут двоякое мнение, и мы как-нибудь об этом с вами отдельно поговорим. Можно мульчировать травой. Я считаю, что это лучший способ для земляники, потому что под травой, под сеном фактически, да, она под солнышком высохнет, получается сено. Вот под сеном развивается сенная палочка. Она сама по себе может убивать споры этой серой гнили. Можно мульчировать хвойным опадом, перепревшими опилками. Можно мульчировать компостом. Чем компост отличается от земли? А тем, что у него более рыхлая структура. И там вот эта почва, она не закисает никогда, не уплотняется, а именно такую имеет всегда рыхлую структуру. Вот в такой почве меньше грибных болезней, чем в обычной почве. Торфом можно тоже мульчировать. Но если этих материалов нет, уж трава всегда у нас с вами под рукой, любые сорняки, пропололи их с других грядок и несем на земляничную грядку и обкладываем. Можно газонной травой, вы искосили и вот туда же тоже под эти кустики положили. Говорят, что развиваются улитки под мульчирующими материалами. Я не могу сказать, что на моих, вот, например, посадках этих слизняков больше на обычных грядках, чем на замульчированных. Все точно так же. Это все вот какие-то наговоры ради только того, что люди думают, что это лишняя работа, мульчирование. Вот на самом деле, если вы будете применять это мульчирование, оно только уменьшит вам работу по саду. Вот вы потом просто спасибо скажете тому, кто придумал этот метод. Следующий момент – это, конечно, применение фунгицидных препаратов. И применять их нужно несколько раз за сезон. Вот весной вы почистили свои земляничные грядки от старых листьев, порыхлили и пролили грядку фунгицидными препаратами. Лучше всего биологическими. Есть препарат, который называется трихоцин. Есть препарат, который называется триходермовириды. У них одно действующее вещество – это полезный гриб триходерма. Он живет в почве и побеждает вредоносных вот этих грибковых заболеваний. Кстати, не только серой гнили, но и многих других возбудителей. Второе, когда вы уже ждете, что вот-вот начнут завязываться ягодки, когда цветет у вас земляника, и даже по завязям можно повторно применять этот трихоцин. Берете, опять же, так под кусты проливаете. Не бойтесь, это биологический препарат, и ваши ягоды ничуть не потеряют своей экологической чистоты. И после того, как вы соберете урожай, снова вы ухаживаете за своими посадками. Также убираете старые листья, чтобы кустики ваши были такие приподнятые, чтобы почва под ними проветрилась. Можно полностью скашивать эти земляничные грядки. И после этого, опять же, вы проливаете вот этим трихоцином. Тогда возбудители этой серой гнили будет намного-намного меньше. А спрашивают, можно ли применять химические средства на землянике. Можно, конечно, но, конечно, нужно это делать после сбора урожая, потому что ягоды у нас едят дети. Либо когда мы только-только вот весной обрабатываем грядку земляничную и нет еще у нас никаких завязей. Потому что срок ожидания у многих химических препаратов – это 20 дней. То есть 20 дней мы с вами не имеем права кушать ягодку, которая обработана была химическим препаратом.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Перекресток».
0: Автор.
1: Константин Кинчев.
2: Константин Евгеньевич Кинчев. Настоящая фамилия Панфилов. Советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен. Лидер рок-группы «Алиса». В 1992 году, после посещения святых мест Иерусалима, Кинчев принял крещение, что отразилось на его жизни и творчестве. В 2007 году лидер «Алиса» был награжден знаком Святой Татьяны как наставник молодежи, а в 2017-м – Царскосельской премией за вклад в развитие русского рока. Песня «Перекресток» группы «Алиса» была написана Константином Кинчевым в 1987 году как посвящение погибшим друзьям. Это музыкант Александр Башлачев и лидер группы «Кино» Виктор Цой.
1: Исполняет Константин Кинчев и группа «Алиса».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Такая незаметная, но важная вещь, как почтовая марка, впервые появилась в обращении в 1840 году в Англии. Но известно, что в 17 веке во Франции был специальный почтовый сбор. Аналогичный способ оплаты был и в Англии. Тогда на письма ставили штемпель, чтобы письмоносец знал, что доставка оплачена. Стоит отметить, что идея создания марок витала в воздухе достаточно долго. Представители разных стран пытались придумать удобный и простой способ оплаты почтовых услуг.

0: Так швед Габриэль Треффенберг в 1823 году предложил наносить на конверты цветной рисунок как подтверждение оплаты. Англичанин Джеймс Чалмерс в 1834 году отпечатал в собственной типографии пробную партию марок, которые клеились на конверты. Но все же отцом почтовой марки считается англичанин Роуланд Хилл. Преодолев все бюрократические преграды, он добился того, чтобы 6 мая 1840 года выпустить тираж небольших прямоугольников черного цвета. На них была изображена королева Виктория. Марка стоила 1 пенни, из-за чего в народе получила название «черный пенни».
1: Интересный факт. На любой почтовой марке, вне зависимости от происхождения, печатается латинскими буквами название выпустившей ее страны. А если его нет, то это английская марка. Великобритания, как страна-родоначальник использования марки, освобождена от обязанности указывать наименование страны-эмитента.
0: Сначала марки выпускались без зубцов. Они печатались листами и во время продажи на почте просто отрезались ножницами. Это было весьма неудобно и вызывало множество нареканий. Однажды почтовый работник Генри Арчер с помощью швейной машинки прострочил лист с марками в месте предполагаемого отрыва. Согнув его, он с небольшим усилием его разорвал. Так появилась перфорационная машина для марок. А печатать марки с зубцами начали в 1854 году. История почтовых марок в России началась с 10 декабря 1857 года. Именно в этот день был выпущен первый ее экземпляр достоинством 10 копеек. На марке был изображен российский герб. Как и на всех общероссийских марках, выпущенных до 1917 года. После реформы 1864 года Государственная почтовая служба России стала доставлять письма во все населенные пункты, а не только в города и уездные центры. Каждый из уездов выпускал собственные марки для обращения только на своей территории. Все это привело к огромному множеству форм, размеров и рисунков земских марок. Были выпущены овальные, ромбические и круглые, гигантские и маленькие, и даже с отрывными корешками для гашения. Сегодня марки выполняют две функции. Свою изначальную функцию они работают на почте, а также в виде коллекционного материала. Коллекционеры марок по всему миру отправляют письма сами себе, чтобы иметь в своей коллекции уникальные марки.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
10: В Гороховой улице, в одном из больших домов, народ населения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет 32-3 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыта и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк, должно быть простота». Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому что Обломов как-то обрюзг не по летам, от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенной своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча забот, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга. Но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе национальной культуры, и эту культуру выражает. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о творчестве русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Я думаю, что все это поняли по этой необыкновенной художественной вязи, которая прозвучала в начале нашей программы. И мои собеседники сегодня – нижегородские филологи, преподаватель университета имени Лобачевского Ирина Юхнова. Здравствуйте, Ирина.
12: Здравствуйте.
11: И преподаватель Нижегородского кампуса Высшей школы экономики Мария Воробьева. Здравствуйте, Мария Сергеевна.
12: Здравствуйте.
11: Огромное спасибо, уважаемые гости, что пришли сегодня в нашу литературную студию, а для наших уважаемых радиослушателей телефон прямого эфира 246-73-88. Наш разговор по традиции предваряет небольшой блок биографической информации, информации о Гончарове. Такая необходимая часть, структурирующая наше предварительное такое знакомство. Итак, вместо предисловия.
12: Иван Александрович Гончаров, русский писатель, литературный критик. Гончаров родился в 1812 году в Симбирске в состоятельной купеческой семье. Уже в детстве Гончаров прочитал произведения Ломоносова, фон Визина, Жуковского, сочинения Расина, Вольтера и Руссо, описания всевозможных путешествий, исторические труды. С 1822 по 1830 год учился в Московском коммерческом училище. Затем поступил на словесный факультет Московского университета. Мало интересовался общественно-политическими и философскими вопросами. Больше вопросами теории и истории литератур, изобразительным искусством, архитектурой. К студенческим годам относится первый опубликованный в печати литературный опыт Гончарова. По окончании университета жил в Симбирске, где служил в канцелярии губернатора. Затем переехал в Петербург. Первые 10 лет жизни в столице ему пришлось служить мелким чиновником Министерства финансов. Эти годы принесли пользу ему как писателю, много взявшему из своих наблюдений над бюрократическим и коммерческим миром Петербурга. Все свободное время от службы Гончаров посвящал литературе. В конце 30-х годов в рукописных альманахах появились романтические стихи Гончарова и первые повести. Весной 1846-го он познакомился с Белинским, оказавшим большое влияние на его духовное развитие. Через год на страницах «Современника» публикуется его первый роман «Обыкновенная история». Осенью 1852 года Гончаров отправился в путешествие к берегам Японии на русском военном корабле «Паллада» в качестве секретаря начальника экспедиции. Впечатления от путешествия составили два тома очерков, изданных под названием «Фрегат «Паллада». Вынужденный продолжать службу, Гончаров становится цензором. На этом поприще способствовал новому изданию запрещенных в течение нескольких лет записок охотника Тургенева, сборника стихотворений Некрасова. В 1859 году выходит в свет второй роман Гончарова «Обломов. Вершина творчества писателя». Третьим крупным художественным произведением Гончарова стал роман «Обрыв», над которым он работал почти 20 лет. В последние годы жизни Гончаров писал очерки и критические этюды, которые вошли в историю русской критики в качестве классических образцов литературно-эстетической мысли.
11: Трудно представить, что кто-то в нашей стране не знает писателя Ивана Гончарова, не читал хотя бы один из главных его романов из трех основных больших, а уж про Обломова и говорить нечего, но никто даже из самых чутких читателей в обыденной жизни, наверное, не задумывается о том, какое место, какую роль играет или какое место занимает тот или иной писатель в культуре вообще, в мировой культуре, в российской, в литературе. А вот если говорить о филологах, это ваша непосредственная задача, акценты вы любите и умеете расставлять. Итак, как, по вашему мнению, уважаемые филологи, каково значение творчества Гончарова для нашей культуры в целом?
13: Ну, на мой взгляд, Гончаров сумел показать, во-первых, дал определение тому явлению, которое получило с его легкой руки название «Обломовщина». Вот на то, что было в национальном характере, он этому нашел обозначение. Это, во-первых, но вот для меня самое главное то, что Гончаров сумел показать вот такой русский мир не в момент его катастроф, а в момент, когда он существует в такой своей обычной, заурядной, вялотекущей жизни. Вот то, что называют такими устойчивыми формами русской жизни, когда вроде бы нет войн, когда не происходит никаких там природных катаклизмов, а когда человек занимается вроде бы чем-то самым обычным, но вот как выстроен, вот как взаимодействует он с другими людьми. Вот, кстати, не случайно первый его роман так и называется «Обыкновенная история». Он нам действительно показывал обыкновенные истории, которые раскрывали нам нас самих.
11: Марья Сергеевна.
14: Да, мне представляется, что Гончаров – это, безусловно, писатель-философ, и многими он еще недостаточно оценен, не прочитан в полной мере. И вот почему. Ну, например, очень у многих складывается представление одно о Гончарове, а когда они начинают о нем читать больше, и не только художественные его произведения, узнавать больше его биографию, то оказывается, что писатель предстает совсем иным перед нами. Ну, например, когда смотришь на его портрет Крамского, кажется, что перед нами человек очень неторопливый, степенный, может быть, даже ленивый, как его герой Илья Ильич. И, тем не менее, именно Гончаров совершил вот это удивительное кругосветное путешествие, был в Японии. И очень немногие писатели XIX века могли решиться на столь опасное путешествие в то время. Еще, когда читаешь его произведение, где подробно дается описание домов, семей, то кажется, что и он семьянин, у которого огромное количество детей, жена, однако... Гончаров был бесконечно одиноким человеком, и такой большой семьи, дружной, у него, к сожалению, не было. Или, например, то, что касается его путешествия, когда он приехал, вернулся домой, так скажем. Очень многие думали, что вот эта книга «Фрегат Паллада», она полностью отражает те впечатления, которые он получил. Но только в начале 20 века ученый Энгельгард решил сопоставить реальный маршрут, по которому следовал Гончаров, и то, что получило отражение в книге «Фрегат Паллада». И выяснилось, что это не абсолютный слепок того путешествия, которое было в действительности. Гончаров, можно сказать, многих вольно или невольно обманул, и «Фрегат Палладу» можно воспринимать как не только отражение реального путешествия, но и как художественное произведение.
15: Как много вопросов сразу у меня родилось, потому что, если исходить из текстов самого Гончарова, который говорил о том, что он ничего не пишет, не пропущенного через себя, не пережитого через свое сердце, у него к этому даже рука не тянется, к перу, к фантазийным каким-то темам, то вот сейчас это небольшим для меня диссонансом прозвучало, хотя, может быть, это очень легко все объясняется филологами. Об этом чуть ниже, а все-таки... Мария Сергеевна, относительно значения его в русской культуре, о его роли, значения его творчества, вот как в совершенно изолированной от русской культуры глубокой компании вы могли бы представить Гончарова на фоне известных всем в мире Чехова, Гоголя, традиционного набора Достоевского, Пушкина?
14: Понятно. Но мне кажется, нельзя его изолированно так воспринимать, хотя бы потому, что сам Гончаров неоднократно говорил, что он опирается на существующую литературную традицию, на литературу, на тексты Пушкина, на тексты Гоголя. Да, про это очень много существует работ. Однако меня всегда поражало то, что очень многие произведения такие культовые, написанные до Гончарова и уже после, и в тот период, когда он творил, показывают героя в динамике. Непременно герой откуда-то приезжает или куда-то уезжает. Да? Мы можем вспомнить, да, целый ряд таких текстов, среди которых Евгений Онегин, да, летя в на почтовых из Петербурга, едет в провинцию к дядюшке. Это и Чацкий, «Чуть свет уж на ногах и я в ваших ног». Это и Чичиков, безусловно, да, который приезжает в город. А Гончаров в своем главном романе показывает героя статики. Да, и уже в этом, да, мы видим, Гончаров идет не по проторенной дорожке, а создает какой-то совершенно необычный такой тип сюжета. А еще меня всегда поражало в Гончарове то, что мало кто обращал внимание на символику круга в его текстах. Например, ну вот, настолько музыкально построен, оказывается, его главный роман, что он воспринимается в какой-то степени как своеобразная такая фольклорная докучная сказка. Про это мало кто писал, на мой взгляд. Ну, например, завершается произведение Обломов эпизодом, когда литератор с апатичным лицом, таким образом Гончаров создает такой иронический самопортрет. Мне кажется, тоже любопытная такая деталь — создать такой портрет не серьезный, а именно такую самоиронию включить. Так вот, такой литератор с апатическим лицом идет вместе со Штольцем, встречает Захара, а потом спрашивает: а что это за Илья Ильич Обломов, о котором говорила здесь? И Штольц начинает рассказывать вот ту самую историю, да, которую мы слышим. И получается, чем заканчивается произведение, тем оно в какой-то степени начинается. Например, «Сейчас расскажу тебе, дай собраться с мыслями и памятью, а ты запиши, может быть, кому-нибудь пригодится». И он рассказал ему, что здесь написано. А написано, что в Гороховой улице, в одном из больших домов, и так далее, и так далее. Здесь такой круг мы видим.
15: скажите, пожалуйста, хотя отчасти мы уже как бы затронули этот вопрос, но больше даже в совокупности такой, может быть, обсуждение или проникновение в личность Гончарова, мне интересен здесь вот как творческий какой-то вот элемент, как писатель. Когда вы впервые столкнулись с его произведениями и когда уже стали как профессиональные литературоведы, филологи, знакомиться и перечитывать его тексты, что главного, а может быть, особенного для себя вдруг вы открыли в них? Ирина Сергеевна, вот когда случилось первый раз, полагаю, что тогда же, когда вы всех?
13: Нет, нет. Мне привелось учиться в школе в то время, когда Гончаров с Обломовым не входил в обязательную школьную программу. И поэтому он шел в списке такой второстепенной дополнительной литературы. Я понимаю, почему. Потому что человек... Нужен был человек действия, это человек созерцания. И вот это созерцание, оно не очень так вот, наверное, нужно было для того, чтобы юные пионеры и комсомольцы могли активно себя ориентировать вот в этой жизни.
15: Да идти писателя
13: да,
15: какой-то.
13: Да, не то. Да. Да, вот, например, Герцен был точно в обязательном чтении, Гончаров нет.
14: Чернышевский.
13: Да, и Чернышевский был, да, что делать. Ну, то есть вот это действие, да. Я, естественно, у нас дома стоял этот том с Обломовым, я начала читать, и я споткнулась. Список летом большой, вот это я начала, первую часть до конца так и не дочитала. Постоянно вспоминала, пока читала, как мне многие говорили, вот из тех, кто этот текст хорошо знает, что всю первую часть Обломов никак не встанет с дивана. И вот, собственно, на этом недочитанный роман у меня и отложился. Прочитала я его по-настоящему. Уже тогда, когда закончила школу и поступила в университет. Это вот как раз этот промежуток абитуриентский. Вот как-то выдалось какое-то время, я вернулась с этих вступительных экзаменов, и я поняла, что он настолько в меня вот запал, Обломов. Может быть, как раз потому, что нужно было какое-то антидействие. Но, судя по всему, здесь вот когда ты склонен сам к созерцанию, к рефлексии, когда сам пытаешься себя поместить в какие-то такие вот отношения с миром, да, то вот, конечно, Обломов, он тут абсолютно совпадает. А дальше тут же я пришла к обыкновенной истории и обрыву. И вот это было очень интересно. А вот потом уже, постфактум, стало понятно, что Гончарова-то я знала, потому что мы изучали критический этюд «Миллион терзаний», мы его конспектировали. Но вот почему-то с Гончаровым тогда это имя никак не соотнеслось. Но сейчас как-то я его регулярно перечитываю, причем в разных вариантах, каких-то отрывках, фрагментах, не только Обломова. Вот.
15: Мария Сергеевна, вы когда впервые и что потом вдруг случилось, если случилось?
14: Я тогда была маленькой девочкой, училась в 9 классе. И в силу своего свободолюбия у меня была такая манера, когда я в начале сентября получала учебники, я сразу прочитывала, посмотрев список, я сразу прочитывала все те художественные тексты, которые в перспективе мы должны были изучать вплоть до мая. Потому что я очень не любила, когда меня заставляли читать какие-то произведения, я стремилась читать их по собственному желанию, что-то для себя открывать и постигать. Так вот, Гончарова я также в самом начале сентября стала читать, и меня просто потрясло. Тряс этот текст, текст романа «Обломов», хотя бы тем, что у него был потрясающий, удивительный, не похожий ни на какие другие тексты, с которыми я сталкивалась, ритм. И моя собственная жизнь была наполнена самыми разнообразными событиями. Я постоянно посещала какие-то кружки, занималась танцами и прочее. И вот этот текст, где лежит Илья Ильич Обломов, сразу бесконечно интересный, симпатичный мне герой. И этот текст своим ритмом меня заворожил, и хотелось также укутаться в теплое мягкое одеяло или халат, похожий, в котором нет ни одной европейской черты, да, восточный халат, лечь на диван, его также неспешно читать или сесть в какое-нибудь там кресло-качалку у камина. И вот это произведение помогало отрешиться от какой-то суеты, от будней и погрузиться в мир бесконечно близкий, русский, подлинный, да, но имеющий совсем другой ритм, не похожий на то, что меня окружало. Uh-huh. Вот, это было своеобразным таким спасением от суеты.
13: Да, а можно тут вклиниться вот в связи с чем? Все-таки, когда мы говорим о такой, ну, как бы бездеятельности Обломова, да, и вообще бездеятельности какой-то, может быть, там у гончаровских героев, то вот для меня принципиально, я вот, видно, это чувствую как-то вот, ну, под коркой, что это тот тип бездействия, который оказывается очень насыщенным внутренними событиями. То есть вот, этот, вот это бездействие, статика, это лишь что-то внешнее. Потому что на самом деле идет постоянное дело. Вот, ну, есть же эти диалоги Обломова с Захаром, который считает, что его барин не делает ничего, а меж тем Обломов говорит, что он делает, работает, он думает, планы всякие формулирует. В связи с этим возникает совершенно неожиданная параллель. Когда Раскольников лежит в своей каморке, Анастасия у него спрашивает, чем ты занимаешься, там ничего не делаю, да, думаю. Вот эта мысль как действие, то, что, может быть, массовое сознание не воспринимает как, ну, как действие, да, вот такое простое лежание на диване, вот с Обломовым это очень для меня прочно ассоциируется. И еще вот все-таки один момент мне бы хотелось уточнить. Дело в том, что, да, в главном романе Гончарова, в «Обломове», вот эта статика, вот это, да, когда никто не приехал, не уехал, это есть. Но, мне кажется, принципиально для самого Гончарова и в его творчестве все-таки вот этот момент движения присутствует. Что начинает происходить с людьми во всех его романах? Они переезжают из провинции в столицу, из столицы в провинцию, да, и вот этот момент переезда, да, когда открываются новые горизонты, новые жизненные обстоятельства, они начинают, заставляют их выстраивать какую-то свою систему ценностей. Вот так, как Александр Адуев едет из Грачей в Петербург, и вот что он видит, и как он вживается в это. Также и Обломов когда-то приезжает, да, и вот мы застаем тот этап в жизни Обломова, когда у него его система ценностей оформилась, когда он понимает, что он ищет Обломовку здесь. Вот этот человек, у которого мечта обретает какую-то форму, и вот эту форму он ищет в тех обстоятельствах и условиях, да, в которых он существует. Все.
15: Дорогие мои филологи, я смотрю, вы все... Да-да-да, ну, во-первых, все сразу идут к главному роману. Вот прям к центру, к такому солнцу, к Обломову. О чем бы мы ни говорили. Просто, знаете, можно свою маленькую нефилологическую вставочку. Для меня Гончаров, что самое удивительное, начался как раз с обыкновенной истории. И как раз-таки в моем детском восприятии, это как раз первая книга, которая стояла, которую я взяла, я потряслась как раз-таки этой динамикой и сходством вот этого юного главного героя с моими какими-то устремлениями, его мечущаяся душа, его как раз для меня невероятный динамизм. И когда я потом вошла в Обломова, я просто ударилась об этот текст, потому что он расплылся во мне, а это было неожиданно. Я Гончарова познала совершенно вот в динамике. Для меня он открылся совсем другим человеком и другим писателем, другим текстом. Я очень бы хотела немножечко все наши раскладки текстовые отложить на потом, потому что этому будет время, я надеюсь, хотя оно идет быстро. И будьте добры, вот все-таки поставим акцент на образе писателя, потому что нет-нет, да всегда все равно мы его сравниваем с Обломовым. Насколько реальный образ, как вот мы сегодня можем судить, максимально кратко, емко, четко сформулировать, насколько он совпадает с образом Гончаров, образ Гончарова с образом Ильи Ильича Обломова. Детство, воспитание, окружение, что главное сформировало Гончарова, и насколько это, в общем, где-то Обломов?
14: Ну, можно представить себе Симбирск, 1812 год, огромный купеческий дом со многочисленными строениями, амбарчиками, отец – купец, большая семья, четверо детей. И в какой-то степени действительно вот этот теплый, уютный, освоенный мир напоминает тот мир Обломовки, о котором пишет Гончаров в романе. Обломов. Однако, безусловно, абсолютный знак равенства между писателем и образом, который он создает, ни в коем случае делать нельзя. Но, может быть, современники Гончарова и видели какие-то черты, что намарал я свой портрет, как Байрон, юности поэт. Да, но я думаю, что если бы Гончаров нас слышал, да, он согласился бы с тем, что лишь некоторые черты получили отражение.
15: Вот конкретный вопрос. Он был деятельным человеком?
14: Безусловно. Он был очень деятельным человеком.
15: Гончаров?
14: Да. Но при этом, когда он отправился в
15: кругосветное... А как же его прозвище?
14: Делень.
13: Да, Делень. И когда отправился в кругосветное путешествие, то по Петербургу именно вот пошло это. Обломов двинулся в путь, поехал в путь. Мне, знаете, как кажется, вот есть, ну вот я уже говорила, в действительности есть мечта. Есть те качества, в которых, которые я в себе развиваю, потому что существую в определенных обстоятельствах, а есть то, что я в себе осознаю как природное. И вот по моим ощущениям, во всех трех своих романах Гончаров как раз и показал некий внутренний конфликт, который он переживал на том или ином этапе своей жизни. Вот, пожалуйста, он вживается в столичную жизнь. Александр Адуев. Переживает сам Гончаров эти внутренние катастрофы, вот когда видит эту стену из окна, когда вдруг мимо него пробегает его друг, с которым они вот недавно клялись в такой любви. Да, переживает. Но дело в том, что и вот это психологическая такая достоверность, автобиографичность, она точно присутствует. Но дальше начинают работать законы творчества. Списать с себя абсолютно ничего невозможно. Но вот это ощущение, конечно, передано. А то же самое и в Обломове, да, потому что вот... Ей же, вот, вероятно, был этот момент Александра Адуева и Обломова. Но просто это тот Адуев, который пошел не по тому пути, по которому пошел Адуев в «Обыкновенной истории». А вот где-то возник этот момент, когда он ушел в себя, вот стал сидеть, не покидать квартиру, да, потому что там же были этапы: и чиновник, и писатель, и светский человек, и там завидный жених, и вот это все было. То же самое и в «Обрыве». Момент приезда в Симбирск существует. И он приезжает туда уже вот не тем, кто, не только тем, кто родился, да, он уже возвращается туда вот как бы существовавшим в условиях университета, столичной жизни. И он теперь туда приезжает свой, но и немножко чужой. И вот это возвращение к корням, безусловно, очень многое в нем меняет. Поэтому я так думаю, что вот эти внутренние состояния, которые переживал Гончаров, они абсолютно автобиографичны. Но когда они становятся предметом произведения, да, вот, вот когда он их изображает, он начинает тут уже не буквально воспроизводить то, что чувствовал я, а фантазировать, вот так это назовем. И поэтому вот здесь, да, так он был человеком очень и деятельным, и активным, но при этом всегда, если была возможность не идти вот эту общественную жизнь, он этого не делал этого. Вот это знаменитое событие, когда открывают памятник Пушкину, и все выступают.
15: При том, что он обожает Пушкина, да, он да, туда не приходит. Идет.
13: Да, потому что вот эти все массовые проявления любви ему претят.
15: Скажите, пожалуйста, вот благодаря критическим этюдам, запискам, многочисленным мемуарным, литературе мемуарной, мы можем судить о том по крохам, как формировался и развивался, раскрывался его писательский талант, его вот этот, не побоюсь это слово, гений. Как бы мы это все сейчас оживили, как бы мы рассказали о его творческой лаборатории, отчасти и его словами, поскольку писатель необычный. Контрастом может служить Достоевский, который, в общем, был достаточно результативный и продуктивный писатель. И вообще все великие писатели наши писали много, очень как-то к датам иногда. И это вот, в общем, очень большим контрастом на десятилетия растянутое произведение. Вот скажите, что это был за такой писательский стиль? Что это была за манера? Чем она была обусловлена? Почему могли себе вот так позволить ироническое к нему отношение, что он долгоиграющий, да? Что он такой делень и так далее? Хотя он сам этого не ощущал. Это вечная работа внутри, да, накопление и вынашивание, как он говорил, этого произведения. Итак, вот талант его, вот эта вот его талантливая лаборатория писательская, из чего она состояла? И, кстати говоря, в эту же большой этот котел и внесем влияние, которое он испытывал как писатель.
14: Ну, мне кажется, здесь стоит вспомнить то влияние, которое на него оказала семья Майковых. Он был тесно связан с художником Николаем Майковым и работал с его детьми Аполлоном и Валерианом Майковыми. Он учил их латинскому языку, литературе, риторике. И в тех журналах, которые они выпускали, он и напечатал некоторые свои ранние произведения. И вообще очень, на мой взгляд, обидно, что многие ранние произведения Гончарова очень любопытные, среди которых «Иван Саввич Поджабрин», «Счастливая ошибка», «Пепиньерка», они очень мало известны в широкой публике, так скажем, да, традиционно Гончарова мы воспринимаем как автора трех романов на «О». Но, мне кажется, вот эти вот ранние тексты, они любопытны.
15: Мне кажется, это хитрая учительская штучка, чтобы запомнили хоть что-то, да, прикрепили вот это все.
14: Вот, и «Счастливая ошибка» и «Лихая болесть» — тоже такие ранние тексты, но без которых невозможен, наверное, был бы роман «Обыкновенная история». «Обыкновенную историю» я всегда советую прочитать. и юношам, и девушкам, которым 15, 16, 17, чтобы они посмотрели на те возможные этапы развития событий для юного человека. Вот. А по поводу творческой лаборатории я хотела бы сказать следующее. Мне кажется, у Гончарова есть фрагмент, который определяет в какой-то степени то, как мы, читатели, должны воспринимать его тексты. И он выделяет два типа читателя. Это получило отражение в самом начале Обломова. Первый тип читателя – поверхностно-наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на тексты Гончарова, скажет, ну, простота, да, или делень, а человек поглубже и посимпатичнее.
15: Посимпатичнее.
14: Долго вглядываясь.
15: Симпатичнее автору.
14: Отошел бы в приятном раздумье и с улыбкой. Мне кажется, что вот если именно вчитываться, так вот не торопясь в строчки Гончарова, то можно увидеть там просто космос.
15: Но скажите, мы уже проговорили, что личные переживания – это обязательная составляющая, которая толкает его на развитие сюжетов и тем. Да? Это вот личные переживания. Как в его, извините, пожалуйста, я подготовила цитату в его замечательной эссе «Лучше поздно, чем никогда». «Я сам не могу смотреть на свои романы иначе, как на их последовательные связи. Я жил в трех эпохах, они оттиснулись во мне, в моих сочинениях, в доступном мне быту, насколько хватило у меня сил и таланта». То есть вот этот оттиск, который как в зеркале отражалось, эмоции накопленные, да, образы, переживания все. Это все лично. Это очень важно для него, как для писателя. Может, это вообще как быть писательская тема, но у всех писателей, например, Подолатова, мы такого сказать бы никогда не смогли. Ну, если рассматривать всю так в широту, да, русской литературы. Затем, что очень важно еще. Вы знаете, я в свое время у Кони прочитала такое, у Анатолия Федоровича Кони, друга и замечательного, кроме того, что он юрист и замечательный словесник, он говорил о том, что настолько типичные образы русские прописаны у Гончарова, что он очень долгое время не был понятен иностранцам. И его литература была вне иностранного понимания вообще. Вы согласны?
13: Да.
15: В других разве? Например, Гоголь. Почему Гоголя воспринимали, любили? А вот Гончаров, в чем такая уж совсем-совсем типичность? Может быть, контекст исторический не совсем понятен?
13: Нет, нет, я думаю, что Гоголя тоже иностранцы вряд ли так уж понимали сильно, когда читали. Да? До сих пор перевести там его затрудняются. А с Гончаровым, мне кажется, там история такая. Вот можно я сначала вернусь немножко к этой творческой лаборатории? У нас действительно такое есть массовое представление, вот оно сложилось, что 10, почти 10 лет роман, да? А вообще-то все замыслы у Гончарова возникли вот на том самом раннем этапе, да, его творчества. Вот когда появляются те маленькие произведения, о которых говорила только что Марья Сергеевна, и просто другой вопрос, то, что они у него оформляются очень долго. Этот классический пример, который приводят в школах всем ученикам, о том, что появляется сон Обломова сразу почти после «Обыкновенной истории», что Гончаров там делает выписки, они у него все в этом портфельчике хранятся, а потом вот он после этого путешествия едет на воды, и там у него есть время, и вот чуть ли не за два месяца основной корпус романа и создается. То есть, наверное, проблема, ну, кто-то скажет во времени, а кто-то, вот для меня, например, вот тут важно, что вот наконец он нашел то, что все это объединило. Вот он поехал.
15: Да-да, у него, кстати говоря, есть еще такая тоже его же признание его о том, что одно дело прожить эти характеры, понять их и принять, а другое дело все это архитектоника, все это сложить, все это вывести в естественность.
13: Да. А там получился еще и вот этот другой совершенно спектр обзора. Не случайно ведь возникнет английский контекст, это сравнение русского барина, английского джентльмена. Вот как уехал, так вот он увидел, у него столкнулись две эпохи. Вот та уходящая и та нарождающаяся. И вот, ну как он показывает эту уходящую эпоху? Он ее показывает еще стабильной. И вот, вот найти вот это устойчивое, да, такое вот, и изобразить эту форму для изображения этого устойчивого в жизни, вот того, что будет всегда. Мы будем жить в небоскребах, да, и они все равно будут становиться для кого-то его обломовкой. А вот характер, вот эта натура, вот этот внутренний мир, он останется тем же самым. Как это оформить? Вот я думаю, что Гончаров вот дольше ищет именно это. А сами замыслы, они возникли у него изначально и быстро. И вот к тому вопросу, который задавали.
15: Да, да. Я хочу сказать, что еще немаловажный момент, который очень, мне кажется, стоит отметить, это его все-таки служба, в отличие от наших баринов, от литературы, у него не было чем кормиться, что называется. Поэтому он должен был служить. И поэтому это тоже как-то откладывало все время созерцательное такое погружение, да, и в себя, и в литературу. И поэтому это тоже нужно учитывать. И это как бы извиняющее такое, да, обстоятельство, да. Из небольшого списка его больших произведений первым на свет появился роман «Обыкновенная история». Чем этот текст был интересен, уникален, необычен для того времени, если можно вот просто это обозначить, и почему так ухватился за него Белинский, такой великий авторитет для всех литераторов того времени? Итак, «Обыкновенная история». «Обыкновенная история». И тем не менее, что в нем было такого?
14: Если очень коротко, то традиционно говорят, что это такой мощный удар по романтизму. Гончаров сам прошел через это увлечение романтизмом. Это традиционное такое восприятие. Однако, на мой взгляд...
15: Но это так? Нужно понимать, что в то время в России именно вот это царило, вот как бы простор романтизма был открыт, и это приветствовалось. Сентиментализм, романтизм. Вот это нужно учитывать, когда читаешь этот текст, этот роман.
14: Ну, мне кажется, безусловно, надо учитывать. И,
15: чтобы понимать прорыв.
14: Да, и достаточно вспомнить такой эпизод, забавная такая яркая отсылка к роману Евгения Онегина. Это эпизод, когда Александр Адуев пишет стихи и засыпает на собственном тексте, а дядюшка подходит, гладит по голове, смотрит на фрагмент, который написал Александр Адуев, и там... Единственное слово «молюсь», а дальше росчерк. И вот на этом слове Сашенька заснул. И дядюшка ласково гладит Сашеньку по голове и говорит: «Ну, молись, молись, не ленись. Если тебя собственные стихи так уходили, то что же произойдет с читателями?» Да, мне кажется, вот этот вот эпизод, да, показывает пародию, да, представляет как своеобразный пародия на романтизм, да, и сразу вспоминается эпизод из Евгения Онегина, когда Владимир Ленский незадолго до дуэли засыпает на собственных стихах, да, над модным словом «идеал» Владимир задремал.
15: Нет, а почему одним мог этот текст показать? Он не так сразу пришел к читателю, да, еще год где-то проходил по рукам или отлежался у кого-то из друзей, из приятелей, а потом только попал к Белинскому. Вот для кого-то он был скучным, а Белинский сразу ухватился и понял, что это что-то необычное. Вот можете для того времени, это 40-е годы 19 века, понять, вот объяснить просто нам, не филологам, просто понять нужно, что это такое было.
13: Попробую. Вот дело в том, что для меня, если честно, всегда загадкой было, почему Белинский вот этот текст и вообще этот роман воспринял вот буквально на ура. Да? Он пишет статью, в которой сравнивает два произведения, вот ответ, наверное, именно в этом, сравнивает два произведения, которые появляются почти одновременно. Это «Кто виноват» Герцена, и это «Обыкновенная история». И сравнивает их вот как. Один ставит злободневную проблему, а у другого нет никаких вот постановки вот этих общественно значимых проблем. И тем не менее оба текста талантливы. Вот это произведение, почему оно, вероятно, могло трудно продвигаться, это произведение пишется, создается в тех условиях, когда важна какая-то, ну, такая тенденциозность, скажем. Вот опять же, если вернуться к «Бессмертному Обломову», там есть такой эпизод, когда Обломов с Пенкиным, таким писателем, говорит, да, вот нужен такой предмет изображения, да, нужно что-то неожиданное, что сразу потрясет читателя. И мы помним, когда идут в эти петербургские трущобы, петербургские углы, начинают изображать семинаристов. А вот что изображает Гончаров? И вот трудно, вероятно, было воспринять именно вот на этом фоне. Потому что здесь изображается, повторяю, обычная жизнь, обычные люди, обыкновенная история из того, как вот этот романтик освобождается от своих иллюзий. Но вот как раз это именно вневременное, судя по всему, Белинский ухватывает. Потому что можно говорить, кто виноват, да, а можно просто показать обстоятельства, при которых человек, который, как там трижды романтиком, да, был он, по природе своей, по воспитанию. Вот,
15: и по обстоятельствам,
13: да,
15: жизни.
13: Да, а как, вот несмотря на то, что
15: главный
13: все
15: герой,
13: в нем это
15: мы
13: есть,
15: говорим сейчас,
13: да,
15: о главном герое,
13: он превращается в финале в того Адуева, который, наконец, берет у дяди деньги. И вот уже все эти мелкие вещи, когда там он мечтает писать вот такие стихи, а вынужден переводить статьи о сельском хозяйстве, не скажем, грубее, да, как там в тексте. Прямая ссылка, безусловно, тут мы Грибоедову находим, да, но тем не менее, вот все это вот тут вот прям присутствует. Вот что мечтает и вот что осуществляется. Но самое главное, что и самому, как это ни страшно, Адуеву становится легче, когда вдруг он от этого избавляется. И вот, повторяю, можно ставить вопрос, кто виноват, да, а можно просто это изобразить. Вот Белинский это почувствовал.
15: Роман Обломов, все-таки, без преувеличения, одно из самых любимых произведений русской литературы за последние 150 лет, всех ценителей классики, в него притягивает он. Мы, конечно же, оду роману можно петь бесконечно. Из чего, из каких достоинств состоит этот роман, мне хотелось бы, чтобы мы поглубже поговорили, времени, конечно, немного, но тем не менее, из каких черт мы в совокупность такую жемчужину русской литературы создаем, да? Но сначала сделаем все-таки небольшую музыкальную паузу, поскольку, во-первых, уже хочется послушать музыку, потому что любое произведение имеет свой ритм, свою атмосферу, свою музыку, и музыкальная тема очевидная для филологов 100% в Обломове, во всяком случае. Не все, кстати говоря, это чувствуют, и мы, наша задача в том числе дать почувствовать, да, вот эту вот музыкальность этого романа. Можно перед тем, как мы приблизимся непосредственно к музыкальному фрагменту. Процитирую, Ольга спрашивает Обломова, любит ли он музыку и какую. Он ответил так: трудно отвечать на этот вопрос, всякое. Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотив, который заронился мне в память. В другой раз уйду на половине оперы, смотря по настроению, иногда от Моцарта уши зажмешь. Значит, вы истинно любите музыку, сказала Ольга. Любимая ария Обломова «Каста дива», «Каватина Нормы» из одноименной опера «Виченцо Беллини», и Штольц везет Обломова к Ольге под предлогом того, что он там услышит эту арию, потому что Ольга исполняет ее замечательно, эта музыка то немногое, что способна разбудить его душу. Поговорим немножко о музыке Обломова, но сначала послушаем, проникнемся.

0: вот замечательная совершенно опера «Норма» и партия «Каватина Нормы», которая проходит через всю музыку этого замечательного текста. Скажите, для вас музыкально произведение «Обломов»? И кроме музыки, самой музыки, что еще? Какая музыкальность? Не знаю, там, энергия музыкальная или текста, или слова? Потому что вот мне, например, когда мы говорили с вами о знакомстве, с первичном знакомстве, да, погружении в тексты Гончарова, меня как раз-таки обволакивало его слово, атмосфера, которую он может плести. Даже не динамика, не сонность, а именно обволакивание его словом. Вот скажите, пожалуйста, вот эта вот музыка, в чем еще музыка этого романа для вас?
1: Ну, мне кажется, что музыка этого романа — это еще в чем-нибудь песня о встречном, например, Глинке. Когда вот в это, в такое, да, вклинивает совершенно другие новые ритмы, новые эпохи, вот то, что несет Штольц с собой. И вот это сочетание вот этих вот ритмов, да, такой неспешности и в то же время чего-то такого деятельно направленного, это вот постоянно происходит в романе. И тогда, когда идут визитеры, и тогда, когда сам Обломов вдруг начинает там этот дачный период его жизни, влюбляется, и вот тут это действие появляется. Ну и потом, когда он лежит на диване и наблюдает за бесконечно движущимися локтями Агафьи Матвеевны. Да, то есть вот это сочетание такого, вот, такого чего-то мягкого, да, такого статичного, вроде бы, когда ничего не происходит.
0: Пасторального даже,
1: да,
0: иногда.
1: Пасторального, идиллического. Потому что вот есть там этот эпизод, когда там амазонка где-нибудь в Шотландии, да, на этом сопровождается кавалькадой рыцарей, вот они будут в шотландском, в этом замке сидеть и слушать неспешно рассказы, вот такую сагу. Вот как те сказки о Милитрисе Кирбитевне, в которые так погружается Обломов, вот этот маленький ребенок, где идут часы, вот в эти ритмы включается вот эта вот знаменитая песня о встречном, да, там или вот все эти «Веселится и ликует весь народ», вот, да, вот, вот что-то вот такое, вот сочетание двух этих ритмов, это для меня. Но, безусловно, главное это, конечно, Беллини.
0: Мария Сергеевна, а в чем для вас еще музыкальность этого романа? В чем гармоничность? Для меня музыка — это прежде всего гармония. Даже в каких-то дизикофониях бывают гармоничные, совпадающие с тобой какие-то ритмы, да? Вот в чем для вас музыка вот этого романа? Не обязательно буквально, да?
2: Ну, во-первых, когда я читала этот текст, у меня было ощущение, что я его воспринимала как своеобразный белый стих. То есть я настолько была настроена на этот какой-то гончаровский ритм, что было ощущение, что перед нами поэтический, передо мной поэтический текст. Вот. А еще мне кажется, что особую музыкальность этого произведения мы можем ощутить в связи с осознанием того, что Гончаров показывает вот эту смену времен года. Да, она тоже очень музыкальна. Да? Вот Обломов лежит в начале мая, да, на своей улице Гороховой, и вот мы видим его пробуждение души, и вот уже такое ясное солнце, и бушующее лето, и история любви Ольги и Ильи Ильича. И мне кажется, даже в их именах Ольга Ильинская, Илья Обломов, тоже можно увидеть некую музыку. Она его, Ильи, Ильинская, она не штольцевская. Вот, а потом наступление осени, да, это уже и смена ритма, и смена вот этой любовной линии, отношений. Третий момент. Меня всегда поражал такой момент в романе. Обломов сравнивается так вот неявно, имплицитно с вулканом. Это появляется в первой части романа. Там сказано, что никто не знал и не видел этой внутренней жизни Ильи Ильича. Все думали, что Обломов так себе только лежит да кушает на здоровье, и что больше от него нечего ждать, и что едва ли у него вяжутся и мысли в голове, так о нем толковали везде, где его знали, о способностях его, об этой внутренней вулканической работе пылкой головы, гуманного сердца. Знал подробно и мог свидетельствовать только Штольц. Но Штольца почти никогда не было в Петербурге. Да, и такая вот скрытая музыка в самом Обломове мне видится.
0: История создания последнего крупного произведения Гончарова, романа «Обрыв», над которым он работал почти 20 лет, это не безоблачная история, не только в силу того, что так долго писалось, в связи с разными обстоятельствами, в силу долгого пути к читателю, но и в силу того, что в общем спокойный и в общем для общества, я имею в виду, меланхоличный Гончаров чуть ли не вызывает на дуэль, а то, может, буквально едва избегает дуэли с самим Тургеневым. Вот насколько этично и как можно развить эту тему, несколько слов об этом, наверное, нужно сказать, чтобы понимать, что тогда происходило в литературном мире наших столиц, нашей столицы, Петербурга и наших замечательных литераторов. Ирина Сергеевна, что за история?
1: Да,
0: в чем суть конфликта?
1: Да, суть конфликта в том, что Гончаров, как мы уже сказали, был человек, вот Маша это говорила, очень одинокий человек, редко кому открывающийся. Вот никто не знал по-настоящему, что происходит внутри Гончарова, причем не двуличный, да, вот именно внутри. Тургенев для него был собеседником, тем редким собеседником, с которым он в том числе обсуждал замыслы еще не родившихся произведений.
2: Вот прям секундочку вставлю. Угу. Меня поразило, что именно книгу Тургенева «Записки охотника» Иван Александрович Гончаров взял вот в это кругосветное путешествие.
1: Да. Вот между ними на самом деле, вот, ну, тут харизма самого Тургенева, вероятно, очень много серьезно повлияла. А когда стали появляться романы Тургенева, то Гончаров...
0: А тут нужно еще, извините, пожалуйста, учитывать, что он все равно был очень требователен к себе, очень чуток к оценкам других людей, которые для него авторитет.
1: Да,
0: он всегда сверял какие-то
1: свои
0: образы, свои сюжеты, обкатывал, выслушивал. А тут такой европейский писатель.
1: Да, и вот получается, что когда он читает первый роман Тургенева, потом «Дворянское гнездо», там в Лаврецком явные черты облом, да еще «Тургеневская девушка», вот то, что вошло, он посчитал, что Тургенев просто оборовал его.
0: Потом, когда Потому что он открылся ему, рассказал ему о своих сюжетах, своих замыслах.
1: Да.
0: И вдруг он считывает это в его уже созданных произведениях.
1: Вот поэтому Третейский суд состоялся.
0: И в итоге, вот как вы, сегодняшние литераторы, филологи, имея вот массив уже исследовательской литературы, как вы оцените эту ситуацию? Как развести уже с течением времени исторической дистанции двух великих писателей? Что случилось?
1: Вы знаете, у меня ощущение такое, что современный читатель, когда читает Гончарова и Тургенева, даже не думает одного за другим, у него даже в мыслях не возникает, что там какой-то плагиат есть. Не от того, что они там, да, вот разные просто авторы произведения, а дело в том, что они вообще разные. Вот
0: нужно ведь сказать, что Тургенев-то согласился отчасти и убрал какие-то, да? И в свою очередь и Гончаров убрал какие-то куски из текста.
1: Тургенев был человек, который конфликтов очень не любил. На самом деле, вот то решение Третейского суда, что они обращены к той одной и той же действительности, но только изображают по-разному. Два типа художника. Один обращен к тому, что только нарождается и формируется, а другой, как мы с вами сказали, да, вот к таким устойчивым, оформившемуся в жизни. Вот они просто по-разному изображают одно и то же. А надо было идти на какой-то компромисс. Можно ведь бороться до последнего, и все это перейдет в такую какую-то склоку. А все-таки люди были интеллигентные, да, внутренне
0: организованные. Еще раз обратим внимание, может быть, и ненужные на самом деле вот такие какие-то детали, но тем не менее, на вот это накануне «Дворянское гнездо», и с другой стороны стоит роман «Обрыв». То есть они как-то все равно и скорректировали друг под друга, и взаимные там удовольствия, неудовольствия, но разошлись.

0: особенность.
1: Божий благословен.
2: Объявил.
3: Тить те или иные предметы. Крестики, иконы. Осветить квартиры, средства передвижения, какие-либо еще предметы. И в этом нет ничего плохого, наоборот, это очень и очень здорово. По большому счету, освещать надо все. Каждая часть нашей жизни должна быть освещена. И даже каждая вещественная часть нашей жизни должна быть освещена. Но правильно ли говорить о том, что, скажем, я обратился к священнику, и священник осветил крестик, теперь у меня этот крестик святой? Нет, дорогие братья и сестры, этот крестик не святой. Этот крестик освященный. Есть некая разница между святостью и освященностью. Святость – это то, чего человек достигает сам. Своей упорной работы святость не может быть получена принудительно. А освященность – некий дар благодати, который Господь дает нам как бы даром. Но этот дар еще надо взять. Поэтому, когда многие из вас подходят к священнику и спрашивают у него благословения, они получают малую толику той божественной благодати. Но это не значит, что они становятся святыми. Эти люди на какой-то момент становятся освященными. На какой момент? К сожалению, на очень краткий и недолгий. Люди становятся освященными, пока они сами своими грехами вновь не отпадают от Бога. То же самое касается и освящения предметов. Скажем, освящения квартиры. Да, после совершения чина освящения в этой квартире также обретается небольшая толика, частичка божественной благодати. Но люди должны эту божественную благодать хранить. Они должны ее приумножать. Они должны ее брать и водворять в своем сердце. Так вот, братья и сестры, нужно различать святость и освященность. И когда мы говорим об освящении каких-то предметов, эти предметы не становятся святыми, они становятся лишь освященными.
4: Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Каленика, святую мученицу Серафиму, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Преподобный мученик и иеромонах Анатолий Смирнов родился в середине 19 века. Он был иноком Глинской пустыни, находящейся недалеко от Сум. Отец Анатолий был высокообразованным иноком, вел подвижническую жизнь. Он был замечательным певцом и незаурядным регентом, писал духовную музыку. В начале 20 века его в числе других монахов пригласили в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь. Обитель была основана на берегу озера Иссык-Куль с целью распространения православия в Туркестанском крае. С 1909 года иеромонах Анатолий служил в городе Верном, современной Алма-Ате. Он духовно окормлял Иверско-Серафимовскую женскую обитель и управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе. После прихода к власти большевиков отец Анатолий вместе с другими монахами ушел в горы. В Аксакайском ущелье они основали скит. В 21 году красноармейцы убили двоих монахов, а остальные покинули горы. Отец Анатолий ушел в Сухуми и жил в горах близ Нового Афона. В начале 30-х годов монахини Иверско-Серафимовского монастыря получили известие об аресте и расстреле иеромонаха Анатолия Смирнова.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Нила Сорского.
1: Как вести духовную борьбу? Святые отцы указывают различные степени нашей мысленной борьбы, сопровождаемой или нашей победою, или нашим поражением. Прежде всего, они указывают на представление предмета, прилог. Потом принятие его, сочетание. Далее согласие с ним, сложение. За этим пленение от него. И, наконец, страсть. Прилог — это какая-нибудь мысль, невольно приходящая на ум. И его, то есть прилог, называют безгрешным, не заслуживающим ни похвалы, ни порицания, потому что он не исходит от нашей воли. Сочетанием святые отцы называют собеседование с явившимся прилогом. То есть как бы тайное от нас слово к явившемуся помыслу по страсти или бесстрастию, иначе принятие помысла, бываемого от врага, удержание его, согласие с ним и произвольное допущение пребывать ему в нас. И это не всегда безгрешно, но оно может быть и похвально, если Богу угодно окончится. Сложением называют отцы сладостное согласие души с помыслом, в нее вшедшим, или предметом, ей представившимся. Это бывает, когда, приняв внушаемые врагом помыслы и образы, человек вступит с ними в общение через мысленное разглагольствование и окончательно решит в уме своем, что так и быть должно, как внушает ему вражий помысл. Пленение — это невольное и принудительное увлечение сердца к нашедшему помыслу или постоянное водворение его в себе, совокупление с ним, что бывает весьма губительно для нашей доброй богоугодной жизни. Это всего более происходит от смятения, ропота и многих бесполезных разговоров. Страстью же называют такую склонность, которая гнездится долго в душе, через привычки, делается как бы ее природою, входит как бы в естество ее. Человек подвергается ей по своей воле сознательно, и она обуревает его постоянно страстными помыслами, внушаемыми врагом, крепнет от частого представления себе и самоуслаждения, и тем обращается уже в обычай. Это бывает, когда враг, часто представляя какую-либо вещь, страстную человеку, тем самым разжигает особую любовь к ней, и человек волей или неволей мысленно побеждается от нее. Чаще всего случается это, когда человек по небрежности не обращал внимания на свои дурные мысли, а старался даже развивать их по собственной воле. Страсть во всех своих проявлениях подлежит или соразмерному свиной покаянию, или будущему мучению. Нужно непрестанно каяться и молиться об избавлении от всякой страсти,

0: и непрестанно молю
1: Твоей благости и великими щедротами Твоими далися мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобие меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершлено мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей я верю.

0: вечное, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже торгнуть мя твои руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро погибо. Ты бы еси Бог на чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаки же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якода единими усты единым сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События Священного Писания, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 95-е зачало Евангелия от Матфея, 23 глава с 23 по 28 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Христос обличает пороки тогдашней духовной аристократии. Еще со времен пророка Моисея у иудеев существовал налог, в соответствии с которым каждый должен был отдавать десятую часть своих доходов на содержание храма. Десятину можно было отдать и в натуральном виде, например, пшеницей. Однако в законе ничего не говорилось о сборе с мелких огородных культур, будь то мята, овощи или специи. Фарисеи, пунктуально соблюдая налоговое законодательство, восполнили существующий пробел, отдавая десятину со всех огородных культур, что дало им повод считать себя ревностными исполнителями закона. Но при этом они совсем забыли про суд, милость и веру, то есть утратили справедливость в обращении с людьми и перестали быть беспристрастными в судебных делах. Все угрызения совести книжники и фарисеи, вероятно, покрывали десятой частью урожая укропа. С тех далеких пор и до наших дней многие состоятельные люди успокаивают себя тем, что часть средств тратят на благотворительные цели. Но если человек занимается благотворительностью, при этом ведя аморальный или даже преступный образ жизни, то склонить в свою сторону чашу весов Божие правосудие ему вряд ли удастся. Нужно творить благо не только во время проведения той или иной акции, но и своей повседневной жизнью являть пример любви к Богу и ближнему. Иначе желание особого пиетета к своей персоне в силу совершенных благотворительных акций может перерасти в тяжелую форму тщеславия, как случилось это с фарисеями и книжниками, у которых оно переросло в высокий градус гордыни и страсть властолюбия. Они подобно были скрытым гробам, над которыми люди ходят и не знают того, какая мерзость таится в ящике с разлагающимся трупом, ибо на поверхности не ощущается запаха тления. Подчас наши собственные мысли бывают настолько зловонны, что сравнить их можно лишь с запахом разлагающегося трупа. Однако внешне пока все выглядит прилично и благопристойно. Мы забываем лишь об одном моменте, который ожидает каждого. Со смертью тела откроются все мысли человека. Как бы нам всегда это помнить, друзья? До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем.
5: песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 28 ноября 2021 года.
2: «Благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился». Вот в этих стихах, которые мы прочитали, совсем небольшой отрывочек из послания апостола Павла к Ефесянам, содержится нечто, что открывает нам самую суть Евангелия и самую суть христианской жизни. Давайте вдумаемся. Апостол говорит, что нас спасает благодать Божия. Можно делать очень много добрых дел, хороших, правильно устроять жизнь государства, правильно работать на предприятиях, никого не обижать, возделывать землю. И все это очень ценно для человеческого общежития. Но все это не способно привести нас в Божественное Царство. Потому что дела нас не спасают. Они обеспечивают вот эту нашу земную жизнь комфортом, благополучием, безопасностью. И это, конечно, очень важно. Но это не имеет прямого отношения к спасению нашей души. Потому что ввести человека в Божественное Царство не может никакое дело человеческое. Только сила божественная. Благодатью вы все спасены. Ну а где же здесь человек? Благодать – это божественная сила. Ну а как нужно жить, работать, действовать, чтобы благодать-то тебя спасла? Под лежачий ведь камень вода не течет, наверное, и благодать Божия не действует автоматически. И апостол говорит нам: благодатью вы все спасены через веру. Вера есть непременное условие усвоения божественной благодати. Никакая благодать Божия не спасет человека, если нет веры. И в самом деле, не верит человек в Бога, не верит ни в какую благодать. Как же может так благодать действовать на человека, который отрицает и Бога, и благодать, и божественную помощь? Вера – непременное условие. Это та часть пути, которая на нашем огромном пути ко спасению проходит нами. Это часть, наша часть. Благодать движет нами, как действительно некий порыв ветра. Но для того, чтобы порыв ветра двигал парусное судно, нужен же парус. Нужно же что-то подставить под эту мощь, под эту силу, чтобы сдвинулась лодка или корабль с места. И вот этим парусом являются наши добрые дела. Но при всем этом должны помнить, что благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. О каких же делах говорит Господь? И какие же дела могут стать вот этим парусом, наполняя который сила божественной благодати несет нас по этой жизни и тем паче после смерти душу нашу в божественные обители? Не просто дела. От того, что пропылесосим мы дом или не пропылесосим, ничего не произойдет с точки зрения нашего спасения. А вот если мы через даже наше домашнее делание кому-то помогаем, то это уже совсем другое. Это то дело, которое и является частичкой паруса, наполняемого божественной благодатью.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 11 августа, Церковь вспоминает святого мученика Каленника, святую мученицу Серафиму, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святая мученица Серафима родилась в начале II века в Антиохии. Серафима с рождения воспитывалась в христианской вере. Позже она жила в Риме у знатной римлянки Савины и обратила ее в христианство. Когда начались гонения на христиан, на суд была вызвана и Серафима. Она бесстрашно отправилась к палачам. За ней последовала и Савина. Когда судья увидел знатную госпожу, он испугался и отпустил девушку, но вскоре снова вызвал ее. Серафиму принуждали отречься от Христа и принести жертву идолам, но она отказалась. Во время пыток палачи упали бездыханными. Серафима сжалилась над ними, взмолилась Господу, и они поднялись невредимыми. Они рассказали, что ангел Господень заслонил с собой девушку, запретив им подходить к ней. Бессильный перед непреклонностью христианки, судья приказал ее казнить. Римлянка Савина с благоговением похоронила тело своей наставницы.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Елена Олеговна.
3: Доброе утро, Михаил. Если продолжать рассказ о 20 церковных праздниках, идя по годовому кругу, то следующий на очереди у нас...
2: Сретение Господне. И совершается он 15 февраля.
3: Все верно. Может быть, ты нам расскажешь что-то, что сам знаешь об этом празднике?
2: Попробую. Сретение – это встреча. По сретением Господним понимается встреча Богомладенца и Богородицы с праведным Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме. Правильно?
3: Да, верно. Но вот более подробно об этом слове «сретенье» нам говорит митрополит Вениамин Фетченков. Вот послушай, как просто и понятно он объясняет. «Встреча» – это слово «хорошо», но для нас, грешных, оно несколько вольно. «Встречаются равные». А здесь более подходящее славянское слово «сретенье», ибо оно говорит о выхождении меньших навстречу большему, людей, встречающих Бога.
2: Да, действительно, очень просто и красиво.
3: Это еще не все. Давай сегодня за основу этой программы возьмем высказывание митрополита Вениамина из его огромного труда «Размышления о 20-х праздниках». Вот послушай-ка еще цитату. «Если мы вдумаемся в славянское слово «сретенье», тогда присоединится еще и новое впечатление, и радость, соответственно, увеличивается, и в нее привносятся новые элементы – почитание, благоговение, восторга. А сверх всего еще и чувство благодарности за милость встречи. Сподобился! Слава Богу!»
2: О, так и Симеон, наверное, говорил, когда Спасителя на руках у девы увидел.
3: Именно так. Давай дальше посмотрим, что нам скажет митрополит Вениамин. «Да, и теперь ощущается радость у Симеона и Анны. Наконец-то дождались, сподобились. Радуется старец, берет на руки, обнимает младенца. А Анна, как более горячая женщина, несмотря на свои 84 года, не сдерживается и начинает направо и налево всем чающим пришествие Мессии Утешителя проповедовать о нем. Вероятно, возбужденно, восторженно говорить, убеждать. Не может удержать своей радости в себе. Вот как можно было бы, как думается, изложить первые чувства встречавших, а следовательно, и у нас должны быть подобные же настроения на празднике».
2: А ведь и есть такие настроения. Если только подумать о том, кого мы выходим встречать, если только вспомнить о его бесконечной любви к нам, о его всепрощении, ну как же тут не радоваться?
3: И слова твои, Миша, находят подтверждение в труде митрополита. Вот послушай. «Человечество, удаленное от Бога за непослушание, теперь снова видится с Ним». И радуется, особенно потому, что оно принято так ласково, милостиво. Это изображается принятием Бога-младенца на руки Симеоном, в его объятия. Для таких случаев есть и особое слово «подался», то есть «пошел» на приглашающие, зовущие руки, «подал себя старцу». Лучшие люди тосковали о Боге, желали быть опять вместе с Ним в общении и сподобились. Как же не радоваться?
2: Как интересно. Подался, то есть он сам подал себя старцу. Это же ведь мы так часто в жизни видим. К кому-то ребенок идет в руки, а к кому-то и не идет. А Христос подался к старцу. Как это прекрасно!
3: А вот еще кое-что. Нельзя это не прочитать. Слушай, эта встреча произошла в храме, в церкви. Именно здесь наиболее всего встречается Бог с человеком. Так было прежде, так продолжается и теперь. Конечно, можно молиться и помнить о Боге везде, ибо Он вездесущ. Но в храмах Он является особенно явно. И люди нигде не молятся так усердно, как в храмах. Да это так и должно быть, ведь храм или церковь от греческого слова «кириу» – «икос» – «господень дом», «божий дом». Есть дом Бога, в нем обитает Бог. И сам Христос, вошедший в храм, начал выгонять оттуда продающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы».
2: И снова красота какая! Сам Господь пришел в свой дом, чтобы податься в руки человека-старца, который ждет его всю свою длинную жизнь. И нам ведь тоже осталось всего только шаг ему навстречу сделать. Только войти бы в его дом и очень захотеть быть с ним, с Богом. Разве же не подаст он и к нам? Господи, слава тебе!
3: Ну тогда продолжу эту тему еще одной цитатой. Все из того же труда митрополита Вениамина Феченкова «Размышления о двунадесятых праздниках». Господь встретился с людьми в своем доме. Они пришли в дом Божий, как и должно, меньшие к высшему. Потому важно и теперь ходить в церковь не только для молитвы, но и для пребывания в истине. Бог есть истина. Христос Господь сказал о себе: «Я есть путь и истина, и жизнь. Дух есть истина». Дом Божий, церковь по-славянски, есть столб и утверждение истины. Поэтому и нам всемерно нужно держаться церкви Христовой, а никак не отрываться, не отделяться от нее, как, например, раскольники, протестанты, сектанты и прочее. Поэтому при всяком сомнении или при возражении противников нужно отвечать: «Держусь церкви, верую, как учила 2000 лет церковь Христова. Здесь истина, здесь дом Божий, Бог».
2: Наша православная церковь и хранит свято эту истину. Христос с нами, и Богородица, и все святые с нами. Нам невозможно от истины отступить. С нами Бог.
3: Ну и закончим мы сегодня беседу словами святителя Луки Воина Ясенецкого. «В мире, в глубоком душевном мире ушел в вечность святой Симеон Богоприимец после 300-летней жизни в ожидании исполнения пророчества Исаина: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог». Если хотите иметь дерзновение в час смертный, повторить его молитву и сказать: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром», если этого хотите, то пойдите за Христом, взяв иго его на себя, поучаясь от него, ибо он кроток и смирен сердцем. Доброго всем дня и прекрасного настроения!
2: И, конечно, всего самого светлого и радостного. Слава Богу за все!

Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Каленика, святую мученицу Серафиму, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Евстафий Мцхетский жил в VI веке. Он происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников. Его отец и братья хотели, чтобы он также стал жрецом. Но в возрасте 30 лет Евстафий оставил семью и родину и переселился в древнюю столицу грузинского царства Мцхету. Знатный перс стал простым сапожником. Он часто посещал христианский собор и принял крещение от архидиакона Самуила, будущего католикоса-архиепископа. Грузия в то время находилась под властью персидского шаха, поэтому Евстафия и других персов, принявших христианство, вызвали к нему на суд. Кто-то испугался смерти и отрекся от Христа, но Евстафий с честью вынес заключение. Его освободили по ходатайству грузинской знати. Через несколько лет персы вновь арестовали Евстафия и потребовали оставить веру. Он отказался и мужественно встретил смертный приговор. Тело мученика было с честью

Я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, Жизнодателю Бога родшее, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшее, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаянно,

0: души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители, окаянные моя души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего, и ащи, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 23 по 28. Давайте послушаем.
5: Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры!
6: Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
5: Исполнены лицемерия и беззакония.
4: В отрывке, который только что прозвучал, Христос обращается к религиозным лидерам еврейского народа со словами обличения. Господь обвиняет их в лицемерии, то есть несоответствии между их внешним поведением и теми настроениями, которыми преисполнены их ум и сердце. И в подтверждение этому он приводит пример того, как фарисеи исполняют религиозный закон. В соответствии с ним абсолютно каждый человек в еврейском народе должен был отдавать десятую часть своего урожая на нужды храма и содержание его служителей. Простые люди выделяли для этих целей наиболее распространенные виды злаков и овощей, например, пшеницу, ячмень, огурцы, лук, чего было вполне достаточно. Однако фарисеи были так дотошны и скрупулезны в своем следовании букве закона, что отделяли десятую часть даже от урожая мяты, аниса и тмина, то есть растений, которые выращивались в мизерном количестве и использовались в хозяйстве в качестве приправ. Однако внимание даже к таким мелочам при исполнении религиозного закона не мешало им быть черствыми и надменными по отношению к простым людям, то есть совершенно игнорировать главную заповедь, которую дал Бог людям в своем законе. Поэтому и сравнивает их Господь с начищенными до блеска чашами и красивыми гробницами. Внешне они привлекательны, а внутри полны всякой грязи, нечистоты и мертвечины. Чтобы подчеркнуть этот контраст между внешним поведением и духовным состоянием фарисеев, Христос сравнивает их с человеком, который отцеживает комара, но при этом съедает верблюда. И это сравнение непростое. Дело в том, что и комар, и верблюд в иудейской традиции считались нечистыми. Многие ревнители закона перед тем, как выпить воды или вина, процеживали жидкость через марлю. Делалось это для того, чтобы случайно не проглотить комарика. А поэтому в словах Христа чувствуется ирония. Ведь тщательно предохраняя себя от мелкого насекомого, которое могло их осквернить, они своим отношением к людям оскверняли себя так, как если бы съедали целого верблюда. Действительно, ситуация анекдотичная. И можно было бы смеяться, если бы не тот печальный факт, что обличения Спасителя остаются актуальными до сих пор. Современное воплощение этого фарисейского духа в христианском обличии замечательно изобразил Салтыков-Щедрин. Его Арина Петровна в романе «Господа Головлевы» – женщина в высшей степени религиозная. Она старается соблюдать все церковные ритуалы, а слово «Бог» и «семья» не сходят с ее языка. Тем не менее, это не мешает ей быть домашним тираном, который пьет кровь своих домочадцев. То противоречие между внешним и внутренним, на которое указывает Господь в Евангелии, здесь ощущается в разы сильнее. Не только потому, что это художественное произведение и по сути гротеск, но и потому, что госпожа Головлева не член фарисейской партии, формально она христианка. Точно так бывает и в нашем случае. Как только мы делаем акцент на исполнении внешнего и при этом забываем о существенном, наше христианство выворачивается наизнанку. Поэтому и говорит нам Христос: «Внешне соблюдайте, но в первую очередь не забывайте о справедливости и милости ко всякому человеку. Именно в этом нам следует преуспевать. А все остальное, если это будет необходимо, приложится.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Каленника, святую мученицу Серафиму, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Евстафий Мцхетский жил в VI веке. Он происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников. Его отец и братья хотели, чтобы он также стал жрецом. Но в возрасте 30 лет Евстафий оставил семью и родину и переселился в древнюю столицу грузинского царства Мцхету. Знатный перс стал простым сапожником. Он часто посещал христианский собор и принял крещение от архидиакона Самуила, будущего католикоса-архиепископа. Грузия в то время находилась под властью персидского шаха, поэтому Евстафия и других персов, принявших христианство, вызвали к нему на суд. Кто-то испугался смерти и отрекся от Христа, но Евстафий с честью вынес заключение. Его освободили по ходатайству грузинской знати. Через несколько лет персы вновь арестовали Евстафия и потребовали оставить веру. Он отказался и мужественно встретил смертный приговор. Тело мученика было с честью похоронено христианами под престолом Мцхетского собора Святицхавели.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
0: То, что ты не хочешь иметь завтра, отбрось сегодня, а то, что хочешь иметь завтра, приобретай сегодня. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ», меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
1: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели, доброе утро, наша дорогая Оля.
0: Между прочим, цитата не просто вот из интернета, а это цитата...
1: Сложная из интернета,
0: Фомы,
1: да?
0: Аквинского. Сложная из интернета. Сложно находимая.
1: Ой, вы знаете, до завтра бы дожить, а потом уже что-то хотеть.
0: Пожалуйста, доживите, потому что завтра тоже будет новый день. Завтра будет новое доброе утро, а сейчас доброе утро у нас сегодня. А сейчас доброе утро у нас
1: почитаем
0: сегодня.
1: Фому Аквинского,
0: вот так, да, конечно. А еще мы общаемся, говорим, беседуем. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашему диалогу, пишите нам. Номер телефона редакционного планшета неизменный 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Официальная группа «Радиообраз» во ВКонтакте тоже открыта для ваших сообщений, предложений и пожеланий. Поэтому не оставайтесь в стороне, сообщение сообществу можно написать прямо сейчас. Либо мне, меня зовут Ольга Максимова, и я всегда на связи в этой дивной голубой социальной сети. И в доказательство того, что вы нам активно пишете, и к счастью, и нашей радости, сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. А сейчас, Николай, я выбрала два вопроса, но они довольно объемные, обширные.
1: Ну, как обычно.
0: И мне кажется, да, касаются всех и каждого, потому что всякий... На мой скромный взгляд, сталкивался с таким понятием, например, как охлаждение веры. И вот один из первых наших вопросов звучит следующим образом. Как быть, если произошло охлаждение веры? Что делать?
1: Вообще, вещь крайне, как мне кажется, важная, с одной стороны, а с другой стороны, сложная. Вы знаете, наверное, нужно для того, чтобы как-то хоть чуть-чуть попытаться ответить или разобрать этот вопрос, сначала вспомнить, что есть начало веры. Потому что вот когда человек говорит, у меня кончается вера, или она у меня там охладела, или еще что-то, хочется спросить, а
0: вера
1: что было...
0: Что?
1: Нет, а что было до того, как она не охладела? То есть, вы понимаете, вот этот момент, с моей точки зрения, он является ключевым. Почему? Потому что, например, человек попробовал в первый раз какое-то, ну, скажем, для него незнакомое блюдо. О, вот это да!
0: Он удивил свои рецепторы.
1: Да, вот это да. Попробовал какой-то напиток в первый раз, там, который он никогда не использовал раньше. Ох, вот это да! Зашел в театр, зашел в оперный театр, зашел еще куда-то, смотрит там что-то новое. Естественно, у него масса, давайте так скажу, слово впечатлений. Похоже, да? И
0: Но если это человек, давайте сделаем поправку. Если человек чувствующий, думающий,
1: ну, конечно, да, не мертвый, душевно не мертвый.
0: Да, который готов воспринимать новые и сенсорную информацию, сенсорные шумы, и визуальный тоже.
1: Который готов быть в контакте, давайте вот так скажем, да?
0: Да.
1: Вот, потому что бывает человек, как-то он
0: немножечко... Человека куда ни заведи, ему по барабану абсолютно.
1: Да, бывает, то есть
0: вот, барабанщики.
1: Ну да, некоторые музыканты. Вот. И тут возникает вопрос, а что было тогда, когда вы пришли к состоянию, как вы его классифицируете, состоянию веры? Вот для меня, как для священника, в какой-то степени назову слово, может быть, неправильно, как специалиста в данном контексте, да? Вот это вот вопрос интересный. Почему? Потому что очень часто, ну вот по моим таким наблюдениям, я вижу, что под верой очень часто подразумевает огромный спектр разного рода вещей. Чаще всего, ну или не то, что чаще всего, а нередко, скажем так, к вере не имеющих никакого отношения.
0: А что включает в себя этот спектр? Что не имеет к вере никакого отношения? Во-первых, давайте разбираться. А во-вторых, что же тогда такое вера истинная?
1: Вы знаете, вообще истинную веру, как это странно бы не показалось, наверное, очень сложно описать человеческим языком.
0: То есть как-то идентификация, она не поддается?
1: Идентификация, она может быть и должна быть, иначе как бы мы не будем иметь предмета разговора, но на самом деле, вы понимаете, какая вещь? Есть, например, такое понятие «свод книг Библии», именуемые, да, там есть Ветхий Завет, Новый Завет, там есть всякие пророчества исторические какие-то, иногда не совсем верные исторические факты и так далее. Вот в Библии очень много описано разного рода вещей. Но вот есть люди, которые могут именовать себя, например, критиками, они говорят: вы знаете, вот мы там прочитали вашу Библию, да там половина не того написана, и того, и как бы не соответствует реальной действительности. Там. А я не имею в виду какие-то даже чудесные события. Например, там вот какие-то исторические факты, географические факты, они подвергают многим сомнениям и так далее. Даже вот простые, вот такие человеческие, базовые, скажем так, моменты. И когда вот эти так называемые критики начинают вести вот такую, значит, бомбежку вот в плане вот рассматривания вот с этой стороны Библии, мы говорим: стоп, ребята, давайте мы с вами сразу договоримся, что Библия — это не атлас, это не историческая энциклопедия, это не какая-то другая, скажем так, специфично профессиональная литература, это сбор книг относительно понятия веры.
0: Но напомним, да, что Библия — это 77 книг.
1: Библия, это, кстати говоря, в переводе с греческого «та библия», то есть книги. Просто книги, множественное число, плюралис.
0: Да, вот. Просто дело в том, что мы недавно тоже беседовали с приятельницей, с подругой даже.
1: Так.
0: И я говорю: вот читай тебе. И она такая: ну вот Библию-то я читала. Я говорю: а ты какую из книг читала? Она говорит: в смысле?
1: Да.
0: Я говорю: вот 77, так,
1: да.
0: Ты которую из них выбрала?
1: Это свод,
0: как бы, да. Но есть классика киножанра, наверное, когда в каких-то гостиничных отелях открываешь тумбочку, и там лежит книга Библии. Она
1: там
0: толстенькая,
1: Новый,
0: да,
1: Завет,
0: но там на самом деле
1: всего.
0: Новый Завет, да,
1: да,
0: либо даже Новый Ветхий Завет.
1: Нет. Чаще всего это Новый Завет, Евангелие.
0: Да, да,
1: и
0: его именно так, так сказать, идентифицируют киношники. Просто что это вот такая,
1: ну,
0: книжка.
1: Вот это хорошо.
0: Ну вот, да,
1: это
0: у меня
1: хорошо.
0: Как-то вот такая вот ассоциация.
1: Так вот, и в этом случае я вернусь, с вашего позволения.
0: Да,
1: мы людям заявляем, что это свод книг, не касающийся каких-то большей степени материальных вещей. Это вещь. Библия — это совершенно другое. Это тождество веры. То есть Библия — это тождественность веры. В каком смысле?
0: То есть тождественность смысле? Это из математики уже у нас понятие, которое не требует доказательств.
1: Это скорее аксиома из математики, если мне память не изменяет.
0: А тождественность?
1: Тождественность — это примерно знак равно. Будем считать.
0: Точно.
1: Точно, вот. Аксиома и так далее. Ладно. Так вот, значит, что есть вера в данном рассматриваемом сегодня нашем эфире контексте? Вера — это в первую очередь, вы знаете, я вернусь опять к своему излюбленному термину, это состояние. Если мы возьмем некую, одну из исторических возможных объяснений, так сказать, ну, один из векторов исторических возможных объяснений понятия, это не совсем этимология, скорее всего, вера от слова «вервие». «Вервие» — это славянский текст, а вообще это санскрит, а в переводе на наш сегодняшний разговорный язык — это «веревочка». Ну, в общем-то, «веревочка», «вер» — тут и тоже корень есть. «Веревочка». «Веревочка», как вы понимаете, это некий такой, знаете ли, комплекс сплетений чего-либо, тем более, если мы берем древность, откуда имеет начало этот термин, переплетение нитей. То есть это не одна ниточка, а, скажем так, несколько ниточек, переплетенных вместе. Вот это вервие. Если мы будем придерживаться логики вот этого объяснения, вот лично мне она, эта логика, очень нравится. Я считаю, что она имеет право не просто на существование, а на некую доминанту относительно этимологического, так сказать, рассуждения по данной теме. Так вот, вервия — это переплетение Бога и человека, вера. Я вот некоторым людям иногда задавал вопросы, когда имел возможность в сельской местности, в глубокой сельской местности общаться с людьми. Вы видели, говорю, веретено? Да, видели, видели. Представляете, как им пользуются, да? Несколько, значит, там ниточек сначала делают, потом эти ниточки тоже вместе друг друга вплетают как-то. Есть определенное такое, значит, там какой-то алгоритм, правило, как все это происходит. Но наша задача сейчас объяснить, что вера – это потребность человека в присутствии Бога в жизни этого человека. То есть вплетение человеческой жизни в божественную жизнь, а еще лучше – вплетение Бога в жизнь человеческую.
0: Вот, кстати, первое – то, что вплетение человека в божественное – да, правильно запомнила?
1: Оль, я сейчас пытаюсь, насколько Господь вот открывает какие-то слова, объяснить почти необъяснимое на самом деле. Угу. Почему? Потому что вот смотрите, какая интересная вещь. Немножечко отойду от темы. Есть, например, человек. Ну, возьмем обычный образ классического человека. Вот он рождается с детства, да? И для него, естественно, дышать. Ну, потому что он так сформирован природой, так он задуман Богом. Когда человеку начинаешь объяснять, смотри-ка, вот есть невидимый воздух, в котором ты постоянно нуждаешься. Может быть, не в самом воздухе, а в каком-то его элементе, но это уже какая-то начинается, там, так сказать, демагогия, по сути, да? Человек ведь не задумывается, он просто дышит. Это рефлексия некая, это некая его потребность, на которую он, скажу так слово, неправильно заточен, может быть, да, от природы. Рыба, например, не будет дышать воздухом. Она извлекает потребный кислород для своей жизни из воды, например, при помощи жабр. А человек, он дышит. Так вот, смотрите, какая вещь. Вот если мы переведем вот эту, опять-таки, может быть, не совсем правильную аналогию из материального, то вера была бы тем, что человек совершенно естественно, как он дышит, да, переживал бы Бога. Точнее сказать, не сколько просто переживал бы Бога, сколько жил бы с Богом, жил бы в Боге и думал, так сказать, не только о том, как накормить, напоить, там, например, семью или себя, одеться, обуться там, и так далее, а думал еще о том, что есть некая форма мироздания, в которой имеет место быть огромный процент духовных вещей, духовного мира. Думал бы о том, что за каждое слово, за каждое чувство, за каждый поступок, действие, он в конечном итоге даст ответ. Вот как Священное Писание нам говорит, да примет кижды, я же с телом содела или благо, или зла. То есть вот когда человек верит, в его жизни добавляется помимо духов, бус, туфель и там каких-то других вещей, звуков, цветов, вкусов, добавляется еще нагрузка, которую мы иногда называем смысловой, хотя, наверное, немножечко это будет не совсем корректно, потому что эта нагрузка, она обеспечивает взгляд в будущее, в отличие от человека, который не имеет веры. Потому что, вот вы знаете, например, недавно совершенно открываю...
0: Подождите, отец Николай.
1: Да.
0: То есть получается, что вера наполняет биологическую жизнь человека еще и каким-то духовным смыслом?
1: Биологическую, социальную,
0: личную. Она дает вот этому материальному еще и какой-то проблеск той самой душевно-духовности. Душевной духовности.
1: Почему? Наверное, все-таки духовности
0: в большей
1: степени. У всех
0: разные отношения к вере.
1: Ну, это понятно.
0: Кто-то очень душевный человек, а кто-то духовный.
1: Так вот, как раз возвращаясь к началу нашего эфира, точнее сказать, к вопросу, заданному нашими слушателями нам, если мы возьмем вот этот как раз вопрос, то когда мы начинаем поднимать в этой теме термин духовности и душевность приплетается к этому, вот как раз зачастую все то, что охлаждается в какой-то момент какого-то условного времени, это не что иное, как погашенные эмоции разного спектра.
0: То есть это как раз то самое душевное,
1: как
0: но
1: раз
0: не
1: то
0: духовное.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Потому что духовное, если вспоминать математические термины, равно константа.
1: Духовное, вы понимаете как? Тут есть один, наверное, очень важный момент, который, ну, наверное, слово «константа» здесь требует поправки. момент в чем? Духовное в абсолюте, да, это константа. А когда духовное начинается прикасаться с материальным в личности человека, материальное в том числе и душевное, кстати, да, то есть это тварное все, а здесь уже получается никакая не константа, а некий уникум в каждом конкретном миге, в каждом конкретном человеке. Это все преображается настолько, насколько это духовное замешивается с материей и дает какой-то свой уникальный всегда результат.
0: Но говоря образами, то это, наверное, как медиатор музыканта-виртуоза и, например, гитара, которую трогают за разные струны в разной последовательности. И это может быть, если музыкант талантливый, красивейшая мелодия, которая, ну, которая слышится и разносится в этом мире. А может быть, жуткий звук, какофонический, и лучше бы положить инструменты и вообще там настроить и отдать профессионалу.
1: Вы понимаете, наверное...
0: Каждый звучит по-своему в своей вере.
1: Для объяснения, может быть, это пригодилось бы, такое сравнение, но, в принципе, по сути, это очень неправильно. Почему? Потому что духовная константа или константа, которая имеет... так сказать, константу, которая имеет дух, она намного превосходит те струны, тех людей, с которыми она соприкасается. То есть, если медиатор, вы говорите, там, и человек...
0: Угу. Вот, ну, я уж так очень
1: да, то здесь как-то плюс-минус инструментом какая-то есть общность. Угу. А если мы берем материю и дух, то здесь небо и земля по, так сказать, вот именно по масштабам бытия.
0: Тогда получается, возвращаясь, да, опять же, к вопросу и ответу на него, что вера охлаждается, когда она была неполной, когда за веру принимали нечто душевное,
1: вот, да,
0: и когда человек, вот заблудившись в этих понятиях, заплутавший в собственных каких-то, может быть, ощущениях, он вдруг однажды очнулся и в какой-то момент... в состоянии трезвости взглянул на свою жизнь.
1: Вы знаете, немножечко мы с вами не подошли чуть-чуть. Я хотел как-то более плавно, что ли. Но не получилось у меня, простите, да? Вопрос в чем? Есть такое понятие «эффект спичного коробка». Эффект спичного коробка – это вот если кто-то был маленьким ребенком в советские годы особенно.
0: Кто-то был маленьким?
1: Да, когда-то вдруг, если такое случалось, и баловался спичками, что очень неправильно, но без этого, к сожалению, детство не проходит. Все знают, наверное, или имеют представление о том, что если зажечь одну спичку и ее быстренько поднести к другим спичкам, которые в спичном коробке находятся...
0: Будет тотальный...
1: Будет... Взрыв такой, знаете, не то чтобы в полном смысле слова взрыв, но будет вспышка яркая. Очень многие иногда ресницы теряли и брови на этих вспышках, когда им было очень интересно. Но сейчас не об этом речь, речь о другом. Когда человек скажем так, мировоззренческого характера своего бытия в каких-то обстоятельствах, чаще всего непростых для него, приходит к осознанию, что есть еще другое, есть еще... духовный мир, есть еще какие-то, скажем так, вещи, о которых он раньше никогда не подозревал, у него на базе вот этого удивительнейшего открытия получается вот этот вот эффект спичечного коробка. Вау! Потому что, например, человек 30 или 40 или 50 лет жил, учился, как все, там, занимался спортом, занимался здоровьем, занимался семьей, там, что-то получалось, что-то не получалось. Ел, пил, одевался, обувался, и вдруг бах, и он для себя открывает вообще совершенно иную плоскость, которая вполне имеет, так сказать, реальное основание для его, как сказать, реальной жизни, да, и у него вот эта вспышка происходит. Фу, эмоции переполняют, ему хочется кричать на весь мир о том, что он узнал, что есть Бог, что он переживает там какие-то вещи, что он понял, что он был неправ вот в тех или иных вопросах, и прочее, прочее, прочее. Надо сразу говорить о том, что здесь еще до веры, как до Луны туда и обратно. На самом-то деле, это еще просто на сегодняшний, вот если вот мы берем вот, вот этот момент, пока еще просто приближение человеческой личности к признанию, реальному признанию духовного мира. И все. И даже если, узнав об этом духовном мире, человек вдруг бросается читать день и ночь акафисты, псалтирь, перечитывает там Новый Завет, слушает радиообраз, еще какие-то совершает вещи, пост начинает там совершать. Бывает такое, что люди 40 лет не постились, например, там, или 50 лет, и вдруг они задумали, прочитав устав там церковный, как раньше древние монахи постились, пустынники, живущие в совершенно другом климате, в совершенно других условиях, не ходящие на завод или в магазин на работу там, и так далее. И вот эти люди начинают, узнав обо всем этом, применять вот эти все тысячелетние правила на своем, так сказать, окаянном опыте. Ну, конечно, получается, что чаще всего многие вещи, они не приживаются, потому что все нужно, есть такое понятие адаптации, нужно адаптировать все. Многие вещи со временем, как вот я вам уже обозначал, первый раз что-то попробовал, черное мороженое, например, там, батюшки с вкусом, с каким-то с уникальным. Угу. А уже когда десятый раз ему это мороженое, он уже, ну, знает этот вкус, оно уже для него...
0: Ну, подождите, но вы же не будете брать 10 раз одно и то же черное мороженое. Попробовали черное мороженое, потом взяли синее мороженое,
1: Это вот вы так думаете. Фиолет, а вот в нашей деревне продается только одно, и то белое.
0: Ну, и отлично вообще, я всю жизнь съем белое мороженое.
1: Нет, я к тому это веду, что...
0: Сколько лет живут,
1: да, что все не перепробуешь, и всегда новых вот этих эмоций ты не ощутишь.
0: Почему мы постоянно находимся в поиске этих эмоций? Почему мы не можем довольствоваться тем, что у нас есть, и развивать, расширять,
1: Оль,
0: уплотнять то?
1: Мы часто забываем историю.
0: Ага.
1: Историю, рассказанную нам в Библии, кстати говоря. История очень грустная. Это изгнание Адама и Евы из рая. Дело в том, что Адам и Ева при творении задумались как динамично развивающиеся существа. При общении с совершенным Богом они должны были совершенствоваться до бесконечности, до какой-то, понимаете? Ну, относительной бесконечности. И, естественно, вот эта вот потребность, этот, если хотите, потенциал, даже в падшем человеке он остался. Поэтому человек, если он, например, деградирует, он деградирует капитально. Если он развивается в каких-то вопросах, он может развиться очень сильно. То есть вот этот момент мы всегда забываем. Поэтому, конечно, нам нужны эмоции, нам нужны какие-то новые вещи и так далее. Для нас, в общем-то, для падших, к сожалению, сложно найти какие-то вещи. Почему? Потому что мы не в общении с Богом чаще всего развиваемся, не совершенствуемся духовно, хотя мы, в принципе, задуманы-то так. А начинаем вот какие-то вот эти человеческие вещи раскачивать. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, когда человек узнает, открывает, точнее сказать, для себя наличие духовного мира, параллельного материальному, у него начинается разного рода вопрошения, поиски, эмоции. Эмоции – это просто шквал какой-то, знаете, это необузданные вещи. Там могут быть эмоции с ведрами слез, там могут быть эмоции, я больше знать не знаю, что было 40 лет тому назад, я прожил эту жизнь зазря. Но вот эти все крайности. Я почему это говорю немножечко несколько утрированно, потому что это не совсем правильно, потому что везде он был человеком, везде у него было и хорошее, и плохое, и в любом опыте, из любого опыта можно извлечь положительную, так сказать, нотку. Так вот, вера начинается не тогда, когда человек начинает креститься, не тогда, когда человек начинает приходить даже в храм или там совершать какие-то молитвы или постничать. Вера начинается тогда, когда у человека начинает меняться, в первую очередь, мышление. Когда он в образ своего мышления вкладывает начало божественное.
0: Ну вот оно, то вплетение, о котором мы уже говорили.

0: об этом думала?
1: Опа. Удобрений, в частности, азотных удобрений. Томаты очень склонны к такому явлению, как жирование. Если с баклажанами, например, это проходит, и вы на одной и той же грядке посадили и баклажаны, и томаты. Видите, что с баклажанами у вас все хорошо, и плодики на них завязываются. А вот томаты такие стоят, деревья, а плодов мало. Потому что баклажанам нужно гораздо больше питания. А томаты гонят и гонят вот эту вот листву. И таких растений несколько, мы, может быть, отдельно об этом поговорим. Это растения, которые требуют умеренных доз внесения азотных удобрений. Так вот, что же делать, когда уже это жирование произошло? Нужно, во-первых, снизить полив, потому что все питательные вещества переходят в растение в растворенном виде. И если мы снизим этот полив, соответственно, и питание у растений будет меньше. Исключить все подкормки, которые в том или ином виде содержат азот. Это не только навоз, это не только мочевина. Это и, например, травяной настой, который многие считают, ну, таким, скажем, безопасным удобрением и говорят, что типа его передозировать нельзя. Ну, чего я там травку настояла, вот растение поливает. Если другие растения хорошо себя чувствуют и только положительно отзываются на такую подкормку, то томаты даже при подкормке травяным настоем могут жировать. Еще один момент, который вот именно уже снижает жирование, когда оно уже произошло. Убирайте все нижние листья. У нас с вами азот запасают растения и в листьях, и в стеблях, и в любых частях. И вот если мы это растение лишим части вот запаса этих питательных веществ, то тоже уменьшим эти проблемы, связанные с жированием. Растения будут больше переключаться на созревание плодов. Еще один интересный метод. Рекомендуют всегда у томатов удалять пасынки, как только они появились. Едва только за них можно ухватиться, скажем, 3-5 сантиметров, и их нужно выламывать. В этом случае нужно поступить наоборот. Нужно дать им отрасти, скажем, на 8-10 сантиметров. Они выгонят туда какое-то количество питательных веществ, азотных веществ, и дальше мы их ножничками срезаем. Срезаем днем, чтобы за день подсохла вот эта ранка. И таким образом опять мы частичку этого азота у растений отнимаем. Дальше, вот в комплексе, если мы снизили полив, что происходит? У растения нет подпитки питательных веществ от корней. Оно переключается на использование питательных веществ из собственных ресурсов, из листьев и из стеблей. А мы как раз у них и листья отобрали, и часть питательных веществ в виде пасынков отобрали. Вот так мы снизили эти последствия жирования. Еще, значит, мы уменьшили азотные подкормки. В то же время калийные подкормки можно оставить, потому что они только стимулируют созревание плодов. Опять же, можно подкормить микроудобрениями. Это подкормочки, которые тоже и стимулируют созревание плодов и делают ткани крепче. Какая еще проблема с тем, что растения жируют? На вот эти сочные, мягкие ткани идут все и вредители, и возбудители болезни. Потому что как сочное мягкое яблочко нам с вами легче откусить, да, так же вредителям вот эти сочные жирующие листья, они лучше их кушают. Любые личинки, да, любые гусенички, любая тля легче будет кушать вот эти жирующие ткани. И точно так же и грибковым заболеваниям намного легче прицепиться именно на такие вот мягкие сочные ткани. А когда мы с вами начинаем подкармливать калийными, фосфорными удобрениями, применять микроэлементы, тут ткани у нас начинают укрепляться. В будущем, чтобы в следующем году у вас не было жирований томатов. Вот если вы в этом году наблюдали, что ваши томаты как деревья выросли, а плодов нет, это значит, что у вас достаточно большой запас азота в почве остался. Может быть, совсем не применять азотных подкормок. Будьте уверены, томаты вырастут даже без азотных подкормок. А если вы увидите, что они плохо будут развиваться, да, можно внести какую-то одну подкормочку на стадии рассады. После того, как вы высадили, скажем, денечка через 7, вы вносите либо раствор мочевины, либо подкормите их навозом. Один разочек, и все, и достаточно. Вы знаете, как бывает? Слабую рассаду человек высаживает. И ему хочется быстрее-быстрее

0: Ее нагнать, чтобы она окрепла. И хочет вот как видеть. Я подкормил сегодня азотными удобрениями, а на завтра я пришел в теплицу, и у меня уже все там, пальмы стоят вместо моих слабых растений. А оказывается, реакция-то растений все-таки немножечко задерживается. Они не сразу реагируют вот на это вот питание. Как мы с вами, например, кормим слабого там котенка или щенка. Вот накормили его и думаем, что все сразу на следующий день у нас будет толстенький и хорошенький. Нет, он набирает вес постепенно, точно так же и наши растения. Поэтому один разочек подкормили и выждите хотя бы дней 10. И посмотрите, если будет хорошая динамика, если будут хорошо растения набирать цвет, толщину стебля, то не нужно больше вносить подкормки. Вот вторая подкормка может оказаться лишней.
1: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня
2: «Дом хрустальный».
1: Автор
2: Владимир Высоцкий.
1: Песня Владимира Высоцкого «Дом хрустальный» впервые прозвучала в фильме «Хозяин тайги» в 1968 году и стала одной из немногих песен Владимира Высоцкого, выпущенных при жизни на пластинке «Мелодии». Эта запись получила распространение как эталонная версия песни. Из-за своей эмоциональной сложности и уникальности, несмотря на широкую известность, эта песня редко перепевается другими исполнителями и ассоциируется только с Владимиром Высоцким.
2: Исполняет Владимир Высоцкий.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: До изобретения телефона люди использовали для передачи сообщений дымовые сигналы, свист, колокола или барабаны. Но звук имеет свойство рассеиваться на расстоянии, поэтому потребовалось устройство, способное это расстояние преодолеть. История происхождения телефона начинается в середине 19 века. Известно, что работу над изобретением телефона параллельно вели как минимум 4 человека. Это американцы Элайша Грей и Александр Грэм Белл, итальянский американец Антонио Меуччи и немец Иоганн Филипп Рейс. Так, в 1860 году Меуччи создал устройство, которое могло передавать звуки по проводам. Он назвал его телектрофон. Год спустя Рейс создал свое устройство. Оно могло передавать музыкальные тона и человеческую речь по проводам. В 1876 году Александр Белл запатентовал свой, как он его называл, говорящий телеграф. Его изобретение могло передавать и принимать человеческую речь. Звонка там еще не было, зато был свисток. Дальность действия этой линии не превышала 500 метров. В этот же год Элайша Грей подал заявку на патент на устройство для передачи и приема вокальных звуков телеграфным способом. Свою заявку он затем отозвал, а патент получил Александр Белл, который до сих пор считается в большинстве стран изобретателем телефона.
2: Интересный факт. Первый телефонный звонок в мире был совершен 10 марта 1876 года из одного помещения мастерской Александра Белла в другое. Белл позвонил своему помощнику Томасу Уотсону со словами: «Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть». Через минуту к Беллу явился Уотсон, сообщив, что услышал и ясно разобрал его слова.
1: Основой электрических систем, таких как телеграф и телефон, являются провода. Александр Белл в начале своей работы просто хотел усовершенствовать телеграф. Механизм устройства, способного воспроизводить речь с помощью электричества, был

0: потоков. Затем...
1: Еще решение этого вопроса.
2: Найдись в это время минута свободы. У листьев, ветвей и корней, и ствола успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох.
3: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
4: Когда б вы знали, из какого сора?
5: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
4: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Басня «Ворона и лисица» – то произведение Крылова, которое известно каждому и, наверное, известно с детства. И мы сами не один раз вот осознавали себя оказавшимися в той же самой ситуации вороны, которая уж очень как-то незамысловато среагировала на лесть. Но как эта басня появилась? У нее есть своя очень интересная история. Иван Андреевич Крылов был хорошо знаком с графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым. Фигура одиозная, фигура крайне интересная для историка литературы и фигура, которая была предметом постоянных насмешек у своих современников. Вот дело в том, что Дмитрий Иванович Хвостов очень любил писать, и он относился к числу тех писателей, которых можно смело назвать графоманами. Хвостов писал на любой случай. Пришел к нему врач вылечить зуб. В ответ обычно писалось большое стихотворение. Был какой-нибудь замечательный обед, Хвостов писал, перечисляя все виды яств, которые были на столе, и свое впечатление от этого обеда, и все это сопровождалось какой-нибудь огромной одой. Он писал стихи всем по каждому поводу, а потом эти стихи издавал в огромном количестве, огромными тиражами, разносил по всяким присутственным местам, сопровождая это словами: «Наверное, предыдущие у вас уже кончились». Даже сделал свой бюст как великого писателя и установил его. То есть вот он себя видел таким великим писателем и вовсе не графоманом. Причем ориентировался он на самые высокие литературные образцы. Ну, например, в подражании Горацию, который воспел «Бандузский ключ», он горделиво называл себя певцом Кубры. Это речка, которая протекала в поместье. Ну и вот уже по этой аналогии мы видим, в какой литературный ряд он себя помещал. Ну а современники зубоскали называли его «отцом зубастых голубей», потому что именно так однажды о голубях он написал в своей басне. Вот этот граф как раз и оказался причастным к появлению басни «Ворона и лисица». А произошло это таким образом. Однажды Хвостов пригласил Ивана Андреевича Крылова с его приятелем Окладниковым к себе на обед. Вернее так, он приглашал-то слушать стихи очередные, которые сам Хвостов написал. Но вот чтобы заманить приятелей, он обещал им совершенно невероятный обед, где будет поросенок с хреном и замечательным вином. Крылов с Окладниковым пришли, а дальше последовал примерно такой диалог. «Садитесь, господа, я прочту вам свои новые произведения». Естественно, Крылов и Окладников были в легком таком недоумении, потому что они пришли не слушать стихи, а они пришли на поросенка с хреном. И тогда началась такая игра. «Нет, не сядем, пока не судишь нас 200 рублями». «Да нет, вы послушайте, а потом я вам дам эти 200 рублей». «Нет, не сядем, пока не дашь». «Нет, вы послушайте наперед». «Нет, ты нас проведешь». В таком духе перепалка шла и шла, пока, наконец, Хвостов не сдался, не выдал эти 200 рублей. Приятели уселись, и Хвостов начал им читать свою басню. Басня называлась «Щука и уда». «Щука уду проглотила, оттого в тоске была, и рвалась и вопила, близ ее плотва жила». Вопрошает она щуку: «Мне, кума, поведай муку, рвет которая тебя». «Ненавижу я себя», — щука отвечает, — «все меня здесь огорчает».

0: И в другую я реку плыть хочу, прогнать тоску. Ни с какою-то рекою, кумушка, покою не способны век добыть, хоть и в море станешь жить. Если внутренность терзает, счастье убегает. Нас тревожит каждый час совести немолчный глаз». Но идея в этой басне понятная. Понятна также и словесная беспомощность, которая вот в этой басне появляется. Читается эта басня, а потом Хвостов начинает рассуждать о басне вообще, зачитывая фрагменты из того перевода трактата Буало, который он сам же и осуществил. Я напоминаю, что одним из участников вот в этом действии был Иван Андреевич Крылов, создатель русской национальной басни. Его басни были широко известны, его басни произносились всеми, но Хвостов воспринимал басни Крылова как слишком простонародные, слишком грубые, такие басни, которые не имеют никаких художественных достоинств. Крылов, меж тем, в диалог не вступал, он ждал поросенка с хреном. А вот его друг Окладников постепенно, когда вот этот разговор все разрастался, Хвостов говорил, в общем, не очень замечая собеседников, он тихонько ретировался и исчез. Так перед Хвостовым остался один единственный собеседник – Иван Андреевич Крылов, которому Хвостов начал читать теперь уже не только свои басни, но и басни других авторов. Ну, так он перешел к Александру Петровичу Сумарокову, которого очень любил Александр Васильевич Суворов. А надо сказать, что на племяннице Суворова был женат Хвостов. И так Хвостов, ну, замучил Суворова просьбами, чтобы Хвостов стал графом, что, пользуясь своим влиянием на сардинского короля, Суворов выхлопотал ему вот это звание графа, придумал какое-то несуществующее сардинское графство и дал этот титул Хвостову. И вот Хвостов начинает читать басню Сумарокова, которую очень любил Александр Васильевич Суворов. «И птицы держатся людского ремесла, ворона сыр укус когда-то унесла и на дуб села. Села, да только лишь еще ни крошечки не ела. Увидела лиса во рту у ней кусок, и думает она, я дам вороне сок. Хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану. Дуб сколько невысок. Здорово, — говорит лисица, — дружок-воронушка, названная сестрица. Прекрасная ты птица, какие ноженьки, какой носок. И можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты мир мой светик хороша, и попугай не что перед тобой душа, прекраснее сто крат твои павлиньи перья. Нелестны похвалы, приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, так не было б тебе подобной птицы в мире. Ворона горлышко разинула пошире, чтоб быть и соловьем. А сыру думает, и после я поем. В сию минуту мне здесь дело не о пире. Разинула уста и дождалась поста. Чуть видит лишь конец лисицы на хвоста. Хотела петь — не пела, хотела есть — не ела. Причина-то тому, что сыру больше нет. Сыр выпал из роту, лисица на обед. Ну вот видим, как знаменитый сюжет Эзопа излагает Сумароков. И вот что в этой басне совершенно очевидно, то, что ворона делает свой сознательный выбор. Да, она, как мы помним, о сыру думает, и после я поем, в сию минуту мне здесь дело не о пире. То есть лесть настолько приятна вороне, да, что она готова даже и отказаться от этого сыра. Тут ворона гораздо умнее, чем та, которая будет потом у Крылова. Но дело в том, что когда вот эту басню прочитал Хвостов как некий образец, как некий ориентир, то Крылов вдруг проснулся вот из этой своей полуспячки, в которой пребывал, сидя в кресле, и предложил Хвостову прочитать свою басню, то, как он изложил этот сюжет. Вот было это готово раньше, или родилось это экспромтом, или родилось это в каком-то таком варианте первоначальном, который потом Крылов просто записал и обработал, вот здесь возникают вопросы. Но то, что это рождается, вот этот сюжет именно в этот момент, это факт, зафиксированный мемуаристами, ну, как тот отложенный в сознании самого Крылова. И вот что в итоге читает Крылов? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне. Где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать уж было собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка? Что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что, ежели сестрица, при красоте такой и петь-то мастерица? Ведь ты б у нас была царь-птица. Говорят, что Хвостов, утратив все аргументы в споре о басне, вот в том теоретическом споре, в который он пытался втянуть Крылова, он промолчал и просто пригласил Ивана Андреевича Крылова на обед, там, где их и ждал замечательный поросенок с хреном. Ну вот когда читаешь какие-то воспоминания, то обычно пишут, что вот Крылов здесь и оказался вот в этой самой позиции, когда Хвостов, как та глупая ворона, подался, ну, налезть, хотя я особой лести не вижу. Что получилось? Просто Хвостов себе таким образом искал слушателей, которым мог бы читать свои вот эти длинные, занудные произведения. Сам тип вот такой вот самонадеянной глупой вороны, а мы видим, что у Крылова она другая, она не такая, как у Сумарокова, она действительно глупа. Вот это тот тип, который, наверное, и представлял собой Хвостов. А надо сказать, что Хвостов стал объектом многочисленных стихотворений, в которых обращались к нему, писали о нем. Он вообще стал такой вот фигурой нарицательной в ту эпоху. Так вот Батюшков пишет: «Хвала читателей тиран, Хвостов неистощимый. Стихи твои, как барабан, для слуха нестерпимы. Везде стихами, тут и там, везде ты волком рыщешь. Пускаешь притчу в тыл врагам, стихами в уши свищешь. Лишь за поэму прочь идут, за оду засыпают. Ты за послание все бегут и уши затыкают». Вот этот порыв, да, вот спеть свои песни, рассказывать вот эти свои песни, читать первому попавшемуся свои поэмы, оды, стихи, послания, повторяю, на каждый ничтожный случай, и вот эта реакция читателей. «Ваейка в сумасшедшем доме, так, — говорит о Хвостове, — ты дурак, не сумасшедший, не с чего тебе сходить». Да, то есть вот он, этот объект постоянных шуток. Вот та глупая ворона, которая как раз и появляется в басне Крылова. Таким образом, вот и получается, что эта басня, она имеет очень конкретного адресата. И, наверное, вот вырастая, может быть, из частного случая, да, когда Крылов с Окладниковым приглашены на обед, она отражает ту общую ситуацию, которая складывалась вокруг Хвостова, и которую Хвостов сам не замечал. Вот все дело в том, что когда Крылов прочитал эту басню Хвостову, Хвостов не увидел себя в этой басне, он не увидел, что это его портрет, и что это портрет той ситуации, в которой оказались он и Крылов. Потому что, ну, на самом деле, ради хорошего обеда такой извечный гурман Крылов мог пожертвовать и тем, чтобы послушать длинные, скучные басни, оды, поэмы, дремли в ответ и совершенно не заботясь о том, какое это впечатление произведет вот у этого автора. А Хвостову нужна была аудитория. Таким образом он ее и находил, не замечая всей курьезности этой ситуации. Эта басня приобретает универсальный характер. И вот этот универсальный характер этой басни как раз и сформулированным Крыловым в самом начале. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вот так опять, используя сюжет Эзопа, используя сюжет, который не один раз уже воспроизводился в литературе, Крылов сумел по-новому и по-своему вот эту ситуацию упоения от этих замечательных речей льстеца, ну, в данном случае глупой вороны, сумел изобразить. Но ведь посмотрите, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. То есть все мы можем оказаться вот в ситуации, в положении этой глупой вороны.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года. Продолжение.
3: Вскоре в жизни арестованных снова случились большие перемены. Коменданта Авдеева уволили вместе со всей рабочей ватагой, а его заместителя Мышкина арестовали за воровство имущества царской семьи. Посты охраны в доме заняли красные латыши, плохо или совсем не говорившие по-русски. Их привел с собой новый комендант, человек в черном, комиссар Юровский. «Больше воровства не будет, я этого не допущу».

0: «Пущу», — решительно заявил он императору. «Все украшения и драгоценности соберите в шкатулку, составим их опись. Шкатулка останется здесь, у вас в комнате», — махнул он рукой в сторону стола. «Каждый день я сам буду проверять ее содержимое». Он внимательно наблюдал, как княжны одна за другой приносят свои украшения, как императрица сложила горкой на столе кольца, браслеты, серьги, жемчуг. Только один браслет остался у нее на руке. «И его снимайте», — приказал Юровский. «Не могу», — возмутилась императрица. «Это подарок брата. Я много лет ношу его». Она с усилием попыталась снять браслет, но тот был для этого слишком узким. «Вам придется его разрезать», — с вызовом посмотрел на Юровского император. «Ладно», — после секундного размышления согласился новый комендант. «Пусть браслет остается у Александры Федоровны». «У вас есть часы, Николай Александрович?» С видимым удовольствием обратился он к царю просто по имени-отчеству. «Да». «Золотые?» «Да». «Сдайте их». Император достал из кармана часы и положил рядом со шкатулкой. Алексей подумал, что у него ничего ценного нет, кроме иконки Богородицы на золотой цепочке. Но отдавать ее было ни за что нельзя. Она лежала под подушкой с того самого дня, как увели Нагорного. Цесаревич даже помолился, чтобы никто не вспомнил о его сокровище, которое для него спас дядька. Но взрослые, к счастью, были заняты своими делами. Юровский сгреб в шкатулку все собранные ценности, закрывая ее, громко хлопнул крышкой. «Когда перепишем, принесу драгоценности назад, но вам будет запрещено без моего разрешения их трогать». После ухода коменданта император пожал плечами. «Давно бы так сделали, тогда бы вещи не пропадали». На дверь сарая, в котором хранилось в ящиках имущество царской семьи, привезенное из Тобольска вслед за арестованными, по приказу коменданта повесили новый замок. Ключи от него Юровский забрал себе. В доме с приходом латышей стало так тихо, что даже веселые княжны лишний раз старались не шуметь. Молчаливые охранники между собой общались редко, и язык, на котором они говорили, никто из арестованных не понимал. Латыши не напивались, не веселились по вечерам, как бесшабашные рабочие, но от этого стало только страшнее. Тишина, поселившаяся на первом этаже дома Ипатьева, казалась замуровывающей жителей второго этажа. Ночью каждый час охранник заглядывал в комнаты арестованных, проверяя их наличие. Таков был приказ Юровского. Мечты о побеге окончательно развеялись, когда на одно из всех открытое окно в комнате государя и государыни по распоряжению Юровского поставили решетку. Два слесаря долго, деловито прикрепляли ее к окну, перешучиваясь о чем-то своем, передавая друг другу инструменты. Они не догадывались, что хоронили чью-то последнюю надежду на смелость и честь офицеров, готовых спасти своего царя. Алексей не мог оторвать взгляда от этих деловитых рабочих, так запросто гвоздь за гвоздем, возводивших преграду между их семьей и свободой, Ливадией, оставшимися по ту сторону решетки близкими людьми. В комнате собрались все 12 человек. Один из слесарей ушел быстро, другой возился долго, старательно, в конце с удовольствием оглядев решетку, с силой подергал за ее прутья. Она стояла крепко. Крикнул кому-то, стоящему под окном. «Готово! Принимай работу, товарищ!» Потом собрал инструмент и, насвистывая, ушел мимоходом, без интереса осмотрев арестованных, собравшихся в комнате. Ночью Алексею приснился Нагорный в парадной белой матросской форме. Они вместе сидели на балконе дворца в царском селе. Матрос вязал морские узлы, снова в который раз объясняя, как это нужно делать. Под балконом почему-то начиналась и уходила вдаль степь, о которой рассказывал дядька, обещавший показать ему родные малороссийские края. Снизу им вдруг помахал неизвестно откуда взявшийся князь Долгоруков. Из-за его спины радостно улыбалась обычно строгая мадам Шнейдер. Над царским селом гудел колокольный благовест. Но какой это был праздник, цесаревич не понимал. И почему-то ему страшно было спросить об этом у Нагорного. Так он и проснулся, не узнав о празднике. Цесаревичу помогла одеться сосредоточенная Татьяна, односложно отвечавшая на его невинные вопросы. «Я проспал. Комендант с проверкой приходил?» «Приходил». «Хочется чаю?» «Хорошо, скоро будет готов». «Ты почему такая?» — не выдержал цесаревич. «Что-то случилось?» Татьяна, словно потеряв последние силы, склонившись, оперлась руками о кровать. Доктора Боткина увели на допрос. «Нет!» Это казалось Алексею невозможным. Как же их могли оставить без врача? Ведь пока никто из тех, кого уводили, не возвращался. «Уже наступил июль», — вздохнула Татьяна. «Как жарко!» — стерла она капли пота со лба. «Маму не могут успокоить». Ее голос звучал устало, монотонно. «У нее истерика. Маме постоянно нужен врач. И тебе. Деревенкой не стали пускать». А Евгений Сергеевич чем им помешал? И эта странная охрана. Почему они все время на цыпочках ходят, бесшумно, словно боятся чего-то? Мне казалось, что в этом доме половицы ужасно скрипят, но под ногами этих они не издают ни звука.
1: «Лучше бы остались пьяные рабочие. Они улыбались и по-русски говорили», — согласился с сестрой цесаревич.
0: «Днем... так же тихо, как и ночью».
1: День получился потерянным. Никому не хотелось разговаривать. Все прятали глаза, будто чем-то провинились друг перед другом. На прогулке по одному разбрелись по саду. Кресло Алексея покатила Ольга. Оба молчали. Император сосредоточенно ходил по дорожкам, пытаясь успокоиться после долгих слез жены, которую, напоив лекарствами, с трудом уложили в постель Ольга и Татьяна. Императрица уснула, с ней осталась Нюта. За столом во время обеда снова все молчали. Государыня не пришла, она все еще спала. Еда оказалась скромной, даже скудной. Суп, каша с овощами, кисель, булочки, чуть присыпанные сахаром из старых запасов повара. Только свежего хлеба было вдоволь. Юровский позволил монахиням приносить заключенным только одну бутылку молока в день, больше ничего. Без яиц, сливок, творога, масла, свежей зелени, раньше входивших в монастырское приношение, Харитонову из одних пайков трудно было готовить сытные блюда. Императрица несколько раз вынуждена была лично просить коменданта позволить приносить яйца хотя бы для больного Алексея, и Юровский каждый раз обещал подумать. После вечерней прогулки перед ужином государь остался в комнате сына. В одиночестве государыня быстрее приходила в себя после нервных срывов. Алексей в длинной, свободной ночной рубашке лежал на постели. Так ему было легче, потому что он уставал от переодеваний и долгого сидения в кресле. Отец, расположившись у стола с настольной лампой, побеленные окна не давали достаточно света. Не спеша читал, потом ненадолго задремал или, может, закрыл глаза, давая им отдохнуть. В доме главенствовала тишина. Когда на далекой кухне за закрытыми дверями повар звякал крышкой о кастрюлю, этот звук слышали все. Поэтому быстрые шаги на лестнице сразу привлекли внимание цесаревича. Латыши так не ходили, как и комендант. Шаги затихли у его комнаты. В дверь заглянул доктор Боткин. «Евгений Сергеевич!» — обрадовался Алексей. «Мы так волновались! Скажите маме, что вы вернулись, а то она плакала!» Император протянул доктору руку. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Садитесь, рассказывайте», — попросил государь, «почему они вас целый день продержали?»
2: «Даже не знаю, Ваше Величество», — растерянно развел руками доктор, — «как сказать. Мне самому ничего не известно, то есть непонятно. полдня ждал у кабинета. Потом несколько комиссаров один за другим говорили со мной и вместе тоже. «Мне нужно написать письмо детям. Обязательно». Он как будто забыл о присутствующих, а только разговаривал сам с собой. «Обо всем. Ничего нельзя пропустить. О самом важном напомнить». «Что-то случилось? Вам нехорошо?» — забеспокоился государь. «Это все?» — Боткин ответил не впопад вопросом на вопрос, но потом взял себя в руки и продолжил. «Странные люди. Уговаривали меня работать у них в госпитале. Сказали, что им нужны хорошие врачи». «А как же мы без вас?» — удивился непонятливости комиссаров Алексей. «Да», — улыбнулся цесаревичу доктор, — «вот это я им и ответил. Но там что-то происходит. Они приняли какое-то решение». Он снова потерял нить рассуждений. «Твердят, что к городу подходят белые, и эта слабость после колик измучила. Они угрожали мне. Как я могу бросить? Столько лет всю семью лечил». «Пойдемте». Император вдруг строго прервал непонятную речь врача, помог ему подняться, взяв под руку. «Поговорим позже. Нужно зайти к Алекс. Она будет вам рада. Вам нужно отдохнуть». «Ну как же? Нужно что-то делать». Тот не сопротивлялся, но замолчать не мог. «Им никого не жаль». Государь испуганно оглянулся на Алексея, но цесаревич больше не прислушивался к разговору взрослых. Достав карандаши и блокнот, начал что-то записывать. Следующий день, 14 июля, был воскресным. Начался он обыкновенно, утренней поверкой. Непроницаемый Юровский буднично, без эмоций, пересчитал заключенных, задержался только у цесаревича, вежливо поинтересовавшись, как тот себя чувствует. В ответ на «спасибо, лучше» удовлетворенно кивнул. Однако, когда арестованные оделись и собрались на совместную утреннюю молитву, в гостиную неожиданно снова вошел комендант, обычно после утренней поверки до обеда не появлявшийся на втором этаже. «Вы просили отслужить для вас обедницу», — обратился он к государю. «Да», — кивнул император, — «я несколько раз обращался в Уральский совет с просьбой разрешить священнику прийти к нам». «Тогда ждите», — распорядился Юровский. «Сейчас он придет». Алексей вдруг подумал, рассматривая комиссара, что тот всегда ходит в кожаной куртке, и это в июле, когда другим жарко даже в тонких рубашках. В гостиной к иконам принесли стол, покрыли его белой вышитой серебром скатертью. Девочки захотели к службе переодеться, побежали к себе в комнату, вернулись в одинаковых белых кофточках и темных юбках. Императрица не принимала участия в общих приготовлениях, а спокойно опустив взгляд, сидела в кресле рядом с сыном. Возвращение доктора Боткина так и не поправило до конца ее печальное настроение. Будто надломилось в ней что-то от череды потерь близких людей. Не осталось сомнений, что их мир куда-то движется. Стало понятно, возвращение врача ничего не меняет в беззащитности перед беспощадной судьбой. Накануне вечером она долго сосредоточенно перечитывала письма любимой подруги Ани, но не радовалась им, как раньше, не читала другим забавные куски вслух, а, сложив в стопочку, вместе плотно связала конверты ленточкой, потом также перечитывала и складывала письма от других адресатов. Ни дети, ни муж, ни этот подарок, неожиданная служба не могли ничего изменить в ее отрешенности. Окружающих пугала перемена, произошедшая в ней. Император и дети старались приласкать ее, как могли, но им тоже было неспокойно. Витавший дух уныния разжигал Евгений Сергеевич, который после возвращения с допроса постоянно писал какое-то странное длинное письмо к детям. Никто не обсуждал его занятия, но очень уж было похоже на попытку написать завещание, проститься навсегда с далекими близкими. Батюшка начал службу старательно, с доброй улыбкой. Строгий диакон, размахивая дымящимся кадилом, обошел сначала маленькую часть гостиной, потом через арку и большую. Сладко, привычно запахло ладаном. Старательный священник четко произносил каждое слово молитвы, только никто из царской семьи сегодня ему не вторил, будто внутренние молитвы брали верх над внешними. Алексею вдруг стало необыкновенно жаль всю свою семью, измученную тревогами маму, отца, страдающего, болеющего сердцем за свою любимую несчастную страну, сестер, надежды которых даже самые невинные не сбылись. Да и себя самого ему было жаль, наследника, не венчанного на царство, не наследовавшего родину, не успевшего ничего для нее сделать. И ясно, что прав был сначала Нагорный, потом доктор Боткин, когда говорили ему, что когда-нибудь все поймут, не царь отрекся от своего народа, а народ от царя. Цесаревич всей душой это понимал и еще остро чувствовал, что и от него, наследника, тоже отказались русские люди. А те немногие преданные, кто провожали его в Тобольске у прохода, больше не могли в этом ничего изменить. Цесаревич, повернувшись, еще раз посмотрел на родных, на их невидящие взгляды, глаза будто с поволокой. Служба шла своим чередом, молитвы сменяли одна другую, и, казалось, каждое обращение к Спасителю, к Пресвятой Богородице, к Святому Духу, к Ангелу-Хранителю, будто сразу напрямую уходило на небо. Настало время обратиться с молитвой об усопших, соединиться с ними во святых. Но диакон непонятно почему не проговорил, как обычно по правилам, «Еще молимся об упокоении душ усопших рабов Божьих». А щемяще печально с надрывом запел: «Со святыми упокой». И не сговариваясь, не обменявшись взглядами, все присутствующие молча опустились на колени. Император и княжны наклонились к самому полу. Императрица и цесаревич склонились в своих креслах. Черный человек Юровский, весь в черном, стоявший с начала службы в углу малой гостиной за аркой, прислонился к стене так, чтобы в тени не было видно его лица. Служба закончилась. Священник замешкался, оглянувшись на коменданта, не зная, как ему быть, идти самому с крестом к арестованным или подождать, пока они к нему подойдут. Но Юровский, скучая, рассматривал свои сапоги, и священник решился. Сделал шаг в сторону императора. Тот в ответ подошел и поцеловал крест. Потом к кресту приложились княжны, доктор Боткин, повар с поваренком и Нюта. В конце батюшка сам подошел к сидящим в креслах императрице и цесаревичу, которым диакон, как было разрешено заранее Юровским, дал по просфоре. Алексею хотелось поблагодарить за службу доброго батюшку, но, конечно, лучше при коменданте было промолчать. Хотя он услышал, что одна из сестер, он не понял кто, тихо прошептала уходившим священнослужителям: «Благодарю». Молча, быстро ушел и Юровский. Алексей долго смотрел на большую просфору у себя на ладони. Такую белую, красивую, с крестом, свежую, пахучую. В комнате остался приятный, стойкий запах ладана. Только почему-то после службы не ощущалось обычной в такое время душевной легкости, которая представлялась в детстве цесаревичу улыбкой ангела-хранителя. Царская семья еще долго оставалась в гостиной, не разговаривая, не переглядываясь, в покое, в шлейфе прозвучавших молитв. Только следующим утром, в понедельник, 15 июля, цесаревич почувствовал задержавшееся обычно умиротворение после службы. Когда он натощак съел красивую просфору и запил ее святой водой, на душе у него стало так хорошо, спокойно, как становилось обычно после причастия. Утренняя облачность, неожиданно после недели без туч, занявшая небо, к полудню развеялась. Наступивший дождь, которого ждали, вновь победило жаркое июльское солнце. На прогулке каждый старался найти тень. Особенно боялись обгореть нежные княжны. Анастасия закатила кресло Алексея под вишню. «Уже меньше, чем через месяц, у меня день рождения», — вдруг вспомнил он. «Нужно придумать какой-нибудь праздник».
1: «Надо же, тебе уже 14 лет, совсем вырос», — важно покачала головой сестра, как взрослая, будто ей самой было намного больше.
2: «А вот и вырос», — посерьезнел цесаревич. «Наш предок, Михаил Романов, в 15 взошел на трон».
1: «И нас здесь держат, потому что мы Романовы», — посмотрела на охранников у забора княжна.
2: «В Тобольске я еще думал», — тоже взглянул на солдат Алексей, «что мы сможем стать не царской семьей, уехать в Ливадию и жить обычной жизнью. Теперь понятно, не эти», — он кивнул в сторону охраны, «ни папа, ни мы все, да и никто из людей не изменит того, что мы царская семья».
1: «А ты наследник».
2: «А я наследник».
1: «Знаешь, когда нас еще охраняли рабочие, когда они думали, что мы не слышим, тебя они всегда называли наследник».
2: «Я знаю, мне Нагорный говорил».
1: Упоминание дядьки, о котором, как и обо всех других людях, бесследно исчезнувших из их жизни, старались не вспоминать, чтобы не вызвать лишнюю душевную боль, вызвало паузу в разговоре. Первой не выдержала Анастасия.
2: «А давай, правда, устроим праздник в твой день рождения. Я скажу сегодня Маше и старшим, сделаем концерт, испечем с Харитоновым пирог, приготовим подарки».
1: «Хорошо бы».
2: «Вообще, почему вы все давно не играете на рояле?» — удивился Алексей неожиданно пришедшей мысли.
1: «Это после того, — вздохнула княжна, — как нас рабочие заставляли играть для них».
2: «Когда?»
1: «Мы тебе не говорили. Они пьяные несколько раз приказывали их развлекать».
2: «Мерзавцы!» — не выдержал цесаревич. Швыбзик погрозила пальчиком и показала язык.
1: «А если мама узнает, что ты говоришь нехорошие слова, и 14-летие не спасет, отчитает тебя?»
2: Прогулку приказали прекратить и срочно вернуться в дом. К ним подошел отец, который снова носил сына сам. Он склонился, чтобы Алексей мог обнять его за шею. Кресло с колесами поспешил взять лакей. В доме стоял переполох. Коменданту вздумалось устроить уборку, о чем он не посчитал нужным заранее предупредить арестованных. В комнаты, где располагалась царская семья, пришли 4 женщины с тряпками и ведрами. За их работой и тем, чтобы они не разговаривали с заключенными, внимательно наблюдал Юровский. Женщины сначала мели мусор вениками, потом, сняв обувь, подняв подолы, на корточках мокрыми тряпками начали мыть полы. Княжны им помогали, переставляли мебель, столики, стулья, кресла. Свои легкие походные кровати они совсем вынесли из спальни. Алексей залюбовался, как лихо мелькали красные от холодной воды и напряжения руки работниц.
3: «Маша, осторожней, угол!» — смеялась над стараниями сестры в одиночку перетащить кресло. «Анастасия, побереги силы!»
2: «Не трогайте шкаф!» — охала в наигранном испуге Ольга, когда младшие попытались подвинуть шкаф в гостиной. «Он слишком тяжелый!» Император прогуливался по комнатам, заложив руки за спину. О чем-то думая, старался никому не мешать.
3: «Младшие», — командовала Татьяна, — «отправляйтесь к Алексею в спальню. Помогите там двигать кровати».
2: Императрица лежала на кушетке в гостиной и пыталась читать. Доктор Боткин, даже сейчас, не обращая внимания на суету, сосредоточенно писал свое бесконечное письмо.
3: «Смотрите, Олина заколка!» — донесся голос Марии. «Под кроватью Алексея! Оля!»
2: В это время Харитонов с Леней и помогавшим им лакеем чем-то звенели и стучали на кухне, заканчивая готовить обед. Пробегая мимо, Татьяна пообещала: «Мы после обеда посуду помоем». Повар кивнул, не отрываясь от приготовления салата из зелени, которую только что сорвал в саду. Алексей переехал в своем кресле в столовую, ожидал обед, с любопытством наблюдая за уборкой, прислушиваясь к разговорам сестер, и даже не сразу заметил, что возле него остановился Юровский. Цесаревич вздрогнул, когда комендант своим обычным тоном, бесстрастным, вкрадчивым и одновременно надменным, обратился к нему.
4: «Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич?»
2: «Спасибо, мне лучше». Цесаревичу не хотелось разговаривать с комендантом, но тот и не подумал уходить.
4: «Вы уже начинаете ходить?»
2: «Пока нет. Неприятно было говорить постороннему человеку о своей болезни. Но стоять могу».
4: «Возможно, нужно продолжить процедуры электричеством», — сознанием дела продолжил Юровский, наверное, вспомнив свое фельдшерское прошлое.
2: «Только доктор Деревенко ко мне больше не приходит», — с досадой отрезал Алексей. «Некому лечить мое колено».
4: «Так-так», — покачал головой комендант, продолжая бесцеремонно разглядывать цесаревича.
2: Алексей в ответ начал рассматривать его. Казалось странным, почему этот человек никогда не снимает кожаную куртку. Как может быть, что ему летом в ней не жарко? И это пристрастие к черной одежде, плюс смуглая кожа и черные волосы, да постоянный напор такой, что, кажется, у него никогда не бывает никаких сомнений. Не зря в царской семье ему дали кличку «Бык». Ни одной просьбы не выполнил, никаких послаблений не сделал. Он никому из арестованных не нравился. Цесаревич почувствовал настоящее облегчение, когда, наконец, Юровский ушел наблюдать за работницами. После уборки в комнатах приятно запахло мокрым деревом, чудесным символом порядка, когда прижившаяся, покоящаяся на полах пыль полностью смыта водой. Воздух дома наполнила влага, словно на улице после дождя. Так благоухает сама чистота.
5: Продолжение следует.

0: К великому освящению готовится центральный престол храма в Богоявлении. В Нижегородской области появились новые спортивные площадки и на Афоне отпраздновали 1400-летие первого исполнения акафиста Пресвятой Богородицы. Это новости на радио «Образ». Здравствуйте! Сегодня, 11 августа, Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая, архиепископа Мирликийских. Традиционно в православии днем памяти святого является день его представления ко Господу. Однако в отношении двух святых Церковь празднует и их дни рождения. Первый из них – это святой пророк Иоанн Предтеча, креститель Господень. Второй – святитель Николай. Кроме дней рождения этих двух святых, Православная Церковь празднует только еще два Рождества – Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Еще при жизни святитель Николай прославился как ревностный защитник православной веры и чудотворец. В частности, он спас город Миры от страшного голода. Также своими молитвами к Богу он помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных. На Руси святителя Николая всегда очень почитали и любили. Помимо 11 августа, память Николая Чудотворца также празднуется 19 декабря. Это день его представления, и 22 мая. Это перенесение мощей святого из мир Ликийских в Италию. В селе Богоявление Дальнеконстантиновского района готовится к освящению храм в честь Богоявления Господня. Эта церковь признана памятником истории и культуры регионального значения. В 2013 году она стала подворьем Крестовоздвиженского женского монастыря. Храм, посвященный победе России в Отечественной войне 1812 года, был построен на средства верующих в 1826 году. Значительный вклад в строительство внес нижегородский князь Георгий Александрович Грузинский. Мы поговорили об этом с членом Союза архитекторов России, историком нижегородской архитектуры Игорем Петровым.
1: С 1989 года у этого храма есть статус объекта культурного наследия. Хотя на тот момент здание выглядело в ужасном состоянии. Много было разрушений, то есть здание не эксплуатировалось. Но вот видите, прошло почти 35 лет, и вот будет в ближайшее время освящен этот храм уже как часть подворья монастыря, это Крестовоздвиженского женского монастыря, который на площади Лядова. Вот, я с удовольствием узнал, что у этого храма теперь он не приходской, а именно монастырский храм.
0: В этом году отмечается три знаменательных события, которые связаны с этой церковью. 200 лет со времени завершения ее строительства, 180 лет со дня освящения Центрального престола, а также 1700-летие принятия Грузией православия. Чин великого освящения совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать об этом в выпусках новостей. 5 спортивных площадок ГТО открыты в муниципалитетах Нижегородской области в рамках программы «Спорт России с начала года». Площадки открыты в Лысковском, Варнавинском, Володарском, Павловском и Первомайском муниципальных округах. Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что задача правительства – сделать спорт доступным для каждого нижегородца, вне зависимости от того, живет он в областном центре или в небольшом поселке. Каждая площадка площадью 280 квадратных метров оснащена комплексом уличных тренажеров для подготовки к тестированию ГТО и для занятия физкультурой. К открытию готовятся аналогичные площадки в Сеченовском, Вачском, Краснобаковском, Борском и Починковском округах. Программа «Спорт России» действует по поручению президента Владимира Путина. И торжества по случаю 1400-летия первого исполнения одного из самых известных православных гимнов акафиста Пресвятой Богородицы состоялись на Святой горе Афон, а также в других местах Греции, которые исторически связаны с православием. Центральные торжества прошли в монастыре Дионисиат. Там хранится одна из главных святынь, которая связана с акафистом, предание о чудотворной иконе Божией Матери акафистная Дионисиатская. Согласно сохранившемуся монастырскому преданию, она одна из 70 написанных святым евангелистом и апостолом Лукой. Литургию в храмовом пределе, где пребывает эта икона, служат ежедневно, а каждый вечер перед самой иконой читают акафист Пресвятой Богородицы. Этот акафист был создан после спасения столицы Византии от нашествия аваров и персов в 626 году. Акафист Пресвятой Богородицы – хвалебный гимн, составленный в честь Божией Матери и ставший образцом для всех последующих произведений этого жанра. В финале выпуска расскажем о погоде. В Нижнем и области ожидается похолодание и дожди. С подробностями начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Рабочая неделя началась с теплой погоды на 1-3 градуса выше нормы. Во вторник в антициклоне без осадков. Максимальная температура плюс 25, температура воды 22-23 градуса. К среде через территорию нашей области будут смещаться с дождями разной интенсивности холодные атмосферные фронты. С четверга по субботу продолжится вторжение арктического воздуха. Ночью температура будет понижаться до плюс 5, плюс 10 градусов. Днем всего 12-16. Такой температурный фон на 4-6 градусов ниже нормы и больше характерен для середины мая. Местами сохранятся дожди. А вот улучшение погоды к воскресенью с ростом атмосферного давления по предварительным расчетам погода вновь войдет в обычный режим. На солнце столбики термометров поднимутся к отметке плюс 20. Лето продолжается.
0: И на этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Какое творчество достойно поддержки? Критерием творчества, достойного общественной поддержки, является его способность созидать единство в обществе, вдохновлять человека на труд и активную жизнь, совершенствовать и развивать духовную и материальную культуру. Одним словом, творчество должно помогать людям работать над собой, совершенствовать свою личную жизнь, семейные связи, общественные отношения. Необходимо замечать недостатки, стремиться их исправлять. Те проявления творчества, которые направлены против этих ценностей, не должны быть пропагандируемы публично и тем более не должны иметь поддержки общественной или государственной. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Каневский монастырь. Смутные времена.
0: И в час, когда хор тихо пел о свете тихом в умилении, я забывал свои волнения и сердцем радостно светлел. Иван Бунин.
2: Каневский Рождество-Богородичный монастырь, старинная обитель на острове Каневец в Ладожском озере, пережила времена расцвета и упадка и была почти стерта с лица земли. Уже с конца XVI века эти земли стали спорными между Россией и Швецией, переходя из рук в руки. Монахи не раз страдали от военных конфликтов. В 1577 году Каневец первый раз разорили шведы, так что иноки вынуждены были уйти с острова в Новгород, унося чудотворную икону. А вот мощи святого, похороненные под папертью церкви, монахи оставили на острове, веруя, что однажды его молитвами обитель возродится. И действительно, с 1595 года Ладога по договору отошла России. Монахи вернулись к родным стенам, но ненадолго. В 1610 году последовал еще один захват монастыря. Снова шведскими отрядами. Теперь запустение продлилось дольше, более 100 лет. Именно на этот срок Россия, подписавшая перемирие со Швецией, утратила многие земли Новгорода и Прибалтики, включая острова на Ладоге. Лишь в 1718 году, после успешных военных действий в Прибалтике, когда России удалось вернуть острова Ладоги, Петр I подписывает указ о восстановлении обители. Сначала как приписной к деревянецкому монастырю Новгорода, где нашли приют иноки с Каневца. А через несколько десятилетий она начинает уже вполне самостоятельное существование и путь от возрождения к расцвету. Обитель, где к концу XVIII века подвязались не более 7 иноков, сложно пережила правление Екатерины II, утеснявшей монашество. Например, монастырь стал так называемым «заштатным», то есть должен был добывать себе средства самостоятельно, без поддержки государства. Многие подобные монастыри тогда попросту закрывались. Каневский же выжил. Более того, духовно укрепился. Здесь появились скиты, а также монахи, подвязавшиеся уединенно – отшельники. С рубежа XVIII-XIX веков несколько из таких подвижников становятся известны как старцы-духовники. Это преподобные Зосима Верховский, его считают возможным прототипом старца-инока из романа Достоевского «Братья Карамазовы», и Василиск Сибирский, по месту его последующих подвигов, а также иеромонах Сильвестр, помимо духовных дарований, еще имевший талант архитектора. Он спроектировал новый каменный собор. Наконец, большой радостью для пока немногочисленной братии стало в 1799 году возвращение Каневской иконы Богородицы, почти 200 лет пребывавшей в Новгороде. А там наступили времена более отрадные. К обители неплохо относились Александр I, Александр II и другие государи. Скоро Каневец стал также местом паломничества интеллигенции. Здесь побывали писатели Николай Лесков и Иван Шмелев, поэт Федор Тютчев, знаменитый химик Дмитрий Иванович Менделеев. К этому времени увеличилось также число насельников. К 1869 году их уже более 100. Что касается монашеской жизни, обитель славилась строгостью жизни насельников, но также разумностью духовных руководителей, ведших братью царским путем без чрезмерных тягостей или особых послаблений. Например, все монахи, послушники, трудники много трудились на разных послушаниях с утра до вечера. Однако на каждый час такой работы полагался перерыв на отдых и молитву, чтобы перегрузить работающих, дабы они не забыли, что трудятся не ради труда, а для своего спасения. Простой, очень скромной была обстановка келий. такой же трапеза, во время которой всегда читались жития святых. С 9 вечера уже закрывались врата, а братьям запрещалось ходить по кельям беседовать. С 4 часов утра уже начинались службы нового дня, после которых насельники отправлялись на послушание. Так тихо, сосредоточенно, неспешно текла жизнь уединенной обители. Но после революции 1917 года, когда острова Ладоги отошли к получившей независимость Финляндии, снова наступили смутные времена. До Советско-финской войны 1939-40-х годов на острове размещался финский гарнизон, но иноческая жизнь продолжалась. С 1940 года братьям все же пришлось покинуть остров, уехать в Финляндию. На короткое время, с 1941 по 1944 годы, часть братьев удалось вернуться на остров, но затем его снова пришлось покинуть вместе с финской армией, когда территория отошла к СССР. С 1956 года последние иноки Коневца присоединились к образованному Финляндии монастырю Новый Валаам, основанному ушедшими от гонений иноками. Ну а остров Коневец опять заняли военные, теперь советские. Так продолжалось до 1991 года. Только более чем через 50 лет, после того, как с острова уехал последний монах, здесь снова зазвучали молитвы. С 1991 года пришедшие в запустение остров и остатки зданий были возвращены церкви. Об этом рассказ в следующей программе цикла «Северная Фиваида». Цикла, повествующего о духовном свете, которые явили миру православные монастыри русского севера.

0: В начале было слово.
1: Глаз вопиющего в пустыне.
2: В годину мрака и печали, как люди русские молчали, глаз вопиющего в пустыне один раздался на чужбине.
1: Так Николай Огарев писал о журнале «Колокол», который он издавал вместе с Герценом.
2: Где не существует уверенности и восприимчивости читателя, литературная деятельность представляет собой не что иное, как поле, на котором бесцельно раздается глаз вопиющего в пустыне.
1: Читаем мы в «Мелочах жизни» Салтыкова-Щедрина. С очень древних времен выражение «глаз вопиющего в пустыне» стало крылатым и обозначает напрасные уговоры, страстные призывы, которым никто не внемлет. В этом значении употребляем его теперь и мы. Происходит выражение «глаз вопиющего в пустыне» из Священного Писания. В Новом Завете рассказывается, как Иоанн Креститель готовил людей к скорому явлению Христа.

0: в виде пророка. Поэтому его голос стал голосом истины в пустыне неправды.
1: В начале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Севастопольская симфония Бориса Чайковского поражает оригинальностью оркестрового письма, красотой звуковой палитры, яркостью мелодического рисунка, благородной эмоциональностью и живописностью образов. Даже если бы автор не назвал симфонию Севастопольской, мы бы услышали в ней то, о чем поведал сочинитель. Настолько это им выстрадано и настолько это искренне. Красота и покой земли, дыхание моря, гомон птиц, война и потери близких, протест против насилия и гордость за свою страну, примирение с судьбой, вера в вечность своего народа. Все это зримо прослушивается. Сочинение, безусловно, преемственно великим традициям. Оно говорит о самом сокровенном, о жизни на земле.

Борис Чайковский создал много музыкальных произведений в разных жанрах. С 1989 года он был профессором кафедры композиции Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Композитор Мечислав Вайнберг о Чайковском. Его симфонии, концерты, квартеты, сонаты показывают, что нет отмирающих жанров, ибо в лаборатории, где царствует талант, любой жанр является в основном стимулом и толчком для фантазии, для вдохновения, общения с людьми, реализации возникающих идей.

лирика Пушкина – одно из значительных явлений вокальной музыки. Долгое время остававшийся исключительно на инструментальных позициях, Борис Чайковский обратился не просто к слову, но к поэту, который помог просветлить, очистить, а главное – классически уравновесить мысль и эмоцию. С полным правом Борис Чайковский мог бы дать этому циклу второе название – «Мой Пушкин». Здесь мы встречаемся с новым, очень своеобразным и современным музыкальным прочтением пушкинской поэзии. 8 стихотворений объединены с поразительной смысловой и музыкальной логикой. В них отражаются главные стороны лирики Пушкина. Здесь и гражданская позиция поэта, и философские размышления, и личные переживания. Борис Чайковский сумел подчеркнуть эмоционально-смысловую многозначность отдельных стихов. Это удивительное свойство пушкинских творений.

Вокальный цикл «Последняя весна» на слова Николая Заболоцкого был написан Борисом Чайковским в 1980 году. Созданию этого произведения предшествовала длительная пауза в творческой деятельности композитора. Это было начало нового этапа, связанного с кристаллизацией стиля и творческой манеры. В «Последней весне», как в капле чистой воды, отразились самые существенные композиторские достижения и приобретения Чайковского –

Для своего цикла Борис Чайковский отобрал в основном позднее стихотворение Заболоцкого. Он выстроил проникновенную философскую концепцию о самом существенном – о жизни, о смерти, любви и красоте, о природе и вечном круговороте бытия. Удивительная духовная близость и родство композитора и поэта. Простота, задушевность, тяга к красоте, как высшей гармонии, любовь к природе, ощущение человека как части мироздания, благородная, облеченная в строгие классические формы, сдержанная манера высказывания.

0: пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: святыни Псковской земли. Псков – один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» под 309 годом. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. Покровская крепость состояла из 5 крепостных колец. 3 из них сохранены по сей день. Что делало Псков практически неприступным? А еще Псков – это важный туристический центр северо-запада России. 10 древних памятников города были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как объект храмы Псковской архитектурной школы. Несколько древних церквей Пскова входят в список культурного наследия России. И вот в компании паломнического центра Нижегородской епархии можно попасть в этот древний и интересный город. Впрочем, только городом поездка, естественно, не ограничивается. По прибытии в Псков – обзорная экскурсия. Паломники посещают Свято-Троицкий кафедральный собор. История его очень интересная и давняя. Дело в том, что то, как выглядит собор сейчас, это уже не первая его версия. Сегодняшнее, 4-е по счету здание собора, было построено на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Первый собор, построенный в X веке по распоряжению княгини Ольги, был деревянным и простоял до первой половины XII века, когда был уничтожен пожаром. Второй собор был уже каменным и заложен по церковному преданию в 1138 году святым благоверным князем Всеволодом Мстиславичем. Затем произошло обрушение свода храма, и в 1365 году на старом основании заложен новый собор. В 1609 году во время сильного пожара в соборе все сгорело. Храм был исправлен и так простоял до 1682 года, когда на его месте было начато строительство нового каменного собора на старой основе. В 1699 году было завершено строительство 4-го собора, дошедшего до наших дней. В этом храме паломники смогут помолиться перед чудотворными иконами, поклониться святым мощам. Затем знакомство с Псковским Кремлем. Одна из достопримечательностей – Давмотов город. К 20 веку большая часть объектов Кремля находилась в руинированном состоянии. Однако в середине прошлого века было принято решение о его восстановлении. Территория Кремля обнесена каменными крепостными стенами с ходовыми площадками. В 2013 году Псковский Кремль, или как его называют, Псковский Кром, вошел в десятку символов России. Ансамбль Псковского Кремля входит в состав Псковского музея-заповедника. В Пскове сохранилось множество мест с неповторимой аурой, и Покровский комплекс, который также посещают паломники, как раз из их числа. Его богатая событиями история и живописная местность вокруг привлекают людей со всего мира. Комплекс включает в себя здание церквей Покрова и Рождества Богородицы от пролома, стены окольного города. Вы увидите Покровскую башню. Это место явления Пресвятой Богородицы при осаде Пскова в 1581 году. Далее, в продолжении программы паломнической поездки, посещение Спасо-Преображенского Мирского монастыря. Это монастырский комплекс XII века, знаменитый благодаря единственным на Руси по степени сохранности домонгольским фрескам соборного храма. Он входит в объект всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Также все желающие смогут побывать в морском храме святителя Климента Римского. Второй день пребывания в Пскове продолжится поездкой на погост Выбуты. Это в 15 километрах от Пскова. Здесь родилась великая святая равноапостольная княгиня Ольга. Рядом с этими местами родился ее внук, святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси. Здесь княгиня Ольга провела свое детство, юность, здесь встретила своего будущего мужа и сюда же вернулась спустя много лет, чтобы принести в родные края христианскую веру. Также паломники посещают храм Ильи Пророка 15 века, храм святителя Николая Чудотворца и знаменитый Ольгин камень. А вот затем отъезд в город Печоры. И уже в конце дня вечернее богослужение в Свято-Успенском Псково-Печорском мужском монастыре. Третий день паломнической поездки начинается с божественной литургии. Паломников познакомят с историей монастыря. Можно будет поклониться чудотворным иконам Божией Матери Успения, Умиления, святым мощам угодников Божьих. После трапезы отъезд в Изборск. Это деревня в Печорском районе Псковской области. Там находится каменная Изборская крепость. Она была построена в 1330 году для защиты западных пределов Псковской земли. С момента постройки до 15 века выдержала 8 осад. Там же можно зайти в храм святителя Николая Чудотворца 14 века, в храм Рождества Пресвятой Богородицы, побывать на святых источниках 12 апостолов. Следующая точка паломнической поездки – погост Камно. Там находится Георгиевский храм 15 века и место упокоения протоиерея Валентина Мардасова. В трудные советские годы этот священнослужитель принял руководство над храмом святого великомученика Георгия Победоносца при погосте Камно. Отец Валентин достиг широкой известности. С разных концов к нему стремилось множество верующих. Кто за утешением, кто за ответом на трудный вопрос, кто за благословением, кто за советом. Батюшка старался проявлять к ним внимание и сочувствие, насколько хватало сил. Там же находится святой источник, где можно окунуться, набрать святой воды. Берите с собой подобающую одежду для купания, бутылку для святой воды. Ну а затем паломники возвращаются обратно в город Псков, а оттуда в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 9. Нижегородская ярмарка. Мы сегодня с удовольствием бываем на ярмарке, любуемся главным ярмарочным домом. Но нам даже и представить трудно, насколько действительно велики были размеры этой ярмарки, как сильно преображала она всю жизнь города. Здесь находили сбыт товары, производившиеся в самых отдаленных регионах мира, но основная торговля шла с Китаем, Персией и Средней Азией. Здесь устанавливались цены на чай, мануфактуру, металл, соль, рыбу, хлеб, меха и другие товары. В середине 19 века это был целый город с площадями и улицами. Вспомним самое начало строительства ярмарки. Карман России. В начале лета 1817 года в Нижнем Новгороде появились офицеры, одетые в незнакомую форму. Бетанкуровские инженеры говорили про них. Поселились инженеры на городской стороне, но каждое утро уезжали по Плашкоутному мосту на ту сторону Оки, в Кунавинскую слободу. А вечером кавалькада инженеров и изящно по-столичному одетых дам скакала по пыльным улицам к городским заставам на прогулку. Зрелище это было невиданное для нижегородцев и потому возбуждало всякие толки и разговоры. Но мало-помалу к новым людям не только привыкли, но и уразумели, зачем они появились в городе. И, надо заметить, проявили большой интерес к Кунавинской слободе, куда каждое утро уезжали инженеры. Что для них была Кунавинская слобода? Деревушка, где ковали мелкие гвозди, ткали тесенки, доготовили всякую судовую снасть. Только весной оживлялась слободка, когда на Оке подле нее собиралось бесчетное число судов, готовившихся сплыть в низовье. Больше ничем не была примечательна Кунавинская слобода. Но вот, в прошлом году вышло правительственное распоряжение. Ввиду того, что на Макарьевской ярмарке случившимся пожаром уничтожены почти все лавки, ярмарку перевести в Нижний Новгород, на Стрелицу, где сходятся Волга-Сокой. За лето сколотили временные балаганы, открыли в них торговлю. Ярмарка прошла оживленно, товаров навезли даже больше, чем к Макарию. Это и решило судьбу всероссийского торжища. Оно обосновалось в Нижнем. Для строительства ярмарочного города за Окой и приехали петербургские инженеры.
2: Нижегородская ярмарка – детище талантливого инженера-строителя Августина Бетанкура. Весной 1817 года начальник Государственного комитета строений и гидравлических работ Бетанкур прибыл в Нижний для проектирования ярмарки. Он сразу отметил удобство ее местоположения для развития внутренней и международной торговли. 15 мая заложили торговые помещения, а уже 15 июля открылись первые торги. Выдающимся гидротехническим сооружением стал большой обводной канал ярмарки с системой шлюзов, имевший достаточную глубину для захода груженных судов. Впоследствии канал получил название Бетанкуровский. Сейчас часть его русла занимает улица Бетанкура.
1: Нижегородцы постепенно стали осознавать, что в истории их города началась новая эпоха. Ярмарка поглощала изделия со всей Нижегородской губернии. Выксунский чугун, орсминскую сталь, мурашкинские тулупы, арзамасские кожи и войлок, городецкие игрушки, семеновские ложки и всякую заволжскую деревянную посуду. Это способствовало оживлению нижегородской промышленности, которая пока что была куда как скромна. Главное место в ней занимали 11 канатных заводов, выпускающих разные толщины канаты и веревки. А кроме канатных, существовали совсем незначительные заводики для местных нужд. Два стекольных, да два колоколенных, да два свечных, пивоваренные, кирпичные и мыловаренные. На этом список промышленных предприятий замыкался. И город считался ничем не примечательным. В нем всего 14 тысяч жителей и только 30 каменных домов.
2: Весь комплекс ярмарочных зданий спроектировал Огюст Монферран. От первоначального архитектурного ансамбля Нижегородской ярмарки сохранился лишь Спасский Староярмарочный собор, первый православный храм на ярмарке, послуживший моделью для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. В 1885-1889 годах по проекту и под руководством инженера Кили Вейна были проведены сложные технические работы по спасению Спасского собора, когда казалось, что храм обречен на гибель из-за разрушающегося фундамента. Во время этих работ собор был несколько расширен за счет пристройки угловых помещений. Были переложены карнизы. Это несколько изменило его первоначальный вид.
1: Пройдет всего 1,5-2 десятилетия после открытия ярмарки, и Нижний Новгород выйдет в число самых крупных городов Поволжья. Его станут называть «карманом России», имея в виду при этом, что Москва – ее сердце, а Петербург – голова. В предвидении того, что Нижний станет третьим городом государства, строительство ярмарки задумано широко, по последнему слову тогдашней техники. В центре ярмарки возводится двухэтажный главный дом. За ним шло несколько рядов каменных лавок, число которых доходило до 2500. Здание окружал водяной канал, чтобы по нему на лодках можно было подвозить товары от пристани прямо к лавкам. Под ярмаркой шла галерея с проточной водой, куда сваливались всякие отбросы и выносились в Оку. Строительством руководил петербургский инженер, генерал Августин Августинович Бетанкур, личность во многих отношениях примечательная. Испанец по происхождению, он поступил на русскую службу уже не в молодые годы, будучи известным инженером, автором ряда изобретений и учебника «Курс построения машин». В Петербурге он основал Институт путей сообщения. В Нижний Бетанкур привез своих выпускников и поручил им наблюдение за отдельными работами. Строительство ярмарочного города за Окой шло несколько лет. Постепенно каменные строения оттеснили временные деревянные балаганы. В ярмарочном городке установили свой строгий порядок. Когда начинать и кончать торговлю? Кому где каким товаром торговать? Где какие суда ставить по Оке и Волге? Ярмарочный торг начинался прямо на Плашкоутном мосту. По сторонам от проезжей части на высоких тонких столбах сколачивались наспех деревянные лавчонки. Здесь торговали всякой мелочью – шляпами, книгами, павловскими ножичками, самоварами, дешевым текстилем. Если с моста посмотришь направо, увидишь на песчаном Волжском острове железный торг. Сюда свозили с Урала и Приокских заводов железополосовое, круглое, угловое, штыковую медь, медь заводской выделки, отлитую в бруски, и всякие другие изделия русской металлургии. Налево глянешь, баржи в 3-4 ряда тянутся вдоль гребневских песков. В них привезена астраханская рыба, и торг здесь идет прямо с судов. Мост перейдешь, и сразу попадешь в шум и гам, стук экипажей, людскую круговерть и пыль, поднятую тысячами ног. Вдоль Волжского берега идут ряды. Лоскутный, кафтанный, иконный, и тут же ягодный, хлебный, пирожный, мясной. Дальше лавки с хрупкими товарами, стеклом, фарфором, фаянсом. Потом ряды холщовый, меховой, рукавичный, кожевенный, мыльный, табачный, корзинный, сапожный, светильный, окошечный. А дальше лавки часовщиков, кузнецов, портных. У самого берега Волги огромные склады кож и чая. Пройдя линии лавок, посетитель ярмарки чувствовал необходимость подкрепиться. Тут же дразнящими запахами манили открытые двери трактиров и харчевен. Диковин на ярмарке было немало. Вот восточный купец сидит на ковре, брошенном на низкий прилавок. В его руке курится трубка. На этом ковре он угощает чаем своих покупателей, на нем обедает, здесь же отдыхает. Рядом с ним стоят кувшины с жемчугом. Лежат в беспорядке кипы индийских шалей.
2: Нижегородскую ярмарку справедливо называли «меновым двором Европы с Азией». Здесь торговали товарами, произведенными в самых разных странах мира. Но основная торговля шла с Востоком – Китаем, Персией и Средней Азией. Поэтому Нижегородская ярмарка служила ключом торговли с Азией. Она была крупнейшей в мире по товарообороту, далеко опережая Лейпцигскую. А вторая в России по обороту ярмарка – Ирбитская – была меньше Нижегородской в 6 раз. Значительная роль Нижегородской ярмарки для России была и в том, что она была последней в году среди всероссийских ярмарок, проходила с 15 июля по 25 августа. Фактически на ней подводились итоги работы всего народного хозяйства страны за год и устанавливались цены на основные товары – чай, мануфактуру, металл, рыбу, соль, хлеб и меха. Во время ярмарки на одного нижегородца приходилось 9 приезжих.
1: Продвигаясь в густой толпе по улицам ярмарочного городка, посетитель доходит, наконец, до главного дома. Здесь потише, пореже толпы народа. В верхних покоях главного дома во время ярмарки живет губернатор. Низ занимают самые модные лавки. Здесь торгуют дорогими мехами, уральскими самоцветами, парижскими новинками. Здесь все приманки моды. На балконе играет музыка. Прохаживается чистая публика. Помещики, их тучные жены и румяные дочки, солидные купцы с медалями на шее, городские чиновники, офицеры. Здесь по вечерам губернатор дает балы, маскарады. Посетитель от ярмарки в восторге. Перед ним выставлено на показ все, что производится и добывается в России, чем похваляются Запад и Восток. Здесь собраны товары на миллионы рублей. Их привезли сюда обозами, караванами судов. Однако внимательный наблюдатель заметил бы и другое. Он увидел бы, что ярмарка как бы обнажала внутреннюю механику российской жизни со всеми ее контрастами. Все в эти дни жило торговыми интересами. Все продавалось и все покупалось. Все хотели продать подороже, купить подешевле. Здесь до 1861 года торговали даже крепостными. Владельцы привозили на ярмарок своих Ванек, Васек, Груник на продажу. Торг людьми на ярмарке был запрещен, но все знали, что он все-таки происходил. И все знали место, где он ведется. Неподалеку от главного дома, на берегу канала. И губернатор знал об этом, и полиция. Все знали, но делали вид, что ничего не происходит. Пока чистая публика прохлаждалась под сводами главного дома, придумывая себе новые развлечения, простой люд, толпившийся на площади перед плашкоутным мостом, матросы, грузчики, чернорабочие, бурлаки, искали себе заработок. Они не гнушались никакой работой. Среди них бурлаки были на особом месте. Бурлацкая работа была самая что ни на есть тяжелая. Только особо сильные и выносливые люди могли ходить в лямки. Ежегодно в мае огромная армия бурлаков всплывала вниз по Волге. Поспеть обратно в Нижний надо было к 15 июля, дню открытия ярмарки. Но еще задолго до этого дня волжские плесы покрывались бесчисленными судами. Какой только посудины не видела Волга. Шли быстроходные красавицы-расшивы. Шли присадистые гусяны с короткими мачтами, расписные тихвинки, кладушки, коломенки, барки, полубарки. Всякому товару свой корабль. Налегая грудью на широкую лямку, согнувшись в три погибели, бурлаки шли от зари до зари по узкой полоске песка или галечника, иногда по колено или по грудь в воде. Всей артелью в лад они выставляли вперед правую ногу, а левую подтягивали за собой. На 1000 пудов груза полагалось 6-8 ног. Останавливались только один раз в день пообедать. Бывало, при сильном ветре или при обмелении реки бурлацкая артель задерживалась в пути и весь заработок проедала. Частенько хозяин или его приказчик обманывали бурлаков, а жаловаться было некому. власти держали сторону хозяев. Не всегда бурлак мог найти себе работу. Рабочей силы было много, грузов много, а судов не хватало. Слишком долг был их оборот. На доставку груза от Астрахани до Нижнего тратилось несколько недель. Развивающаяся торговля требовала более скорых средств передвижения. Об этом думал еще Иван Петрович Кулибин, но осуществить это можно было только в век пара и машин. И он наступил.

его тебе сломать, милости просим в мир вычислений Пасхи. Так, что же такое умная молитва и сердечная молитва? Дорогой Евгений, опять же, если вас заинтересовал этот вопрос, ну, надеюсь, что это не праздное любопытство, а действительно вам бы хотелось этого достичь, то как минимум, для этого нужно отрешиться от мира. В миру достичь умной и сердечной молитвы я даже сейчас не берусь вам назвать, кому это удалось. Наверное, никому. Это очень большой труд. В целом, нам хотя бы с вами, вот на том уровне, на котором мы пребываем, научиться бы просто молиться, просто молитве. Хотя бы, я неоднократно об этом говорил в наших программах, самое главное — научиться хотя бы не отвлекаться во время молитвы. Не отвлекаться. Мы ж как привыкли, встаем перед иконами и стоим. То, что касается вот этой самой умной молитвы, она не касается пребывания икон, не касается какого-то конкретного места положения человека в пространстве. Она сопровождает человека везде, где бы он ни находился. Речь идет, как вы понимаете, надеюсь, о молитве Иисусовой. И первый этап достижения вообще в молитвенном делании – это молитва устная, когда мы можем, не отвлекаясь, произносить эту молитву Иисусову устами. Ну, то есть просто произносить. И постепенно уходить на тот уровень, когда мы можем эту молитву произносить, не открывая рот, когда у нас уже и язык перестает вслед за молитвой во рту шевелиться, потому что на первом этапе вроде бы мы вслух эту молитву Иисусову не произносим, но язык продолжает работать. Так или иначе, мышцы сокращаются, и мы продолжаем там в закрытом рте у себя языком артикулировать. Еще пытаемся произносить слова. Вот когда мы и от этого уйдем, когда мы сможем, не отвлекаясь ни на что и ничем, только в мыслях у себя произносить эту молитву, сосредоточившись на том месте, куда она должна быть адресована. Где, Господь, ты сказал, Царство Божие находится? Мы ж к Богу обращаемся с молитвой, Господу Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную. Значит, Господу Иисусу Христу, к Царю славы. Царь где? В Царстве. А Царство Божие где, сказал Господь, находится? Царство Божие внутри вас есть. Так вот, внутрь себя должна быть обращена эта молитва. Вот когда мы ее правильно сориентируем с обращением и научимся, не используя речевой аппарат, ее произносить именно только в мыслях, еще раз повторяю, ни на что и ничем не отвлекаясь, чтобы в нашем существе звучала только эта молитва, то тогда мы выходим на уровень вот этой самой умной молитвы, когда уже нам речевой аппарат для молитвы не нужен. Мы молимся только умом. Вот она и будет умная. А местом сосредоточения этого Царства Небесного, как известно, является внутри нас сердце. И вот при правильном упражнении уже умной молитвой мы начинаем постепенно переходить на уровень умно-сердечной молитвы, когда ритмически эта молитва начинает звучать у нас вместе с сердцем. Это сложно объяснить, это надо только почувствовать. Это для

0: для тех, кто этим занимается. Очень много выпущено литературы, кстати, в частности, если интересно, вам можете взять и почитать об умной молитве. Многие святые отцы писали, это очень сложно, очень нужно, очень важно. И на сегодняшний день у нас, может быть, на всем земном шаре там несколько человек этим владеют. И вот когда человек доходит до состояния умно-сердечной молитвы, тогда бывает такое, что Господь посылает ему благодатную молитву. Когда человек уже сам фактически не молится, когда молитва молится в нем сама, уже без его как бы участия. То есть человек может чем-то заниматься, с кем-то говорить прочее, а молитва уже независимо от его включения воли, она сама звучит в нем. И если человек отключается, отрешается от каких-то своих земных, так сказать, проблем насущных, то в нем постоянно она пребывает. Когда-то погромче, когда-то потише. В зависимости от того, занят человек чем-то или нет. Вот. Но, еще раз говорю, теоретически это, ну, так, сотрясание воздуха, по большому счету. Это все приходит, ну, знаете, как занятие восточными единоборствами. Теоретически можно вам сколько угодно там рассказывать, как какой-нибудь там удар йокогири осуществляется. Но фактически, если вам учитель этого не покажет, и если вы это там десятки тысяч раз не повторите, вы никогда не сможете этот удар нанести. Вот. Проблема в чем? То есть здесь тоже должен быть учитель, который научит правильно молиться, правильно сосредотачиваться и, так сказать, идти по ступеням от простого к сложному. Поэтому, дорогой Евгений, если интерес действительно к этому не праздный, то я рекомендую вам обратиться к литературе, где это все подробнейшим образом описано. А вот найдете ли вы, скажем так, достойного учителя, кто бы мог вам это показать, продемонстрировать и в нужное русло вас направить, вот тут, к сожалению, вы только можете это сами осуществить, путешествуя по монастырям, общаясь с местными монахами, и, может быть, вам очень сильно повезет, Господь вам откроет, вы найдете человека, который сам этим владеет и вас сможет по нужному пути направить. А у нас звоночек был в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Спаси Господи. Слушаем вас.
1: С интересом стал слушать вашу передачу. Вообще радиообраз, радиовера. И вот, к сожалению, очень редко пытается, ну, получается, днем услышать. Даже практически, может, первый раз я вот так вот услышала, что есть такие передачи, в которых доступным языком все доходчиво объясняют. И вот сейчас про молитву очень хорошая ваша такая речь была. У меня вопрос такого характера. Дело в том, что вот у меня дочь, там, 21 год. Вот есть у нее друзья, есть такие же молодежи, очень много у меня по работе. Они, как бы, я считаю, немножко потерянные такие, потому что у них был сложный такой период, коронавирус, тут еще что-то, изоляция из какого-то общества. И вот сейчас мы сталкиваемся, не первый раз уже слышу от них, когда они приходят, душа тянется в церковь, приходят, просто начинают, ну, просто православная церковь. Заходя, бывает, что получается осуждение. Не так платок одет, не тут стоишь, не так свечку держишь, не тому это. То есть никто, приходя в храм, как бы не объясняет, как себя вести. И понятно, что вот такие передачи тоже, когда молодежь работает, вот даже сложно попасть и услышать какие-то вот такие правильные, ну, наставнические такие вещи. Я хотела поинтересоваться, есть ли в Нижнем Новгороде вот у нас какие-то такие, может быть, специально для молодежи именно вот беседа напрямую, воочию, не по радио, а вот когда собираются люди, которых душа тянется к Богу, и чтобы не оттолкнуть, чтобы можно было доступно все объяснить.
0: Благодарю за вопрос. Вы знаете, у нас, я побоюсь соврать, но в свое время у нас при очень многих храмах были воскресные школы. Причем там возрастного ценза как такового нет. Если уж, что называется, претит там рядом с детишками находиться, это другой разговор. Но если действительно есть интерес и желание пообщаться со священником и получить ответы на вопросы какие-то вот такого уровня именно там дисциплинарного, этического и так далее, как себя в церковь вести и так далее. Вот. Пожалуйста, в любой воскресной школе, то есть по воскресеньям, после богослужения, там батюшка остается и с детьми беседа проводит, но с ними там и родители остаются, бывает, и этот разговор, он адресован как бы ко всем присутствующим, не только к детям. Ну, таким вот детским, конечно, доступным языком, чтобы всем было понятно. Ну, я думаю, если дети понимают, взрослые уж тем более поймут. Вот. Потом у нас есть катехизаторские курсы, по крайней мере, вот при кафедральном соборе в честь святого благоверного Александра Невского, князя, на Стрелке. Вот, пожалуйста, на катехизаторские курсы, там тоже все объясняют, все рассказывают, все показывают, и, пожалуйста, здесь уже можно получить определенное даже образование в этом ключе. Не просто ознакомиться, а уже получить образование, и в конце прохождения тех курсов выдается удостоверение о прохождении катехизаторских курсов, то, что этот человек уже имеет право другим все это дело доносить. Вот. Либо просто поинтересоваться, где проводится, в каких храмах. Ну, я так думаю, что раз курсы есть, значит, и специалисты есть. И их не там не полтора человека на кубический километр, а поболе. Я думаю, что при многих храмах вот эта вот катехизация, катехизические беседы производят эти беседы. Пожалуйста, просто надо поинтересоваться, не полениться, позвонить в один, другой храм, ну, где там вам поближе, чтобы ходить. Спросить, приходит катехизатор или не приходит, там бывают беседы с катехизаторами или нет. Все, там люди специально обученные вам, пожалуйста, все это расскажут, покажут, продемонстрируют, там и по храму проведут. Скажут, покажут, где в храм заходить, откуда из храма выходить, что такое икона, как к ней подходить, как прикладываться, как свечки ставить и так далее. Все, все, все, все. Поэтому я не знаю, с чем связано наличие таких вопросов, но было бы желание, просто надо позвонить, спросить. Я думаю, сейчас проблем с этим быть не должно. При желании найдете. То есть это не специальное вот место, где собираются, а при любом храме это должно быть, по крайней мере, должно именно быть. При каждом храме. Вот. Я-то за наш монастырь отвечаю только, ну, в монастырях у нас это как бы не совсем принято, все это больше в приходских храмах. Но в конце концов, если уж совсем, ну, одолела такая проблема, негде информации взять, ну, можете прийти к нам в монастырь, к любому батюшке подойти и задать вопросы. Я думаю, никто не откажет, ответит на все интересующие вас вопросы. Лишь бы они были, лишь бы интерес был. Потому что я не могу отвечать за другие, там храмы приходские, там батюшки бывают очень заняты, им и храмом надо заниматься, у них и семья, там и дети себя мирополавком, все на свете, все надо успеть, крутись-вертись и так далее. Вот. Ну, по крайней мере, вот в монастырь к нам придете, любой батюшка вам не откажет. Если у вас будут вопросы, пожалуйста. Подойдите, спросите, ответит. Вот. А насчет специальных, говорю, это воскресные школы, специальное время и специальное место. Вот. В храмах по воскресеньям после богослужения воскресные школы. Никаких проблем. Так, вот что-то на WhatsApp пришло. Так, можно задать вопрос отцу Олегу? Да, можно. Можно. Разрешаю. Как отличить правду от неправды? Что такое подпись? Вот. Подпись – это ваша сокращенная или полная фамилия, которую человек оставляет под каким бы то ни было документом, тем самым утверждая, что это его авторство, либо утверждая то, что он с написанным в этом документе согласен. То есть подпись – это утверждение авторства или согласия в каком бы то ни было источнике. Вот что такое подпись. Ну, в моем понимании. Может быть, еще какие-то есть формы подписи. Я не знаю. Но, как правило, подписывать там хоть картину, хоть книгу, хоть документ. Ну, в общем, все, что написано пером, не вырубишь топором, и это в любом случае является документом того или иного образца, и подпись, она указывает на авторство. Вот. Если это действительно там документ, какое-то соглашение, какой-то договор или еще что-то, значит, соответственно, подпись, она подтверждает согласие данного человека следовать этому договору. Вот. Либо это, там, я не знаю, что присяга или что-то еще, когда человек с ней ознакомляется, после этого подписывается, значит, он изъявляет желание и решение следовать тому, что он прочитал, то, с чем он ознакомлен. Вот. Чтобы уже в случае чего можно было этого человека привлечь, если он будет поступать иначе, неправильно. Как отличить правду от неправды? Вы знаете, этот вопрос, он вековой. Он вековой. Самое главное для нас, как для христиан, правду от неправды мы отличаем одним единственным способом. Согласуется ли данное, как тут сказать, выражение, формулировка, что там еще, слова, речь, с тем, что написано в Священном Писании, что сказал Господь. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Так вот, все, что сказано Господом, это истина. Все, что со сказанным Господом не согласуется, соответственно, это ложь. Вот, поэтому изучайте Евангелие, и каждый раз, когда вы хотите узнать, правда или неправда, ищите согласие сказанного с тем, что нам сказал Господь. Если это согласие, так сказать, согласование стопроцентное, значит, это истина. Если есть расхождение с тем, что нам оставлено в Священном Писании, то значит, это высказывание, которое вы слышали от данного человека, оно ложное. Вот и все. Это вот нам, как христианам, дана такая возможность, чтобы мы могли правду и ложь отличить. Вот это вот наша лакмусовая бумажка. Вот это наш критерий истины. Это Священное Писание, это слова Господа Иисуса Христа. Подробности, как там и что бывает, иногда бывают такие нюансы некие, они были все разъяснены святыми отцами. Там, конечно, объем информации очень большой, просто несметный, но если прям вам очень хочется этого, очень прям нужно добиться, докопаться до истины, пожалуйста, берите творение святых отцов и ищите в них растолковывание вот по тем или иным вопросам. Это самый лучший критерий. То, что касается побеседовать вживую, пожалуйста, Печорский монастырь, я уже сказал, где я обитаю. Никаких проблем. Было бы желание. Сможете меня там найти. Если большое желание будет. И там, в монастыре, мы с вами можем пообщаться. Так, ну что ж. Пока больше никаких вопросов, никаких звонков, значит, вот еще у меня один вопрос от Евгения Ж. Ну, он тогда мне вот несколько вопросов задал, написал, вот я их сейчас вам тут и отвечаю, просто чтобы они не оставались. Не будет ли считаться эксгумация грехом? И кто так решил? Дорогой Евгений, дело не в самой эксгумации, как таковой. Для тех, кто не в курсе, эксгумация — это извлечение захороненного тела из могилы. для каких-то, так сказать, манипуляций. Ну так вот, дело не в самой эксгумации, чтобы ее, так скажем, представлять в форме греха или не греха. Дело в том, с какой целью она осуществляется. Если эта эксгумация осуществлена с целью глумиться над усопшим, над его телом, то это, естественно, грех, которого даже есть и название свое. Называется это вандализм. Разрушение могил, вскрытие их, надругательство над останками и так далее. Это называется вандализм. У нас даже есть, если мне память не изменяет, статья в Уголовном кодексе соответствующая. Да, это грех. Вандализм – это грех. Если же эксгумация осуществляется с целью выяснить, допустим, ну, появились сомнения у родственников, там, я не знаю, еще у кого-то, что был поставлен диагноз неправильно, и человек умер не от того, что ему написали. Какой же это грех? Чтобы мы докопались именно до истины и точно могли сказать, от чего этот человек умер, чтобы потом это не повторять. Либо если это судебно-медицинская экспертиза настаивает на эксгумации, если тоже не было до конца выяснено, какова была причина гибели человека. То ли его зарезали, то ли его там зарубили, то ли его застрелили. Из какого оружия, так сказать, нужно уточнить, чтобы в конце концов был найден убийца. Какой же это грех? Нет в этом греха никакого. И определяется это, вот как говорится, кто это определил? Закон, даже гражданский закон это определяет. Вандализм – это грех, а необходимость добиться, так сказать, добраться до истины грехом не является. Постижение истины – это не грех. Поэтому все, как говорится, немножко сложнее. Не эксгумация как таковая, а цель эксгумации уже определяет, грех это или не грех. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот прошел крестный ход в августе. Значит, из нашей деревни ушли женщины после кормежки крестного хода паломников, оставив много очень посуды и столов. Вот что считается? До ближайшей деревни ушли крестным ходом. Что считается? Это считается крестным ходом?
0: Благодарю за вопрос. Я не знаю, что это было, я там не присутствовал, я вам сказать не могу. Это надо спрашивать у организаторов этого крестного хода, куда они и зачем шли, и кто их на это благословил. И если это было конкретно с чем-то связано, с каким-то событием, допустим, шли в Дивеево на Дивеевские торжества, а благословил их настоятель храма, из которого они шествовали до Дивеева, да, это будет считаться крестным ходом. А если это люди просто собрались там пойти по деревням пожрать на халяву, Господи, прости, то извините меня, какой же это крестный ход? Это я не знаю, это, так сказать, попрошайки, поберушки. Вы уж выясните, ради Бога, сами этот вопрос, я вам как скажу. Может, это, как говорится, действительно собрались там все бомжи от крестных деревень и решили прогуляться эти калики-перехожие, чтобы было что поесть. Вот и ходят по деревням, побираются, их там кормят, они себя крестным ходом называют. Я не могу вам сказать, я говорю еще раз, там не был. Это ж вы, пожалуйста, выясняйте конкретно по месту и с теми людьми, которые к этому хотя бы какое-то отношение имеют. Ну что ж, дорогие мои, время нашего общения подошло к концу. Всего вам доброго, храни Господь, доброго вам Успенского поста. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Иван Семенович Козловский превосходно исполнял партию Пинкертона в опере «Чио-Чио Сан Пуччини». Заключительный дуэт первого акта в его исполнении – это поистине песня торжествующей любви. Заканчивая дуэт, певец поднимал Чио-Чио Сан на руки и нес через всю сцену. После Козловского многим исполнителям роли Пинкертона захотелось подражать ему, причем не его умению петь или вообще держаться на сцене, а именно силовому приему. Однажды на гастролях какой-то тенор, мужчина невысокого роста, решил продемонстрировать такой же финал. Исполнительница роли Баттерфляй была замечательной певицей, но очень грозной дамой. Когда действие подходило к финалу, узнавшие о намерениях певца оркестранты вскочили со своих мест и, не обращая внимания на метавшего молнии дирижера, чтобы увидеть, как гастролер справится со своей задачей. Тот схватил перепуганную мадам Баттерфляй на руки, стремительно рванулся вперед и, не справившись со значительным грузом, рухнул на неестественно зеленую траву сцены. Но это не сломило его энергии. Он поднялся и снова попытался блеснуть своей силой, и снова его постигла неудача, сопровождавшаяся хохотом зрительного зала.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: К полуночи ветер стихает, лениво травою шурша, и слышно, что Волга вздыхает, как будто живая душа. Валерий Шамшурин.
2: Миланский исследователь Ремо Джазотто воссоздал ныне известный адажио Альбинони около 1945 года, основываясь на сохранившемся фрагменте. Так как он предполагал, что пьеса написана для исполнения в церкви, он добавил орган. По иронии судьбы, именно благодаря произведению, большая часть которого является творением 20 века, по всему миру прокатился ренессанс творчества Альбинони. Сегодня адажио – одно из самых исполняемых музыкальных произведений. Эта удивительная музыка неоднократно использовалась в кино. Гитарист-виртуоз, мультиинструменталист и композитор Ингви Мальмстин процитировал тему адажио в сюите «Мечты и кара».

0: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Образ», в студии Олег Демин. Сегодня, 11 августа, Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая, архиепископа Мирликийских. Еще при жизни святитель Николай прославился как ревностный защитник православной веры и чудотворец. В частности, он спас город Миры от страшного голода. Также своими молитвами к Богу он помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных. На Руси святителя Николая всегда очень почитали и любили. Помимо 11 августа, память Николая Чудотворца также празднуется 19 декабря, это день его представления, и 22 мая – это перенесение мощей святого из Мирликийских в Италию. Также сегодня церковь чтит память святого мученика Калинника. Святой был родом из Каликии, области на юго-востоке Малой Азии. Он сильно печалился из-за того, что многие, несмотря на распространение христианства, продолжали поклоняться идолам и жить по языческим законам, и отправился с проповедью об Иисусе Христе по городам и селениям. Своей проповедью он многих обратил к вере в Господа. В одном из городов Калиник был арестован и приведен на суд к местному правителю Сакердону, который был известен как жестокий гонитель христиан. Тот, угрожая мучениями и смертью, приказал святому принести жертву идолам, на что Калиник ответил, что не будет этого делать, а мучений и смерти не боится. После множества телесных истязаний святой Калиник, возблагодарив Христа за дарованный ему мученический венец, сам вошел в костер. Тело его, оставшееся нетленным, верующие похоронили с честью. Вчера в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел совещание. Оно было посвящено строительству святых врат обители. Участники осмотрели территорию монастыря и ознакомились с ходом работ. Проект по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров в Нижегородской области реализуется при поддержке президента Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для этого была создана управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера. В задачи входит возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной доступности, создание комфортных условий для гостей и паломников. Вознесенский-Печерский мужской монастырь посетили наместник Свияжского Богородицы Успенского монастыря, директор музея Казанской епархии игумен Аркадий Логинов и заместитель директора этого музея Оксана Иванова. Они приехали для обмена опытом в развитии епархиальных музеев. Гостей принял настоятель Печерской обители архимандрит Тихон Затекин. Они познакомились с экспозициями Церковно-археологического музея Нижегородской епархии имени архиепископа Макария Миролюбова и музея Нижегородского отдела Императорского православного палестинского общества. В подарок гостям из Казанской епархии настоятель Вознесенского Печерского монастыря преподнес книги за своим авторством. 5 спортивных площадок ГТО открыты в муниципалитетах Нижегородской области в рамках госпрограммы «Спорт России» с начала года. Площадки открыты в Лысковском, Варнавинском, Володарском, Павловском и Первомайском муниципальных округах. Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что задача правительства – сделать спорт доступным для каждого нижегородца, вне зависимости от того, живет он в областном центре или в небольшом поселке. Каждая такая площадка в 280 квадратных метров оснащена комплексом уличных тренажеров для подготовки к тестированию ГТО и для занятий физкультурой. К открытию готовятся аналогичные площадки в Сеченовском, Вачском, Краснобаковском, Борском и Починковском округах. Программа «Спорт России» действует по поручению президента Владимира Путина. Подведены итоги профессионального конкурса медицинских работников «Серафимовский врач». Уже 6-й по счету конкурс проходил в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Он направлен на поддержку врачей, медсестер и других специалистов сферы здравоохранения. В этом году на конкурс были приняты 197 заявок, победителями и призерами стали 154 человека. Поощрительной премией конкурса отмечено 70 работников. Награждение будет проведено в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в рамках конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и здоровье России». В финале выпуска расскажем о погоде. В Нижнем и области ожидается похолодание и дожди. С подробностями начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Рабочая неделя началась с теплой погоды на 1-3 градуса выше нормы. Во вторник в антициклоне без осадков. Максимальная температура плюс 25, температура воды 22-23 градуса. К среде через территорию нашей области будут смещаться с дождями разной интенсивности холодные атмосферные фронты. С четверга по субботу продолжится вторжение арктического воздуха. Ночью температура будет понижаться до плюс 5, плюс 10 градусов. градусов, днем всего 12-16. Такой температурный фон на 4-6 градусов ниже нормы и больше характерен для середины мая. Местами сохранятся дожди. А вот улучшение погоды к воскресенью с ростом атмосферного давления по предварительным расчетам погода вновь войдет в обычный режим. На солнце столбики термометров поднимутся к отметке плюс 20. Лето продолжается.
0: И на этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Дом хрустальный.
2: Автор.
3: Владимир Высоцкий.
4: Песня Владимира Высоцкого «Дом хрустальный» впервые прозвучала в фильме «Хозяин тайги» в 1968 году и стала одной из немногих песен Владимира Высоцкого, выпущенных при жизни на пластинке «Мелодии». Эта запись получила распространение как эталонная версия песни. Из-за своей эмоциональной сложности и уникальности, несмотря на широкую известность, эта песня редко перепевается другими исполнителями и ассоциируется только с Владимиром Высоцким.
3: Исполняет Владимир Высоцкий.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Всего вам доброго!

0: Малая Родина.
1: Чкаловский район Нижегородской области. Край уникальный по своей истории, красоте здешних мест. Невероятно живописные берега его речек и озер. Воздух прозрачен и чист, леса богаты грибами и ягодами. Чкаловский район единственный в Нижегородской области, расположен на правом возвышенном берегу Горьковского моря. Город Нижегородской области Чкаловск появился на древней карте нашего края еще в XII веке. Назывался он тогда Василева Слобода в честь своего основателя, князя Василия Юрьевича, сына Юрия Долгорукого. Вначале поселение служило запасным пунктом обороны для городца. Когда Юрий Долгорукий отвоевал у черемисов городок Малый Китеж, он переименовал его в городец Родилов и посадил там воеводой своего сына Василия Юрьевича. Город стал центром притяжения для окрестного марийского населения, причем в последующем именно марийцы и их обрусевшие потомки составили основную часть горожан. Василий, в свою очередь, чтобы иметь запасной пункт обороны от набегов угорских народов, построил на правом берегу крепость, которую назвали Василева Слобода. В XIV-XVI веках Василева Слобода принадлежала князьям Шуйским и была их родовой вотчиной. Интересно, что с 1610 по 1764 год Василева Слобода была владением Московского Вознесенского монастыря. После стала государственным экономическим селом. В XIX веке Василева Слобода стала большим торговым селом, разделенным на две части – так называемые базар и гору. Базар – центр села. Здесь проживали зажиточные василевцы – купцы, владельцы пароходов. На горе жили мещане, священники, церковная прислуга, владельцы промысловых мастерских, питейных заведений и местная интеллигенция. Купцы и пароходчики держались обособленно. Все они придерживались старой веры, занимались скупкой и продажей зерна. Зерно свозили сюда с Владимира Суздальского Аполья и с низовьев Волги и продавали в Костромской и Ярославской губерниях. Также Слобода была известной как один из основных поставщиков бурлаков. «Каждую весну, – писал в начале XX века нижегородец Соловьев, – Василеве собиралось из сел и деревень ближайших губерний тысячи этого люда для найма и поступления в бурлаки, на Василевские и другие из близлежащих местностей суда, зимовавшие в здешнем затоне». Во второй половине XIX века с развитием пароходства и обмелением Волги в результате истребления лесов вдоль ее берегов возникает острая необходимость в дноулубительном флоте. В 1883 году Казанским округом Министерства путей сообщения создаются мастерские по строительству, ремонту и восстановлению флота в Василевой Слободе. Начинается индустриализация района. В советские времена весь флот, стоявший в затоне, был сохранен, отремонтирован, подготовлен к национализации, а впоследствии многие суда были переоборудованы для Волжской военной флотилии. В 20-е годы Василевские казенные мастерские выросли в крупный судостроительный и судоремонтный завод. Василева Слобода – родина легендарного летчика-испытателя, героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. В 1937 году жители рабочего поселка Василева и Василевского района, отдавая дань уважения своему великому земляку, обратились с просьбой в президиум в ЦИК о переименовании Василева в Чкаловск. Просьба жителей была удовлетворена. С 28 августа 1937 года рабочий поселок и район носят имя Валерия Чкалова. В 50-е годы XX века в связи со строительством Горьковской ГЭС большая часть Чкаловска попала в зону затопления. Чкаловск был перенесен на новое, более высокое место и отстроен заново по генеральному плану. На новом месте был построен и судостроительный завод. В 1955 году Чкаловску был присвоен статус города. Исторически сложилось, что василевские жители издревле больше были промысловиками, кустарями и мастеровыми людьми, чем земледельцами. В селе занимались различными промыслами. Широко было развито изготовление гончарной посуды. В середине XIX века в Василеве было до 25 гончарных мастерских. Глиняную посуду по весне сплавляли на барках в низовье Волги и на Каму. В конце XIX века на территории современного Чкаловского района сложился особый вид вышивки по выдергу, то есть по крупной сетке, образованной путем выдергивания продольных и поперечных нитей полотна, известная под названием гипюр. Прозрачностью и мягкостью эта вышивка напоминает кружево. Главный элемент узора, характерный для нижегородского гипюра, – ромбы цветками. Существует около 50 видов швов раздела, которыми заполняются цветки. Строчевая вышивка была предметом промысла, и все женское население сел и деревень от зари до зари сидело за пяльцами, покрывая ажурным узором белое полотно. В 1920-е годы вышивальщицы объединяются в артели. Одна из первых, Катунская трудовая артель по строчке и вышивке белья, была организована в 1924-м. 1960-й год стал переломным в истории промысловых артелей. Они переходили в разряд государственных предприятий. На базе объединенных артелей была создана Чкаловская строчевышивальная фабрика, которая в 1998 году была преобразована в акционерное общество «Гипюр». С целью сохранения и развития народного промысла на предприятии был открыт выставочный зал «Нижегородский гипюр». В нем перед посетителями предстает сказочный рукотворный мир вышивки нижегородского гипюра. Уникальные образцы изделий мастериц и художников разных поколений. Вот такие удивительные места в нашем Нижегородском крае. Со своей уникальной историей и традициями нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: До изобретения телефона люди использовали для передачи сообщений дымовые сигналы, свист, колокола или барабаны. Но звук имеет свойство рассеиваться на расстоянии, поэтому потребовалось устройство, способное это расстояние преодолеть. История происхождения телефона начинается в середине 19 века. Известно, что работу над изобретением телефона параллельно вели как минимум 4 человека. Это американцы Элайша Грей и Александр Грэм Белл, итальянский американец Антонио Миуччи и немец Иоганн Филипп Рейс. Так, в 1860 году Миуччи создал устройство, которое могло передавать звуки по проводам. Он назвал его телектрофон. Год спустя Рейс создал свое устройство. Оно могло передавать музыкальные тона и человеческую речь по проводам. В 1876 году Александр Белл запатентовал свой, как он его называл, говорящий телеграф. Его изобретение могло передавать и принимать человеческую речь.

0: не превышала 500 метров. В этот же год Элайша Грей подал заявку на патент на устройство для передачи и приема вокальных звуков телеграфным способом. Свою заявку он затем отозвал, а патент получил Александр Белл, который до сих пор считается в большинстве стран изобретателем телефона.
1: Интересный факт. Первый телефонный звонок в мире был совершен 10 марта 1876 года из одного помещения мастерской Александра Белла в другое. Белл позвонил своему помощнику Томасу Уотсону со словами: «Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть». Через минуту к Беллу явился Уотсон, сообщив, что услышал и ясно разобрал его слова.
0: Основой электрических систем, таких как телеграф и телефон, являются провода. Александр Белл в начале своей работы просто хотел усовершенствовать телеграф. Механизм устройства, способного воспроизводить речь с помощью электричества, был понят им в мае 1875 года. Белл и его помощник Томас Уотсон доказали, что разные тона способны изменить силу электрического тока в проводе. Поэтому для достижения успеха им оставалось только создать рабочий передатчик, который бы имел мембрану, чувствующую изменения электронных потоков. Затем сконструировать приемник, который бы смог их воспроизводить в слышимых частотах. Передача информации с помощью электричества сильно отличалась от прежней системы, где использовались точки и тире. Это была настоящая техническая революция. И сегодня телефоны используются повсеместно. Они стали такой же обыденностью, как ботинки или тарелки. А между тем, это удивительное изобретение, открывающее невероятные возможности для общения.

0: Как стелится по ветру рожь золотая широкой волной, как пыль поднимается, путь застилая густой стеной, как грудь моя ноет тоской безымянной, мученьем былым. О, если бы встретить мне друга нежданно и плакать бы с ним! Но горькие слезы ли я лью только с вами, пустые поля? Сама ты горька и полита слезами, родная земля. Алексей Апухтин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: До конца дня на юге региона облачная с прояснениями погода. Плюс 20 градусов, ветер южный 3 метра в секунду. На севере области малооблачно, плюс 23. В Нижнем Новгороде вечером облачно с прояснениями, без осадков, 20 градусов тепла, ветер южный 3 метра в секунду. Всем слушателям радиообраз хорошего завершения дня.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года. Продолжение.
3: Вскоре в жизни арестованных снова случились большие перемены. Коменданта Авдеева уволили вместе со всей рабочей ватагой, а его заместителя Мышкина арестовали за воровство имущества царской семьи. Посты охраны в доме заняли красные латыши, плохо или совсем не говорившие по-русски. Их привел с собой новый комендант, человек в черном, комиссар Юровский. «Больше воровства не будет, и я этого не допущу», — решительно заявил он императору. «Все украшения и драгоценности соберите в шкатулку, составим их опись. Шкатулка останется здесь, у вас в комнате», — махнул он рукой в сторону стола. «Каждый день я сам буду проверять ее содержимое». Он внимательно наблюдал, как княжны одна за другой приносят свои украшения, как императрица сложила горкой на столе кольца, браслеты, серьги, жемчуг. Только один браслет остался у нее на руке. «И его снимайте», — приказал Юровский. «Не могу», — возмутилась императрица. «Это подарок брата. Я много лет ношу его». Она с усилием попыталась снять браслет, но тот был для этого слишком узким. «Вам придется его разрезать», — с вызовом посмотрел на Юровского император. «Ладно», — после секундного размышления согласился новый комендант. «Пусть браслет остается у Александры Федоровны». «У вас есть часы, Николай Александрович?» С видимым удовольствием обратился он к царю просто по имени-отчеству. «Да». «Золотые?» «Да». «Сдайте их». Император достал из кармана часы и положил рядом со шкатулкой. Алексей подумал, что у него ничего ценного нет, кроме иконки Богородицы на золотой цепочке. Но отдавать ее было ни за что нельзя. Она лежала под подушкой с того самого дня, как увели Нагорного. Цесаревич даже помолился, чтобы никто не вспомнил о его сокровище, которое для него спас дядька. Но взрослые, к счастью, были заняты своими делами. Юровский сгреб в шкатулку все собранные ценности, закрывая ее, громко хлопнул крышкой. «Когда перепишем, принесу драгоценности назад, но вам будет запрещено без моего разрешения их трогать». После ухода коменданта император пожал плечами. «Давно бы так сделали, тогда бы вещи не пропадали». На дверь сарая, в котором хранилось в ящиках имущество царской семьи, привезенное из Тобольска вслед за арестованными, по приказу коменданта повесили новый замок. Ключи от него Юровский забрал себе. В доме с приходом латышей стало так тихо, что даже веселые княжны лишний раз старались не шуметь.

0: медь. Молчаливые охранники между собой общались редко, и язык, на котором они говорили, никто из арестованных не понимал. Латыши не напивались, не веселились по вечерам, как бесшабашные рабочие, но от этого стало только страшнее. Тишина, поселившаяся на первом этаже дома Ипатьева, казалась замуровывающей жителей второго этажа. Ночью каждый час охранник заглядывал в комнаты арестованных, проверяя их наличие. Таков был приказ Юровского. Мечты о побеге окончательно развеялись, когда на одно из всех открытое окно в комнате государя и государыни по распоряжению Юровского поставили решетку. Два слесаря долго, деловито прикрепляли ее к окну, перешучиваясь о чем-то своем, передавая друг другу инструменты. Они не догадывались, что хоронили чью-то последнюю надежду на смелость и честь офицеров, готовых спасти своего царя. Алексей не мог оторвать взгляда от этих деловитых рабочих, так запросто гвоздь за гвоздем, возводивших преграду между их семьей и свободой, Ливадией, оставшимися по ту сторону решетки близкими людьми. В комнате собрались все 12 человек. Один из слесарей ушел быстро, другой возился долго, старательно, в конце с удовольствием оглядев решетку, с силой подергал за ее прутья. Она стояла крепко. Крикнул кому-то, стоящему под окном. «Готово! Принимай работу, товарищ!» Потом собрал инструмент и, насвистывая, ушел мимоходом, без интереса осмотрев арестованных, собравшихся в комнате. Ночью Алексею приснился Нагорный в парадной белой матросской форме. Они вместе сидели на балконе дворца в Царском селе. Матрос вязал морские узлы, снова в который раз объясняя, как это нужно делать. Под балконом почему-то начиналась и уходила вдаль степь, о которой рассказывал дядька, обещавший показать ему родные малороссийские края. Снизу им вдруг помахал неизвестно откуда взявшийся князь Долгоруков. Из-за его спины радостно улыбалась обычно строгая мадам Шнейдер. Над Царским селом гудел колокольный благовест. Но какой это был праздник, цесаревич не понимал. И почему-то ему страшно было спросить об этом у Нагорного. Так он и проснулся, не узнав о празднике. Цесаревичу помогла одеться сосредоточенная Татьяна, односложно отвечавшая на его невинные вопросы. «Я проспал? Комендант с проверкой приходил?» «Приходил». «Хочется чаю?» «Хорошо, скоро будет готов». «Ты почему такая?» — не выдержал цесаревич. «Что-то случилось?» Татьяна, словно потеряв последние силы, склонившись, оперлась руками о кровать. Доктора Боткина увели на допрос. «Нет!» — это казалось Алексею невозможным. Как же их могли оставить без врача? Ведь пока никто из тех, кого уводили, не возвращался. «Уже наступил июль», — вздохнула Татьяна. «Как жарко!» — стерла она капли пота со лба. «Маму не могут успокоить». Ее голос звучал устало, монотонно. «У нее истерика. Маме постоянно нужен врач. И тебе». Деревенка не стали пускать. А Евгений Сергеевич чем им помешал? И эта странная охрана. Почему они все время на цыпочках ходят, бесшумно, словно боятся чего-то? Мне казалось, что в этом доме половицы ужасно скрипят, но под ногами этих они не издают ни звука. «Лучше бы остались пьяные рабочие. Они улыбались и по-русски говорили», — согласился с сестрой цесаревич. «Днем так же тихо, как и ночью». День получился потерянным. Никому не хотелось разговаривать. Все прятали глаза, будто чем-то провинились друг перед другом. На прогулке по одному разбрелись по саду. Кресло Алексея покатила Ольга. Оба молчали. Император сосредоточенно ходил по дорожкам, пытаясь успокоиться после долгих слез жены, которую, напоив лекарствами, с трудом уложили в постель Ольга и Татьяна. Императрица уснула, с ней осталась Нюта. За столом во время обеда снова все молчали. Государыня не пришла, она все еще спала. Еда оказалась скромной, даже скудной. Суп, каша с овощами, кисель, булочки, чуть присыпанные сахаром из старых запасов повара. Только свежего хлеба было вдоволь. Юровский позволил монахиням приносить заключенным только одну бутылку молока в день, больше ничего. Без яиц, сливок, творога, масла, свежей зелени, раньше входивших в монастырское приношение, Харитонову из одних пайков трудно было готовить сытные блюда. Императрица несколько раз вынуждена была лично просить коменданта позволить приносить яйца хотя бы для больного Алексея, и Юровский каждый раз обещал подумать. После вечерней прогулки перед ужином государь остался в комнате сына. В одиночестве государыня быстрее приходила в себя после нервных срывов. Алексей в длинной свободной ночной рубашке лежал на постели. Так ему было легче, потому что он уставал от переодеваний и долгого сидения в кресле. Отец, расположившись у стола с настольной лампой, побеленные окна не давали достаточно света. Не спеша читал, потом ненадолго задремал или, может, закрыл глаза, давая им отдохнуть. В доме главенствовала тишина. Когда на далекой кухне за закрытыми дверями повар звякал крышкой о кастрюлю, этот звук слышали все. Поэтому быстрые шаги на лестнице сразу привлекли внимание цесаревича. Латыши так не ходили, как и комендант. Шаги затихли у его комнаты. В дверь заглянул доктор Боткин. «Евгений Сергеевич!» — обрадовался Алексей. «Мы так волновались! Скажите маме, что вы вернулись, а то она плакала!» Император протянул доктору руку. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Садитесь, рассказывайте», — попросил государь, — «почему они вас целый день продержали?»
1: «Даже не знаю, Ваше Величество», — растерянно развел руками доктор, — «как сказать? Мне самому ничего не известно, то есть непонятно. Полдня ждал у кабинета, потом несколько комиссаров один за другим говорили со мной и вместе тоже. Мне нужно написать письмо детям, обязательно». Он как будто забыл о присутствующих, а только разговаривал сам с собой. «Обо всем, ничего нельзя пропустить, о самом важном напомнить».
0: «Что-то случилось? Вам нехорошо?» — забеспокоился государь.
1: «Это все?» — Боткин ответил не впопад вопросом на вопрос, но потом взял себя в руки и продолжил. «Странные люди уговаривали меня работать у них в госпитале, сказали, что им нужны хорошие врачи».
0: «А как же мы без вас?» — удивился непонятливости комиссаров Алексей.
1: «Да», — улыбнулся цесаревичу доктор, — «вот это я им и ответил. Но там что-то происходит. Они приняли какое-то решение». Он снова потерял нить рассуждений. «Твердят, что к городу подходят белые, и эта слабость после колик измучила. Они угрожали мне. Как я могу бросить? Столько лет всю семью лечил».
0: «Пойдемте». Император вдруг строго прервал непонятную речь врача, помог ему подняться, взяв под руку. «Поговорим позже. Нужно зайти к Алекс. Она будет вам рада. Вам нужно отдохнуть».
1: «Ну как же? Нужно что-то делать». Тот не сопротивлялся, но замолчать не мог. «Им никого не жаль».
0: Государь испуганно оглянулся на Алексея, но цесаревич больше не прислушивался к разговору взрослых. Достав карандаши и блокнот, начал что-то записывать.
2: Следующий день, 14 июля, был воскресным. Начался он обыкновенно, утренней поверкой. Непроницаемый Юровский буднично, без эмоций, пересчитал заключенных, задержался только у цесаревича, вежливо поинтересовавшись, как тот себя чувствует. В ответ на «спасибо, лучше» удовлетворенно кивнул. Однако, когда арестованные оделись и собрались на совместную утреннюю молитву, в гостиную неожиданно снова вошел комендант, обычно после утренней поверки до обеда не появлявшийся на втором этаже.
1: «Вы просили отслужить для вас обедницу», — обратился он к государю.
2: «Да», — кивнул император. «Я несколько раз обращался в Уральский совет с просьбой разрешить священнику прийти к нам».
1: «Тогда ждите», — распорядился Юровский. «Сейчас он придет».
2: Алексей вдруг подумал, рассматривая комиссара, что тот всегда ходит в кожаной куртке, и это в июле, когда другим жарко даже в тонких рубашках. В гостиной к иконам принесли стол, покрыли его белой вышитой серебром скатертью. Девочки захотели к службе переодеться, побежали к себе в комнату, вернулись в одинаковых белых кофточках и темных юбках. Императрица не принимала участия в общих приготовлениях, а спокойно опустив взгляд, сидела в кресле рядом с сыном. Возвращение доктора Боткина так и не поправило до конца ее печальное настроение. Будто надломилось в ней что-то от череды потерь близких людей. Не осталось сомнений, что их мир куда-то движется. Стало понятно, возвращение врача ничего не меняет в беззащитности перед беспощадной судьбой. Накануне вечером она долго сосредоточенно перечитывала письма любимой подруги Ани, но не радовалась им, как раньше, не читала другим забавные куски вслух, а, сложив в стопочку, вместе плотно связала конверты ленточкой, потом также перечитывала и складывала письма от других адресатов. Ни дети, ни муж, ни этот подарок, неожиданная служба не могли ничего изменить в ее отрешенности. Окружающих пугала перемена, произошедшая в ней. Император и дети старались приласкать ее, как могли, но им тоже было неспокойно. Витавший дух уныния разжигал Евгений Сергеевич, который после возвращения с допроса постоянно писал какое-то странное длинное письмо к детям. Никто не обсуждал его занятия, но очень уж было похоже на попытку написать завещание, проститься навсегда с далекими близкими.
1: Батюшка начал службу старательно, с доброй улыбкой. Строгий диакон, размахивая дымящимся кадилом, обошел сначала маленькую часть гостиной, потом через арку и большую. Сладко, привычно запахло ладаном. Старательный священник четко произносил каждое слово молитвы, только никто из царской семьи сегодня ему не вторил, будто внутренние молитвы брали верх над внешними. Алексею вдруг стало необыкновенно жаль всю свою семью, измученную тревогами маму, отца, страдающего, болеющего сердцем за свою любимую несчастную страну, сестер, надежды которых даже самые невинные не сбылись. Да и себя самого ему было жаль, наследника, невенчанного на царство, не наследовавшего родину, не успевшего ничего для нее сделать. И ясно, что прав был сначала Нагорный, потом доктор Боткин, когда говорили ему, что когда-нибудь все поймут, не царь отрекся от своего народа, а народ от царя. Цесаревич всей душой это понимал и еще остро чувствовал, что и от него, наследника, тоже отказались русские люди. А те немногие преданные, кто провожали его в Тобольске у парохода, больше не могли в этом ничего изменить. Цесаревич, повернувшись, еще раз посмотрел на родных, на их невидящие взгляды, глаза будто с поволокой. Служба шла своим чередом, молитвы сменяли одна другую, и, казалось, каждое обращение к Спасителю, к Пресвятой Богородице, к Святому Духу, к ангелу-хранителю, будто сразу напрямую уходила на небо. Настало время обратиться с молитвой об усопших, соединиться с ними во святых. Но диакон непонятно почему не проговорил, как обычно по правилам, «Еще молимся об упокоении душ усопших рабов Божьих». А щемящий печально с надрывом запел: «Со святыми упокой». И, не сговариваясь, Не обменявшись взглядами, все присутствующие молча опустились на колени. Император и княжны наклонились к самому полу. Императрица и цесаревич склонились в своих креслах.
0: Черный человек Юровский, весь в черном, стоявший с начала службы в углу малой гостиной за аркой, прислонился к стене так, чтобы в тени не было видно его лица.
1: Служба закончилась. Священник замешкался, оглянувшись на коменданта, не зная, как ему быть, идти самому с крестом к арестованным или подождать, пока они к нему подойдут. Но Юровский, скучая, рассматривал свои сапоги, и священник решился. Сделал шаг в сторону императора. Тот в ответ подошел и поцеловал крест. Потом к кресту приложились княжны, доктор Боткин, повар с поваренком и Нюта. В конце батюшка сам подошел к сидящим в креслах императрице и цесаревичу, которым диакон, как было разрешено заранее Юровским, дал по просфоре. Алексею хотелось поблагодарить за службу доброго батюшку, но, конечно, лучше при коменданте было промолчать. Хотя он услышал, что одна из сестер, он не понял кто, тихо прошептала уходившим священнослужителям «Благодарю». Молча быстро ушел и Юровский.
0: Алексей долго смотрел на большую просфору у себя на ладони. Такую белую, красивую, с крестом, свежую, пахучую. В комнате остался приятный, стойкий запах ладана. Только почему-то после службы не ощущалось обычной в такое время душевной легкости, которая представлялась в детстве цесаревичу улыбкой ангела-хранителя. Царская семья еще долго оставалась в гостиной, не разговаривая, не переглядываясь, в покое, в шлейфе прозвучавших молитв.
1: Только следующим утром, в понедельник, 15 июля, цесаревич почувствовал задержавшееся обычно умиротворение после службы. Когда он натощак съел красивую просфору и запил ее святой водой, на душе у него стало так хорошо, спокойно, как становилось обычно после причастия. Утренняя облачность, неожиданно после недели без туч, занявшая небо, к полудню развеялась. Наступивший дождь, которого ждали, вновь победило жаркое июльское солнце. На прогулке каждый старался найти тень. Особенно боялись обгореть нежные княжны. Анастасия закатила кресло Алексея под вишню. «Уже меньше, чем через месяц, у меня день рождения», — вдруг вспомнил он. «Нужно придумать какой-нибудь праздник».
3: «Надо же, тебе уже 14 лет». «Совсем вырос», — важно покачала головой сестра, как взрослая, будто ей самой было намного больше.
0: «А вот и вырос», — посерьезнел цесаревич. «Наш предок, Михаил Романов, в 15 взошел на трон».
1: «И нас здесь держат, потому что мы Романовы», — посмотрела на охранников у забора княжна.
0: «В Тобольске я еще думал», — тоже взглянул на солдат Алексей, «что мы сможем стать не царской семьей», уехать в Ливадию и жить обычной жизнью. Теперь понятно. Ни эти, — он кивнул в сторону охраны, — ни папа, ни мы все, да и никто из людей не изменит того, что мы — царская семья.
1: А ты — наследник.
0: А я — наследник.
1: Знаешь, когда нас еще охраняли рабочие, когда они думали, что мы не слышим, тебя они всегда называли наследник.
0: Я знаю. Мне Нагорный говорил.
1: Упоминание дядьки, о котором, как и обо всех других людях, бесследно исчезнувших из их жизни, старались не вспоминать, чтобы не вызвать лишнюю душевную боль, вызвало паузу в разговоре. Первой не выдержала Анастасия.
4: «А давай, правда, устроим праздник в твой день рождения. Я скажу сегодня Маше и старшим, сделаем концерт, испечем с Харитоновым пирог, приготовим подарки».
0: «Хорошо бы. Вообще, почему вы все давно не играете на рояле?» — удивился Алексей неожиданно пришедшей мысли.
1: «Это после того, — вздохнула княжна, — как нас рабочие заставляли играть для них». Когда?
3: Мы тебе не говорили. Они пьяные и несколько раз приказывали их развлекать.
1: Мерзавцы! — не выдержал цесаревич.
0: Швыбзик погрозила пальчиком и показала язык.
3: А если мама узнает, что ты говоришь нехорошие слова? И 14-летие не спасет, отчитает тебя.
0: Прогулку приказали прекратить и срочно вернуться в дом. К ним подошел отец, который снова носил сына сам. Он склонился, чтобы Алексей мог обнять его за шею. Кресло с колесами поспешил взять лакей.
3: В доме стоял переполох. Коменданту вздумалось устроить уборку, о чем он не посчитал нужным заранее предупредить арестованных. В комнаты, где располагалась царская семья, пришли 4 женщины с тряпками и ведрами. За их работой и тем, чтобы они не разговаривали с заключенными, внимательно наблюдал Юровский. Женщины сначала мели мусор вениками, потом, сняв обувь, подняв подолы, на корточках мокрыми тряпками начали мыть полы. Княжны им помогали, переставляли мебель, столики, стулья, кресла. Свои легкие походные кровати они совсем вынесли из спальни. Алексей залюбовался, как лихо мелькали красные от холодной воды и напряжения руки работниц.
5: «Маша, осторожней, угол!» — смеялась над стараниями сестры в одиночку перетащить кресло. «Анастасия, побереги силы!»
3: «Не трогайте шкаф!» — охала в наигранном испуге Ольга, когда младшие попытались подвинуть шкаф в гостиной. «Он слишком тяжелый!» Император прогуливался по комнатам, заложив руки за спину. О чем-то думая, старался никому не мешать.
5: «Младшие!» — командовала Татьяна. «Отправляйтесь к Алексею в спальню. Помогите там двигать кровати».
3: Императрица лежала на кушетке в гостиной и пыталась читать. Доктор Боткин, даже сейчас, не обращая внимания на суету, сосредоточенно писал свое бесконечное письмо.
5: «Смотрите, Олина заколка!» — донесся голос Марии. «Под кроватью Алексея! Оля!»
3: В это время Харитонов с Леней и помогавшим им лакеем чем-то звенели и стучали на кухне, заканчивая готовить обед. Пробегая мимо, Татьяна пообещала: «Мы после обеда посуду помоем». Повар кивнул, не отрываясь от приготовления салата из зелени, которую только что сорвал в саду. Алексей переехал в своем кресле в столовую, ожидал обед, с любопытством наблюдая за уборкой, прислушиваясь к разговорам сестер, и даже не сразу заметил, что возле него остановился Юровский. Цесаревич вздрогнул, когда комендант своим обычным тоном, бесстрастным, вкрадчивым и одновременно надменным, обратился к нему.
0: «Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич?»
3: «Спасибо, мне лучше». Цесаревичу не хотелось разговаривать с комендантом, но тот и не подумал уходить.
0: «Вы уже начинаете ходить?»
3: «Пока нет». Неприятно было говорить постороннему человеку о своей болезни. Но стоять могу.
0: «Возможно, нужно продолжить процедуры электричеством», — сознанием дела продолжил Юровский, наверное, вспомнив свое фельдшерское прошлое.
3: «Только доктор Деревенко ко мне больше не приходит», — с досадой отрезал Алексей. «Некому лечить мое колено».
0: «Так-так», — покачал головой комендант, продолжая бесцеремонно разглядывать цесаревича.
3: Алексей в ответ начал рассматривать его. Казалось странным, почему этот человек никогда не снимает кожаную куртку. Как может быть, что ему летом в ней не жарко? И это пристрастие к черной одежде, плюс смуглая кожа и черные волосы, да постоянный напор такой, что, кажется, у него никогда не бывает никаких сомнений. Не зря в царской семье ему дали кличку «Бык». Ни одной просьбы не выполнил, никаких послаблений не сделал. Он никому из арестованных не нравился. Цесаревич почувствовал настоящее облегчение, когда, наконец, Юровский ушел наблюдать за работницами. После уборки в комнатах приятно запахло мокрым деревом, чудесным символом порядка, когда прижившаяся, покоящаяся на полах пыль полностью смыта водой. Воздух дома наполнила влага, словно на улице после дождя. Так благоухает сама чистота.
6: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Длина материнской любви. Один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее».

0: Родных много, а мать роднее всего. Птицы радуются весне, а мать — детям. Так гласит народная мудрость. В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: «В материнском сердце про всех детей ласки хватит». В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я. Ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно».
1: В эфире «Радио Образ».
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире «Личные впечатления». В начале выпуска я хочу рассказать о мозаиках Троицкой церкви на Рождественской улице. Мы там недавно побывали, скоро выйдет красивый сюжет. Там уже многое сделано. А вообще, это первый храм в Нижнем Новгороде, где полностью мозаичное убранство. 1100 квадратных метров мозаики. Это 1 100 000 кусочков разноцветного стекла. Красота неимоверная. Вообще, традиция украшения храмов мозаичными образами пришла к нам из Византии. Это царская техника, трудоемкая. Это кистью можно нарисовать все, что угодно. А чтобы создать мозаику, нужно подобрать каждый камешек. Сначала сварить оттенок, наколоть, подшлифовать, положить на нужное место. Еще интересная деталь. Это Троицкий храм. И авторы изначально задумали создать изображения, связанные с Троицей. Там и икона Андрея Рублева, как вершина зрительного изображения божественного триединства. Там в притворе преподобный Серафим, он особо почитал Троицу. Там сцена Богоявления и Крещения, когда Святой Дух явился в виде голубя с Христом. Большинство образов в храме так или иначе связаны с Троицей. Убранство Троицкого храма еще не завершено, но когда он будет освящен, я уверен, равнодушных не окажется. Это действительно завораживающая красота.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы хочу порассуждать о макарьевских торжествах. Как известно, 7 августа, в день памяти преподобного Макария, народ массово съезжается в Макарьевский Свято-Троицкий монастырь. В этот раз на богослужение прибыли 2000 человек. Божественную литургию возглавил митрополит Георгий. Все было очень торжественно. Правда, в конце службы пошел дождь, и расходились все уже под ливнем, но это никого не смутило. У многих людей с этим местом связана какая-то своя история. Одна дама мне рассказала, что они с подругой стараются как можно чаще туда приезжать, потому что именно оттуда, с Макарьевского монастыря, началось их воцерковление лет 10 назад. Как она сказала, именно здесь мы с подругой почувствовали Бога. Каждая по-разному. Такая история. Меня всегда впечатляют такие истории. Как будто мимоходом, раз за разом мы убеждаемся, что Бог среди нас. Есть множество людей, которые с Ним знакомы. И для них вера, жизнь в церкви естественны. А неверие – это как будто закрывать глаза на что-то важное, отмахиваться и с усилием отвергать. И для многих верующих людей приезд в Макарий на праздник – это паломничество. Люди стремятся приложиться к мощам и помолиться преподобному Макарию, как будто поговорить с ним наедине, как с родным, близким человеком. Для меня когда-то было небольшим открытием, что преподобный Макарий мальчишкой жил в приходе церкви Жон Мироносец в Нижнем Новгороде. Как и немного раньше, преподобный Ефимий Суздальский, оба этих святых подвязались в Нижегородском Печерском монастыре, инок Макарий ушел из Нижнего и основал монастырь в устье Керженца у Желтого озера на Волге. Это было в 1435 году, а через короткое время на обитель напали казанские татары, монастырь разорили, иноков убили, а Макария угнали в плен. Потом преподобного отпустили, он основал новый монастырь на Унже, где и скончался. Обитель у Желтого озера была возрождена почти через 200 лет, и там забурлила знаменитая Макарьевская ярмарка, где сходились торговые пути Востока и Запада. Ярмарка сгорела в 1816-м, вода подступала к монастырю, торжище перенесли в Нижний, а обитель закрыли. Потом снова возобновилась там молитвенная жизнь, только монастырь уже стал женский. Потом революция, новое разорение, потом новое возрождение. Такая непростая история. И мне, как журналисту, хотелось в телесюжете побольше рассказать вот об этих исторических событиях. Набегах, личностях, государственных мероприятиях. Здесь ведь бывали и Петр I, и Екатерина II, но оказалось, что не клеится. Что на первый план сама собой выходит духовная сторона. Что бурление жизни, событий, биографий – как будто некий фон. А важное – это молитва, то, что не видно. Ведь преподобный Макарий пришел сюда не на ярмарку, он шел удалиться от мира и жить в молитве. И сегодня, сейчас, помните даму? Люди ощущают здесь Бога, и это переворачивает их жизнь. Не красота архитектуры и природы, не красивые фотографии, а перемены в душах и судьбах. Вот о чем в итоге важно говорить, когда мы говорим о макарьевских торжествах. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает игумен Олег Осипов.
1: Борис Пастернак. Чудо. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым. Был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. И в горечи, споривший с горечью моря, он шел с небольшою толпой облаков по пыльной дороге на чье-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в унынье запахло полынью. Все стихло, один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытии. Все перемешалось, теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет». По дереву дрожь осужденья прошла, как молния искры погрома от воду, смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у листьев, ветвей и корней, и ствола, успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Образ». Я хотела бы поговорить с любовью и с радостью о нашем родном языке, о русском языке. В последнее время мы очень часто слышим слова тревоги за судьбу русского языка. Я даже видела такую социальную рекламу на вокзале в Санкт-Петербурге. На большом экране «Русский язык, мы его теряем». Я думаю, что вот с этой проблемой гибели русского языка уже связан миф, который в науке получил такое название «миф о порче» и «миф о гибели русского языка». Вот недавно тревогу забили ученые из Тарту по поводу того, что русский язык в скором времени будет относиться к мертвым языкам, то есть он исчезнет с лица земли. Конечно, любые такие прогнозы в отношении любого мирового языка бесперспективны. Ну, например, мордовскому языку ученые предрекали гибель еще в XIX веке, но мордовский язык до сих пор жив. И тем более, мне кажется, безосновательные опасения, касающиеся судьбы русского языка, что такой язык – один из мировых языков, язык величайшей русской литературы, язык Толстого, Достоевского, Бунина, Набокова – вдруг станет мертвым языком. Конечно, тревога за судьбу русского языка понятна, но все-таки эти опасения скорее миф, чем правда. И чем мы можем мотивировать наше утверждение? Почему вот я, например, считаю, что русский язык не умрет, будет функционировать и дальше, и уж ни в коем случае не станет мертвым языком? Конечно, опасения вызывает тот факт, что в русский язык проникает огромное количество заимствований. Эти заимствования вытесняют те слова, к которым мы уже привыкли. Например, было слово «подросток», да, сейчас говорят «тинейджер». Было слово «вечеринка», сейчас говорят «пати» и так далее. Дело в том, что этот процесс проникновения новых иноязычных слов – это процесс всеобщий. То же самое происходит и во многих других языках мира. И этот процесс лингвисты называют интернационализация. Вот какое слово ни возьми, с которым можно поспорить и предположить, что, наверное, это слово зря мы заимствовали. Брокер или менеджмент, предположим, или бизнес. Оказывается, этот англицизм уже есть в каких-то других европейских языках. То есть происходят такие всеобщие процессы, универсальные процессы для всех языков, и русский язык здесь не исключение. Кроме того, нужно иметь в виду, что в целом русский язык относится к языкам с умеренной степенью заимствования. Ну, например, если мы возьмем тот же английский язык, в нем количество слов, которые имеют заимствованные корни, гораздо-гораздо больше. Ну, лингвисты называют такую цифру. 70% корней в английских словах заимствованные, а именно французского происхождения. В русском языке процент гораздо ниже. Но если брать конец 20 века, это где-то 10% корней заимствованными словами. Сейчас, возможно, чуть больше. Но в основном все-таки наша ядерная лексика, то есть общеупотребительная, слова, которыми мы пользуемся каждый день, слова, которыми мы пользуемся во всех стилях, во всех жанрах, это и прилагательные, там, хороший, плохой, большой, маленький, сладкий, вкусный, умный, глупый. Это и глагол «любить», «видеть», «знать», «смотреть», «говорить» и существительные «человек», «глаза», «лицо», «волосы». Основной массив слов относится к исконной лексике. Ну вот по поводу слова «глаза», конечно, я погорячилась. Это слово очень давнее заимствование. Почему-то оно в свое время вытеснило слово «око», «очи». Ну тут есть несколько тоже версий, что, возможно, на основе метафорического употребления этого слова. Но основной массив – это лексика исконная, то есть индоевропейские корни или славянские корни. А процесс заимствования слова – это процесс неизбежный. Я бы даже сказала так, что не заимствуют слова как раз мертвые языки. Да, вот когда язык перестает функционировать в устной форме речи, в разговорной речи, и застывает только в письменных текстах, в памятниках письменности, он перестает заимствовать новые слова. Раз не происходит заимствование новых слов, значит, язык не пополняется новыми корнями. Он постепенно превращается в мертвый язык. Поэтому сам процесс заимствования для языка не опасен. Но он может быть опасным для культуры речи. И вот здесь как раз не нужно смешивать две эти проблемы. Проблема безопасности языка, вот его словарный запас, можно сказать, пополняется, обогащается, да? Но вот сейчас это приблизительно 200 тысяч слов, вот согласно словнику русского орфографического словаря, академического издания под редакцией Владимира Владимировича Лопатина. Отчасти с этим словником можно познакомиться на портале «Грамота.ру». 200 тысяч слов в самом языке. Однако, если мы возьмем словарный состав самого говорящего, то это, к сожалению, от 3 до 5 тысяч слов. Да? Для сравнения, там язык Пушкина – 22 тысячи слов, Шекспира – 11 тысяч слов. Если взять язык Горького, то 30 тысяч слов. Да? А вот у современного человека, дай бог, там 5 тысяч слов. Можно ли здесь говорить, что русский язык вымирает? Да, скорее всего, да, страдает речевая культура, словарный запас самого говорящего. Поэтому те проблемы, которые связаны с заимствованием, я бы связала скорее с проблемой речевой культуры. Но когда политик публично выступает и говорит, мы лимитированы временем, почему не сказать ограничены? Или вот тут наши репортеры сейчас приехали и мониторят, почему нельзя сказать наблюдают? Пристрастие к заимствованному слову – это опасная мода, потому что для любой национальной культуры свое гораздо важнее должно быть и гораздо престижнее, чем чужое. Ну, так, например, обстоит дело во Франции. Французская академия издает ежемесячный бюллетень. Одна из страниц там посвящена и заимствованиям, которые проникают во французский язык тоже, и которых нужно избегать. Одна страница посвящена тотальным ошибкам в речи французов. Французская академия предостерегает от этих ошибок. То есть все сводится к тому, что язык – это национальное достояние, язык – это гордость, да, и мы должны бережно к нему относиться как к части национальной культуры. Значит, страдает речевая культура, язык развивается. Вот такая диалектика. Мы сейчас обратили внимание на то, что обогащается лексика, словарный запас. Некоторые лингвисты говорят о том, что, как не покажется странным слушателям, намечается такая тенденция. Тенденция к интеллектуализации языка. То есть словесных обозначений разных-разных понятий, реалий становится с каждым годом больше. Вот какую сферу не возьми? Сферу техники. Допустим, название каких-то опций, операций в том же мобильном телефоне или в интернете. Если мы возьмем сферу быта, название кофейных напитков в автомате. Если раньше мы знали только кофе, то сейчас эспрессо, американо, капучино, там, латте, мокко и так далее. То есть вот любая сфера человеческой деятельности значительно усложняется, дифференцируется. То же самое касается сферы спорта, сферы туризма. То есть дифференцируется сама сфера человеческой деятельности, появляется множество новых реалий, и, соответственно, много новых обозначений. То есть интеллектуализация лексики – это тоже одно из средств вот, обогащения словарного запаса. В последние годы, конечно, оживился словообразовательный механизм языка. То есть словопроизводство, образование новых слов работает просто настолько интенсивно, настолько стремительно, что лингвисты могут говорить о неологическом буме, то есть о просто широком потоке новообразований. Для сравнения, как язык жил раньше, вот в частности, его словообразовательный механизм. Появлялось, например, какое-нибудь слово в русской речи. Допустим, слово «турист» появилось еще во времена Пушкина. Первоначально оно воспринималось как слово «экзотическое», и в словаре Брокгауза и Фрона подавалось так. «Турист» — это что-то вроде путешественника Великобритании. Постепенно слово стало усваиваться в русском языке, но производные прилагательные «туристический», «туристский» появилось примерно спустя 100 лет. Что происходит сейчас? Только-только появилось какое-то новое слово. Ну, допустим, спам или файл, или то же слово интернет, допустим, да, в конце 90-х годов появилось в русской речи, оно еще даже толком не успело освоиться, а словообразовательный механизм уже сработал, уже появляются производные слова. Таким образом, вот то, что лингвисты называют словообразовательное гнездо, это слово и его ближайшие родственники. Словообразовательное гнездо формируется стремительно. Если раньше на это уходили десятилетия или почти век, то сейчас за 5-6 лет гнездо уже сформировалось. Это говорит как раз о гибкости языка, да, о том, что язык сразу выдает то, что ему нужно, и отбрасывает то, что ему не нужно. То есть вот действует такой избирательный принцип. Если это не нужно языку, постепенно он от этого освобождается. Не случайно лингвисты говорят о том, что язык – это саморегулирующая система. Здесь можно провести такую параллель. Мы все знаем хорошо, что подобный приток заимствований приходится на Петровскую эпоху. Да, только там источники заимствования были другие. Заимствовали слова из немецкого языка, из голландского языка, французского языка, меньше всего из английского языка. Приходили обозначения, например, в сферу музыки, культуры из итальянского языка, ряд заимствований был из испанского и так далее. Но, как оказалось, что из всего этого потока заимствований в итоге в литературном языке, ну, например, к середине 20 века, осталось только 30%. Вот я думаю, что нечто подобное произойдет и с англицизмами. То есть сейчас то, что мы переживаем, называется периодом языковой нестабильности. Язык активно живет. Он пробует какие-то свои новые ресурсы. Он вовлекается в те процессы, которые уже давно происходят в других мировых языках. Один из этих процессов я назвала – это интернационализация. Другой процесс очень мощный – демократизация языка. Об этом мы поговорим в другой раз. И впоследствии, когда этот период нестабильности закончится как раз периодом стабильности, да, я думаю, что в языке останется то, что ему нужно. И уверена, что те общеупотребительные слова, которые составляют исконную лексику, то, о чем я говорила раньше, они никуда не исчезнут. Потому что эта лексика воплощена в шедеврах русской литературы, и пока мы читаем тексты, пока мы любим литературу, пока литература живет не только в русской культуре, но и в мировой культуре, конечно, язык наш не исчезнет. Вот так бы я развенчала миф о порче и гибели русского языка.
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: В Нижнем есть такое местечко, бульвар на высоком берегу, а внизу река. Кругом простор русский, ни с чем не сравнимый. Так и вижу эту картину, даже запах речной чувствую. И никакие Парижи и Лондоны мне этот уголок не заменят. Так писал Федор Шаляпин «Вдали от России». И под этими словами могли бы подписаться многие знаменитые люди, что в разное время гуляли по Нижегородскому откосу. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю вам тоже прогуляться по Верхневолжской набережной. Дом номер 7 на Волжском откосе поражает своей красотой. Этот дворец барочной архитектуры, украшенный богатой лепниной и скульптурами, обязан своим рождением купцу Сергею Михайловичу Рукавишникову. В 1875 году Сергей Михайлович унаследовал каменный двухэтажный дом. Он решил превратить усадьбу в величественный комплекс с домом-палаццо, двухэтажным флигелем, службами, а еще решил обнести территорию высокой каменной оградой с чугунными фигурными воротами парадного въезда. Для этого он пригласил признанных в стране мастеров – архитектора Петра Бойцова и скульптора Михаила Микешина. Балкон второго этажа существовал и в унаследованной Сергеем Михайловичем усадьбе, но после работы мастеров его стали нести четыре атланта, а оконные простенки заняли горельефные фигуры кариатид. Этот роскошный дом предназначался только для семьи Сергея Михайловича Рукавишникова. После постройки в 1877 году оценивался в 15 тысяч рублей. С владельца в городскую казну ежегодно брался налог 1933 рубля, самая значительная сумма в городе. В 1903 году дом номер 7 одним из первых частных домов получил электрическое освещение. А с 1918 года в усадьбе Рукавишниковых разместился Нижегородский краеведческий музей. В квартале от усадьбы Рукавишниковых на пересечении Верхневолжской набережной с улицей Нестерова разбит небольшой сквер. Центральное место здесь занимает памятник выдающемуся летчику Петру Николаевичу Нестерову. Скульптуру установили в 1987 году. Авторами памятника стали московские скульпторы Иулиан Митрофанович и Александр Иулианович Рукавишниковы, потомки нижегородского купеческого рода. Это здание стало новой вехой в развитии нижегородской архитектуры советского периода. Архитектура гостиницы положила начало течению, получившему название «контекстуализм», поскольку здесь учитывалось архитектурное окружение. Именно на волне контекстуализма архитектура Нижнего Новгорода в 90-е годы вышла на лидирующие позиции в России. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Кинокомедию «Улица полна неожиданностей» советские зрители увидели 21 января 1958 года. Фильм стал одним из лидеров проката, его посмотрело более 34 миллионов человек. Для режиссера картины Сергея Сиделева она стала первой самостоятельной постановкой. Несомненный успех фильма был обеспечен режиссерской работой, удачным сценарием Леонида Карасева, но в первую очередь, разумеется, тем, что в главной роли милицейского сержанта Шанишкина снялся, наверное, самый популярный советский актер 50-х годов Леонид Харитонов. У него за плечами уже был ряд картин, принесших ему всесоюзную славу. В картине «Улица полна неожиданностей» снималось много других замечательных актеров, уже известных и тогда только начинающих. Роль младшего сержанта милиции Сердюкова, одну из первых в своей кинокарьере, сыграл Евгений Леонов. Кроме того, эта кинокомедия стала первым появлением на экране для Сергея Юрского. В одном из эпизодов он прохожий в соломенной шляпе с булочкой в руках. Любопытные данные дает статистика. Специалисты отмечали увеличение желающих отправиться работать в Сибирь после выхода фильма «В добрый час», в котором сыграл Леонид Харитонов. Когда появилась лента «Солдат Иван Бровкин», молодые люди охотнее пошли в армию. Тенденция сохранилась. Когда вышла кинокомедия «Улица полна неожиданностей», с Харитоновым в роли Шанишкина фиксировалось возросшее количество заявлений от молодых людей, желавших поступить на службу в милицию.
4: Вы что ж делаете, граждане? Жизни рискуете, правила нарушаете.
5: Ой, простите, мы очень торопимся.
4: Торопитесь. А если все будут торопиться и устраивать беспорядок?
5: Какая жалость. Первое знакомство с милиционером, и началось с неприятности.
4: А вам особенно стыдно, гражданин. Женщин не могли удержать. А если бы они под машину попали, оборвалась бы жизнь с незаконченным высшим образованием.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В начале 20 века в Нижнем Новгороде семейное именование Яковлевы занимало 8-е место по распространенности. Сама фамилия восходит к библейскому имени Иаков, которое переводится с древнеарамейского как «пятка». Согласно библейской легенде, Иаков – близнец, родившийся вторым. Схватил своего брата за пятку, чтобы не отстать. На Русь это имя пришло в X веке вместе с христианством. Иаковом нарекали ребенка во время обряда крещения в честь святого, который становился небесным покровителем своего тезки. К числу святых защитников всех Яковов, а следовательно и всех Яковлевых, относится, например, Иаков Алфеев, призванный самим Иисусом в число 12 апостолов, принявший мученическую смерть за проповедь веры в Христа. Кроме того, фамилия Яковлев могла указывать и на то, из каких краев пришел ее владелец. Прозвище по месту жительства давалось человеку во время переписи. Так называемые ревизии проводились в Российской империи с 1718 года или при переезде на новое место. В этом случае наименование Яковлев могло означать «житель деревни Яковлева». В русских памятниках письменности Яковлевы упоминаются уже с 15 века. Кузьма Вятка Яковлев, сын Сахарусова, дворецкий московского митрополита.
1: Фамильная ценность.

0: когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну, с чего мы с вами сегодня начнем? Я думаю, что для знакомства нужно в первую очередь поговорить о планировочной структуре города. Тем более для всех древнерусских городов или для всех средневековых, не обязательно древнерусских, но именно русских городов, была одна и та же планировочная структура. Напомню то, что я неоднократно уже говорила, что место для строительства города обычно выбиралось с очень четкими топографическими признаками. Обязательно, чтобы было какое-то выступающее место, чаще всего на слиянии реки и речки, или ручья и речки или реки, мыс с крутыми берегами, на котором можно было бы построить крепость. Для русских городов существует несколько названий таких мест. Где-то до XIV века это чаще всего упоминается под названием «Детинец», затем появляется термин «Кремль». И для XVII века мы уже знаем только одно название для этой части города – это «город». Вот в этом отношении я бы хотела на это обратить внимание, потому что на языке средневекового человека, ну, в данном случае для XVII века, под понятием города будет только территория, окруженная крепостными стенами. Все остальное – это не город. В нашем понимании город – это городское поселение, все, где он кончается. Здесь так. Это вот одна часть. И что касается Нижнего Новгорода, территории Детинца и Кремля, и города, хотя он до сих пор у нас называется Кремлем, в документах XVII века он будет называться городом или каменным городом, поскольку уже был в это время каменный Кремль, это одна и та же территория, которая сегодня у нас очень хорошо и четко маркируется каменными кремлевскими стенами. Это вот центральная часть города. Вокруг этой части города другая, более, как правило, обширная часть, и она уже как бы и по топографии, она может идти по понижению, она может спускаться по склонам к рекам, распространяться вширь, по косогорам идти, по водоразделу застройка может расширяться. Это традиционно то, что называется посад. Иногда в источниках, особенно для периода где-то до... Да нет, и в 15-м, в 16-м веке мы встречаем, есть еще такое понятие, как «окольный город». Дело в том, что посады тоже имели свою линию укреплений, но они были не такими мощными и не такими, видимо, трудозатратными, хотя более продолжительными по длине и, соответственно, окружали большую площадь. Видимо, где как прижилось. Вот в одном из документов XVIII века по Нижнему Новгороду мне попалось даже такое выражение «земляной город». То есть вот каменный город, да, и земляной. То есть то, что огорожено, это и есть город. Но чаще всего, даже зная по документам, скажем, что посад имел свою линию укреплений, пусть более простую, но тем не менее все равно имел, в понимании горожан это был именно посад. Слово «город» очень редко к нему применялось. Третья составляющая часть – это так называемые слободы, которые находились обычно уже за вот этой второй линией городских укреплений, посадских укреплений, находились наружу. Ну и, понятно, и само название. Жители этих слобод были свободны от уплаты тех налогов, которые платили те, кто жил внутри защищенного пространства. По мере развития городской жизни функции этих трех составных частей могли несколько видоизменяться, мы об этом еще будем говорить. Но так или иначе, вот это вот трехчастное деление самой застройки, оно является очень типичным. Например, Нижнего Новгорода не исключение из правил. При Нижнем Новгороде, начиная еще со средних веков, по крайней мере, для XIII века, Благовещенский монастырь, да, а дальше даже по летописям упоминается слобода при Благовещенском монастыре. Вот само слово «слобода», оно и как раз говорит, что это какая-то территория, которая имеет некое послабление в налоговых выплатах. И люди, которые там жили, в отличие от посадских, называются слободскими позже или слободчиками, как угодно. Не скажу, что они привилегированные, но, в общем, там, наверное, многие бы хотели жить, чтобы не тянуть того общего тягла, которое раскладывалось на всех посадских людей. Вот примерно точно так же, как сейчас у нас предполагается в многоквартирных домах вести раскладку, что там на общедомовые нужды по электроэнергии разделить на всех проживающих. Вот этот принцип не нов. Он существовал с точки зрения распределения налогов среди населения, он существовал с глубокой древности. Вот три таких части. Вот для XIV века мы знаем также Печорский монастырь, который был за городом, за территорией городских укреплений, но он был рядом, он как бы функционировал в диалоге с городом, и при нем была своя слобода, своя слободка Печорская. В XVII веке мы узнаем о наличии слобод иноземцев, которые жили тоже поблизости от внешних укреплений, но с наружной стороны от этой линии укреплений. Так что вот эта вот трехчастность, она очень хорошо фиксируется и для Нижнего Новгорода. Пару слов скажу насчет Канавинской слободы. Не очень жаль, но так как сейчас принято говорить, исторически сложилось, не довелось никому из археологов, не представился случай исследовать территорию, древнее ядро Канавинской слободы, чтобы попытаться найти ответ на вопрос, с какого времени она существует, появилась. Она известна по источникам в XVII веке. Идет описание отдельно слободы и всех, кто там жил, и церкви, которая там стояла, и так далее. Но вот когда она сформировалась, сказать трудно. То есть вот еще одна слобода, которая тянула к Нижнему Новгороду, но в отличие от всех других, она была не просто с внешней стороны от укрепления, она находилась по другую сторону реки. Но нетрудно догадаться, почему. Наверняка существовала между двумя берегами Оки существовала переправа, и, видимо, этим и объясняется появление слободы на противоположной от города стороне. Там, где существует водная дорога поперек реки, там всегда населенные пункты функционируют с двух сторон. Это вполне понятно. И если эта переправа в этой части через Оку была востребована или актуальна и там в XIII-XIV веке, мы вправе предполагать, что населенный пункт типа слободы от города должен был там сформироваться в это время. Но мне вот очень жаль, здесь мы ничем не сможем археологически помочь в решении этого вопроса. Что же касается слобод, о которых я говорил чуть раньше, посадов, то практически археологические работы, так же, как и в Кремле, велись на всех. И здесь мы можем говорить о том, что в XIV веке однозначно существовала уже везде плотная застройка для территории Нижегородского Кремля с XIII века. А вот в какое время формировался верхний посад, в XIII или только в XIV, ну, наверное, на этот вопрос и нам предстоит еще искать ответ в наших будущих работах. На сегодняшний день материалом, который позволил бы нам очень предельно точно сузить дату и поставить какую-то точку отчета городской жизни на горе за Кремлем, к сожалению, на сегодняшний день нам это сделать не удается. Ну и обрисовав в общих чертах структуру города и его планировку, наверное, будет уместно поговорить о том, как использовалась эта территория. Кроме построек, кроме, например, жилых построек, общественных построек, что еще могло быть на этой территории? То есть, другими словами, чем занималось население, жившее в городе? Вот об этом мы и поговорим в следующий раз.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 7 августа на Нижегородской ярмарке состоялась встреча с главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затекиным. Подробности в нашем специальном репортаже. «Нижегородская старина». Уникальный журнал отметил четверть века, сохранив свое неповторимое лицо, завоевав горячую любовь своих читателей. 7 августа нижегородцы собрались на православной выставке-ярмарке, чтобы встретиться с главным редактором журнала, настоятелем Нижегородского Вознесенского Печорского монастыря, архимандритом Тихоном Затекиным, пастырем, историком, писателем и очень интересным человеком. На мероприятии присутствовала генеральный директор выставочной компании «Узорочье» Дарья Буланова. Модератором встречи стала шеф-редактор «Радио Образ», журналисты и ведущие Ирина Вдовина-Судьина. В формате теплой доверительной беседы вспоминали, как все начиналось.
2: Вот только представьте, 99-й год, город Нижний Новгород. Сюда приезжает молодой монах, уже игумен, по благословению владыки Николая Кутепова. Он приглашает архимандрита Тихона в Нижний Новгород из далекого Верхотурья. Верхотурье – это 2000 километров от Нижнего Новгорода, это Урал. И вот отец Тихон, пока был настоятелем Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, также восстановил его, как и Печерский монастырь, из руин. И вот он приезжает в Нижний Новгород, город для него чужой и незнакомый. И нет ни друзей, ни паствы, никого. Руины его ждут, кровать некуда было в келье поставить. И представляете, первое, что он решает сделать, издавать журнал «Нижегородская старина». У меня не укладывается в голове отец Тихон. Как в незнакомом городе, где нет ни соработников, ни друзей, где вы еще не знаете ни улиц, ни историк Нижнего Новгорода, вам приходит такая смелая и удивительная идея?
1: Архимандрит Тихон Затекин рассказал интересные подробности. Мало кто знает, но красочное издание «Нижегородской старины» таким, каким мы знаем его сегодня, начиналось с ежемесячной черно-белой газеты. Но главное, уже тогда удалось привлечь к работе экспертов, известных в городе историков и краеведов.
3: Ну, самое главное была любовь, и я горел. Господи, мне было всего 32 года, когда я сюда приехал, в Нижегородскую землю. Ну, начинаем с самого малого. А где было взять краеведов? Я же никого не знал в Нижнем Новгороде. С кем познакомиться, с кем поговорить. Вот. И молодых, говорит, у меня вот есть, говорит, вот, знакомые, там одна девица, говорит, есть роль Веревкина. Вот, я, говорит, я с ней познакомлю, она историк, и познакомлю тебя с Юрием Галаем и Александром Зушевым. Вот это мои, говорит, хорошие друзья. Меня принимают в обществе нижегородских краеведов. Вот, и когда я уже был принят, и мы вот так вот втроем собрались, обсудили. И, в общем-то, вот родилась у нас вот эта вот газета. И в течение года мы выпустили 12, ну, ежемесячно стали издавать. И деньги тоже нашлись, слава тебе, Господи. Ну, где-то там поезд, где-то, ну, скажем так, потуже.
1: Уже с 2003 года по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия журнал «Нижегородская старина» стал выходить в полноцветном варианте с большим количеством иллюстраций. И вот сегодня, в 2026 году, участники встречи держат в руках увесистый красочный альманах. Его действительно приятно взять в руки, с солидной историей длиной в 25 лет. В центре внимания журнала общие церковные истории Нижегородской области, прошлое и современность императорского православного палестинского общества. Архимандрит Тихон подчеркнул, что от авторов статей журнала требуется тщательная проверка фактологических материалов. Этого принципа он придерживается и сам при написании книг и статей. Во второй части мероприятия архимандрит Тихон ответил на вопросы слушателей, принял во внимание предложения по будущим темам журнала. Творческие планы от собравшихся не утаились. Прямо сейчас главный редактор «Нижегородской старины» работает над книгами о патриархах Алексее I и Пимене. Также продолжается изучение темы царской семьи. Кстати, собранные материалы стали основой для книги архимандрита Тихона «Я понял, что это меня уже никогда не отпустит. Романовы. Убийство. Поиск обретения», а также одноименного документального фильма. Двухчасовая встреча пролетела как одно мгновение. На память собравшиеся получили выпуски журнала «Нижегородская старина». Участник встречи Сергей Шелепухин поделился своими впечатлениями.
4: Я присутствовал при встрече с отцом Тихоном. Соответственно, была презентация журнала «Нижегородской старины», где очень много рассказывается о русской истории, и не только русской истории, а вообще как бы о наследии и Византии, и Руси, и современной России. И я хочу сказать, что благодаря этой встрече мы для себя услышали новые моменты, так сказать, жизни отца Тихона, его взгляды, его, так сказать, размышления. И самое главное – это то, что он поделился своими дальнейшими планами. А это как раз и является сутью, для чего мы сегодня пришли на эту встречу пообщаться с таким интересным и замечательным человеком.
1: Социальный работник Марина Безрукова, который также присутствовал на встрече, является постоянным читателем журнала.
5: Журнал мы читаем с удовольствием, следим за публикациями, и нам очень нравится, что журнал лежит в разных наших храмах Нижнего Новгорода. Он очень украшает каждый храм. Когда приходишь и видишь там журнал в речеечке, где он лежит, и что люди его берут, почитают и снова принесут, в храм положат. Другой читает. Вот. Считаю, что журнал «Нижегородская старина» – это украшение наших храмов.
0: В эфире «Радио Образ».

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Какое творчество достойно поддержки? Критерием творчества, достойного общественной поддержки, является его способность созидать единство в обществе, вдохновлять человека на труд и активную жизнь, совершенствовать и развивать духовную и материальную культуру. Одним словом, творчество должно помогать людям работать над собой, совершенствовать свою личную жизнь, семейные связи, общественные отношения. Необходимо замечать недостатки, стремиться их исправлять. Те проявления творчества, которые направлены против этих ценностей, не должны быть пропагандируемы публично и тем более не должны иметь поддержки общественной или государственной. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. В 2026 году Дивеевская обитель празднует 200 лет со дня своего основания, поэтому мы с особым трепетом вспоминаем всех тех, чьи имена навсегда вписаны в историю известного на весь мир монастыря. В этой связи мы не можем не рассказать о первой Дивеевской игумене Марии Ушаковой. Под ее мудрым руководством, а это без малого 42 года, к началу 20 века Серафимо-Дивеевский женский монастырь стал крупнейшим иноческим общежитием с особенной духовной атмосферой. Она управляла по большей части не строгостью, а милосердием, не словами, а примером собственной жизни. Не случайно дивеевские сестры называли ее «наш Филарет Милостивый». Преподобный Серафим неоднократно предсказывал приход в Дивеевскую обитель Матушки Марии, говоря так: «Тогда Дивеево будет Дивеевым, и тогда только у них все устроится как должно, когда игуменей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова». Батюшка Серафим, получая откровение о будущем Дивеевской общины, говорил: «Сама Матерь Божия обителью управит, всему она сама научит, все устроит и укажет, кого нужно, изберет и призовет». Думается, что Матушка Мария и была той самой избранницей Царицы Небесной. Ведь именно ей суждено было изменить ход истории, восставить из плачевного состояния Дивеевскую обитель и приумножить ее славу. Недаром преподобный Серафим, духом провидя ее созидательные труды, называл Матушку Марию матерью-праведницей. Имени первой Дивеевской игумени Марии Ушаковой еще нет в сонме прославленных дивеевских жен, но, возможно, именно ей суждено быть в числе четырех столпов, о которых также говорил преподобный Серафим. Дивеевские сестры верят, что, по слову святого старца, в храме Рождества Богородицы, где почивают преподобные Александра, Марфа и Елена, будет со временем четверо мощей. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Матушка Мария Ушакова» о главных вехах жизни первой Дивеевской игумении.

0: Что жизнь ей готовила? Радости света, балы и приемы в залах дворцовых. Из тульских дворян была Лизавета, рожденная в славном роду Ушаковых, в роду, где пред бурями не склонялись, путь верой и честью себе выстилали, в роду, где с молитвою шли и сражались, и с помощью Божией всегда побеждали. Что Лизонька плачет? Седьмой ей годочек, мала еще слишком, и к маменьке хочет. Но стала она сиротой в старинной усадьбе, где вязы и липы года пролетели. Над книгой раскрытой склонилась она головой. Теперь уж не Лизонька, Елизавета. И мысли девицы далеко от света с блестящей его мишурой питает таинственно Божие слово, и сердце желает призвания иного. Что старец провидел? Пророческим словом приход он игумени возвестил. Вам будет мать-праведница Ушакова, на ней и устроится монастырь. Все будет у вас, у дивеевских сирот, избранных царицей небесной от мира. Сестер ободряет святой Серафим, вид будущей лавры встает перед ним. Ликуй же, Дивеев, сюда издалека на подвиг суровой девицы идет из тульских дворян. Бог в короткие сроки ей силу воздвигнуть обитель дает. Прошла послушание искус Лизавета, и в сердце дух мирен стяжала своем, и все претерпев, время смуты, наветы, безропотный крест понесла со Христом. В монашестве имя дано ей Мария, всем истинно мать и всеми любима. Что нам остается в наследство благое, в сокровище лет, в исполнении завета, пасхальная радость и слово живое от дивного старца, от тихого света канавки святой, пятиглавого храма, лампады, горящие неугасимо, в рождественской церкви придут неустанно защитный покров неусыпной псалтыри. Так было при первой девичьей общинке, покуда не вторгся в нее расхититель. И с твердой верой, трудом, по крупинке игуменья вновь возродила обитель. К игумене, вопрошая верховный, четвертый удел ее преукрашая, строительством правды в служении новым, краеугольным же камнем и стала великой обители Матерь Мария. Слились в ней и милость, и мудрость, и сила.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Радио «Образ». Все образуется.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Каневский монастырь. Смутные времена.
0: И в час, когда хор тихо пел о свете тихом в умилении, я забывал свои волнения и сердцем радостно светлел. Иван Бунин.
2: Каневский Рождество-Богородичный монастырь, старинная обитель на острове Каневец в Ладожском озере, пережила времена расцвета и упадка и была почти стерта с лица земли. Уже с конца XVI века эти земли стали спорными между Россией и Швецией, переходя из рук в руки. Монахи не раз страдали от военных конфликтов. В 1577 году Каневец первый раз разорили шведы, так что иноки вынуждены были уйти с острова в Новгород, унося чудотворную икону. А вот мощи святого, похороненные под папертью церкви, монахи оставили на острове, веруя, что однажды его молитвами обитель возродится. И действительно, с 1595 года Ладога по договору отошла России. Монахи вернулись к родным стенам, но ненадолго. В 1610 году последовал еще один захват монастыря. Снова шведскими отрядами. Теперь запустение продлилось дольше, более 100 лет. Именно на этот срок Россия, подписавшая перемирие со Швецией, утратила многие земли Новгорода и Прибалтики, включая острова на Ладоге. Лишь в 1718 году, после успешных военных действий в Прибалтике, когда России удалось вернуть острова Ладоги, Петр I подписывает указ о восстановлении обители. Сначала как приписной к деревянецкому монастырю Новгорода, где нашли приют иноки с Каневца. А через несколько десятилетий она начинает уже вполне самостоятельное существование и путь от возрождения к расцвету. Обитель, где к концу XVIII века подвязались не более 7 иноков, сложно пережила правление Екатерины II, утеснявшей монашество. Например, монастырь стал так называемым «заштатным», то есть должен был добывать себе средства самостоятельно, без поддержки государства. Многие подобные монастыри тогда попросту закрывались. Каневский же выжил. Более того, духовно укрепился. Здесь появились скиты, а также монахи, подвязавшиеся уединенно – отшельники. С рубежа XVIII-XIX веков несколько из таких подвижников становятся известны как старцы-духовники. Это преподобные Зосима Верховский, его считают возможным прототипом старца-инока из романа Достоевского «Братья Карамазовы», и Василиск Сибирский, по месту его последующих подвигов, а также иеромонах Сильвестр, помимо духовных дарований, еще имевший талант архитектора. Он спроектировал новый каменный собор. Наконец, большой радостью для пока немногочисленной братии стало в 1799 году возвращение Каневской иконы Богородицы, почти 200 лет пребывавшей в Новгороде. А там наступили времена более отрадные. К обители неплохо относились Александр I, Александр II и другие государи. Скоро Каневец стал также местом паломничества интеллигенции. Здесь побывали писатели Николай Лесков и Иван Шмелев, поэт Федор Тютчев, знаменитый химик Дмитрий Иванович Менделеев. К этому времени увеличилось также число насельников. К 1869 году их уже более 100. Что касается монашеской жизни, обитель славилась строгостью жизни насельников, но также разумностью духовных руководителей, ведших братью царским путем без чрезмерных тягостей или особых послаблений. Например, все монахи, послушники, трудники много трудились на разных послушаниях с утра до вечера. Однако на каждый час такой работы полагался перерыв на отдых и молитву, чтобы перегрузить работающих, дабы они не забыли, что трудятся не ради труда, а для своего спасения. Простой, очень скромной была обстановка келий. такой же трапеза, во время которой всегда читались жития святых. С 9 вечера уже закрывались врата, а братьям запрещалось ходить по кельям беседовать. С 4 часов утра уже начинались службы нового дня, после которых насельники отправлялись на послушание. Так тихо, сосредоточенно, неспешно текла жизнь уединенной обители. Но после революции 1917 года, когда острова Ладоги отошли к получившей независимость Финляндии, снова наступили смутные времена. До Советско-финской войны 1939-40-х годов на острове размещался финский гарнизон, но иноческая жизнь продолжалась. С 1940 года братьям все же пришлось покинуть остров, уехать в Финляндию. На короткое время, с 1941 по 1944 годы, часть братьев удалось вернуться на остров, но затем его снова пришлось покинуть вместе с финской армией, когда территория отошла к СССР. С 1956 года последние иноки Коневца присоединились к образованному Финляндии монастырю Новый Валаам, основанному ушедшими от гонений иноками. Ну а остров Коневец опять заняли военные, теперь советские. Так продолжалось до 1991 года. Только более чем через 50 лет, после того, как с острова уехал последний монах, здесь снова зазвучали молитвы. С 1991 года пришедшие в запустение остров и остатки зданий были возвращены церкви. Об этом рассказ в следующей программе цикла «Северная Фиваида». Цикла, повествующего о духовном свете, которые явили миру православные монастыри русского севера.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Благодарение Богу. День за днем. Дневник православного священника. 11 августа. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Псалом 102, стихи 2 и 3. Если бы мы всегда помнили все бесчисленные благодеяния Господа к нам, недостойным, в нас не осталось бы места для ропота и недовольства. Но мы слишком склонны помнить из прошлого одно только тяжелое. И часто, перечисляя все горести и невзгоды нашей жизни, мы забываем сопоставлять с ними те многие случаи, когда мы испытали на себе явное, ощутительное действие милосердия и помощи Господа. Какая же неблагодарность к нашему Отцу Небесному и какое маловерие выказываются в нас при этом. Что бы сказали мы, если бы, несмотря на многочисленные услуги, оказанные нами нашему другу, он все-таки смотрел бы на нас с недоверием и сомневался бы в нашей дружбе. Мы бы, конечно, были возмущены таким отношением. Насколько же более грешим мы против Господа, когда, испытав уже неоднократно Его щедрую помощь и долготерпение, мы все еще сомневаемся в том, что наша молитва будет услышана, и со страхом смотрим в будущее. Не этого ожидает от нас Господь. Дух сомнения не может быть угоден Ему. Сколь же лучше было бы, если бы мы, постоянно сознавая свое недостоинство, хранили в сердце благодарную память о стольких доказательствах милосердия к нам, нашего Спасителя, и готовы были бы безропотно отдать Ему все, чего бы Он от нас не потребовал. Неужели же наша любовь к Господу еще так несовершенна, что когда настанет час покориться Его святой воле, мы поколеблемся с полной покорностью повторить слова Иова: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Книга Иова, глава 1, стих 21.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио «Образ», программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, для начала напоминаю всем, в прошлый раз уже об этом говорил, ну и сейчас уже, как говорится, в принципе, уже на пятки наступает период, когда, ну что ж, опять пост, очередной пост, в этот раз посвященный Дню Успения Пресвятой Богородицы. Это у нас будет 28 аж августа. Этот праздник, как мы его называем, хотя, ну, каждый раз мы об этом говорим. Так, праздником-то его с натяжкой назвать можно, все-таки связан-то он с успением, со смертью Пресвятой Богородицы, но, тем не менее, там радующий всех элемент есть. Она же и воскресла, потом была воскрешена своим Сыном, Господом Иисусом Христом, и вот так получилось, что она из тех немногих, кто телом на земле не присутствует. То есть она была воскрешена вместе с ее телом. Не только душа взошла на небеса, но и сама Богородица, ну, скажем так, в целом оказалась там, в Царстве Небесном. Таких у нас единицы. Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица, ну, еще двое, которые умереть не смогли. Знаете, наверное, их, да, Енох и пророк Илия. Но им еще это предстоит. Если будет интересно, как-нибудь на эту тему тоже пообщаемся. Вот, так что Успенский пост у нас вот с четверга. Почему с четверга? Заговенье во вторник. Ну, сегодня непосредственно пост с четверга. Ну, это, чтобы никого не смущало, среда, она сама по себе постный день. Вот, поэтому вот так получается, что в среду заговенье никто не устраивает, поскольку день постный, а в четверг пост начинается. Ну, получается, у нас пост на один день длиннее вот за счет этой среды в этом году. Вот как-то так. То, что касается строгости поста, то по строгости он приравнивается фактически к посту великому. То есть он безрыбный. У нас получается рыба только в день, в праздник Преображения Господня. Все же остальное мы, так скажем, вкушаем все растительное в основном. Ну и гадов морских, которых благословили, вот, пожалуйста, развлекайтесь мидиями и кальмарами. Кому это нравится, кому это можно. Вот. Еще раз напоминаю для тех, кто злоупотребляет вообще понятиями церковными, что пост, он предназначен именно для воздержания, не для голодовки. Это раз. Второе. Он непосредственное отношение имеет только к здоровым, крепким людям. У больных свои условия поста, они постятся тем, что безропотно претерпевают и переносят свои болезни, и Бога за них благодарят. А то, что касается питания, еще раз напоминаю, пост — это пост, а не диета. Тоже давайте не будем путать вот эти понятия. Что пост диетой не является. А вот диета — это вот то, что у больных назначено им врачом. Потому что ко мне много людей подходит и спрашивают: «Батюшка, вот как мне поститься?» Вот буквально тут сколько дней назад-то, совсем немного, пришлось мне на ярмарке дежурить, вот подошли, несколько человек об этом опять спрашивали, а вот как поститься, если там болеешь, и вплоть до того, что там один человек подошел с онкологическим заболеванием, и, естественно, там

0: с условием, что там может быть лучевая терапия, может быть химиотерапия. Какой пост, о чем мы говорим? Дорогие мои, человек и так на ладан дышит, а вот он еще поститься собрался. Вот. Давайте все-таки относиться к посту именно по-христиански, относиться к нему как к воздержанию. Причем не к пище, токма, а самое-то главное. Это духовный аспект воздержания. Воздерживаться от развлечений, воздерживаться от злобы, воздерживаться от зависти. Ну же я не буду все страсти перечислять. Но самое-то главное — это воздерживаться от всех, как в одном фильме интересном, «Кавказская пленница» называется, сказано, от всех нехороших излишеств. Вот от чего нужно воздерживаться. Если человек курит, так вот воздержись от курения на период поста. Вот будет пост. Ты уж, как говорится, лучше мясо ешь. Вот. Вот это вот будет пост. Потому что без мяса ты проживешь. А вот без курева тебе тяжело. А для тех людей, которые привыкли там кого-то осуждать или с кем-то ругаться регулярно, это опять напомню своего покойного духовника, отца Михаила, как он говорил: вы лучше мясо великим постом ешьте, только друг друга не ешьте. Потому что нет пользы и прока от того, если будете сидеть на сухарике с водичкой из-под крана, не кипяченой, и спать на камушке. А ближнего своего там по Волге, по матушке так поносить, что, как говорится, одесские грузчики разбегаются, заткнув уши. Вот этого нельзя допускать-то нам. А то, что, ой, батюшки, вот пришла один раз, уж не помню, там просто в беседе или на исповеди подошла женщина. Ой, ведь вот как же быть-то, я же ведь вот готовила тут детишкам, тут внучков привели, я ложку облизала после кашки-то с молочком готовила, как же теперь быть-то? Ложку облизала, теперь все, причащаться год нельзя. Ну что, дорогие мои, дети малые, что ли, сектанты какие-то? Давайте разумно все это воспринимать. Еще раз говорю, пост — это не диета, пост — это воздержание. И в первую очередь касается это не пищи, а воздержания духовного. И вместо телевизора лучше какую-нибудь духовную литературу почитать, я не знаю, там «Жития святых», в идеальном случае «Евангелие». Ну, вообще, Новый Завет, там, послания апостольские, деяния апостольские и прочее. Вот чего. А то нет, мы вот будем на хлебе с водой сидеть и совершенно спокойно там по телевизору, не пойми чего, там гонять. Так ведь, да? Самое-то главное, чтобы душа сил-то набиралась, чтобы пост для души пользу давал. А с телом-то уж как-нибудь разберемся. Есть здоровье, есть силы. Все, постись по полной. А там уж, если работа тяжелая, если учеба и так далее, если болезни, если возраст преклонный и так далее, никто ж не заставляет тебя на хлебе на воде сидеть. Да, пост строгий, да, пост успенский. Он короткий, да, всего 2 недели, но тем не менее. Давайте. Как постоянно повторяет вот из раза в раз в последнее время, слушаю Осипова Алексея Ильича, опять на него сошлюсь, он все время говорит: святые отцы повторяют непрестанно: без рассуждения нет добродетели. Так что если мы будем просто вот тупо сидеть на хлебе на воде, пока там, я не знаю, в ящик не сыграем, но это не будет добродетелью. Этот пост нам никакой пользы не даст. Масса была случаев, что человек, который начал вот так рьяно поститься, в конце концов заканчивал тем, что, как говорится, свет белый не взвидел, там все люди врагами стали и так далее. Начинал на всех кричать, ругаться и прочее-прочее, ненавидеть всех тех, кто не постится, считать их там кем угодно, только не людьми. Разве ж так можно? И действительно, если мы коснемся нашей евангельской вообще мысли главной, то Господь-то говорит нам о чем? Вот об этом надо сейчас вспомнить. Я так думаю, что это главное для нас. Поститься-то, как говорится, может быть, и по неволе придется. Когда кушать нечего будет, это ладно. Есть другой элемент, гораздо более важный, чем вот это вот наше непонятно откуда взявшееся вот это рвение чего-нибудь не съесть. Хотя постным объедаемся за милую душу, кстати сказать. Что главное-то? Господь говорит в Евангелии, что в последние времена иссякнет любовь в людях, в человеках. Любовь иссякнет. Вот о чем нужно думать постоянно. Не допустить этого. Это самое главное. Поскольку, как нам сказано, Бог есть любовь. Так вот, если Господь предсказал, что иссякнет любовь в человеках, мы должны прилагать все усилия, в первую очередь, для того, чтобы вот этого не допустить. Чтобы вот это вот предсказание как можно дольше, чтобы не сбывалось. Чтобы все-таки мы имели в себе любовь и это отношение с любовью к ближним, к своим. Тогда не придется напоминать каждый раз, что осуждать нельзя, что злиться нельзя, что ругаться нельзя. Понимаете? Если любишь ближнего, как самого себя, ну и говорить-то об этом уже становится, ну, как бы не к месту, смешно. Ведь не будешь же осуждать того, кого любишь, не будешь же осуждать того, кто тебе близок, не будешь ругаться с любимым человеком и так далее. Вот, поэтому в посту, это вот давайте как бы краеугольным камнем поставим, чтобы... Как бы мы там ни были, но самое главное – это любовь к ближнему сохранить, чтобы этот пост у нас не отнял главного. Вот это вот страшно бывает. Еще есть элемент такой безрассудного поста, скажу так. Когда человек очень рьяно, горячно берется за соблюдение поста, потом, в конце концов, понимает, что это не его в таком вот виде пост держать, не хватает сил, здоровья, еще чего-нибудь. И вообще бросает это все. То есть не мое, не туда я попал, не моя компания. И в результате, вместо того, чтобы разумно идти, как учат святые отцы, царским путем, посередочке, ни вправо, ни влево не уклоняясь, вместо этого вот такие не по уму ревностные вообще все теряют, лишаются всего, сами себя причем лишают. Поэтому не надо слишком все делать. Давайте сообразовываться с тем, какое у нас состояние здоровья, какие у нас силы. И думать над тем, ради чего мы этот пост-то соблюдаем. А то у нас получается подчас пост ради поста. Понимаете, Господь сказал, не человек для субботы, а суббота для человека, но если перефразировать, не человек для поста, а пост для человека. Поэтому давайте будем относиться ко всему разумно и осмысленно, как люди действительно, а не как животные. Понимаете? Вот. А у нас первый звоночек в студию, слушаем вас, здравствуйте.
1: Отец Олег, здравствуйте. Раб Божий Иаков, благословите.
0: Бог благословит. Слушаем вас.
1: Вот у меня вопрос как раз по вашему нынешнему тому, что вы говорите, о рассуждении. Есть известный священник, не будем называть его имени, который я тоже слушаю и который говорит, что если человек приходит в церковь и говорит «я думаю», ему не место в церкви, потому что уже все для него придумано. И не надо ничего думать, что все уже придумано. Это вот первый вопрос. Как вот вы можете вот такое вот разночтение? У вас вот один взгляд, который я как бы полностью поддерживаю, а есть вот другая точка зрения, которая тоже авторитетно поддерживается. Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Вот храм строят и в честь кого-то имя его посвящают. Например, вот у нас в Дзержинске есть храм Антония Великого. Вот как происходит выбор вот этого того, кому посвятить храм? Потому что если спросить, кто такой Антоний Великий, хорошо, если один человек из тысячи скажет, может сказать. Если бы этот храм был в монастыре, то было бы все понятно, что для монастырствующих это все очень близко и как бы уместно. А вот почему для мирян храм открывают, посвящают Антонию Великому? Спасибо.
0: Благодарю. Благодарю за вопрос. Вы знаете, вот этому священнослужителю, имя которого вы не назвали, можно было бы сказать, а вы-то уже тоже не думаете, когда рот раскрываете. В церкви уже все придумано, а вы чего-то говорите. Но говорите вот по логике бездумно. Потому что думать же не надо с ваших слов. Ну, значит, будем относиться ко всему, что вы скажете, как будто вы уже это самое. Все уже за вас обдумали, и вы просто языком молотите воздух, впустую перегоняете. Чего тут еще сказать-то? Дело в том, что я на профессора Осипова сослался из тех соображений, что он-то не впустую говорит, он на святых отцов ссылается, но вот у святых отцов нигде не сказано, что не надо думать, в церкви уже все придумано. Покажите какого-нибудь святого отца, который сказал, что думать не надо, уже все придумано. Увы и ах, думать надо всегда, потому что, к сожалению, мы подчас поступаем очень опрометчиво. И рассуждение нужно не для того, чтобы придумывать что-то новое. Мы не модернисты. Мы не собираемся церковь реформировать и придумывать в ней там, а давайте крест под углом поставим, что это он у нас вертикально, давайте под 45 градусов разместим. Вот что-то новенькое. Или купол там, а давайте его сделаем граненым, а не круглым там, например, или что-то еще. Вот такие думки, они как бы, да, они ничего, во-первых, не дают, а во-вторых, действительно, все, как должно там выглядеть в церкви, как должно богослужение идти и прочее, прочее, тут выдумывать ничего не надо. Тут действительно все придумали, причем это все еще и документально закреплено в уставе церковном. Как облачения должны выглядеть и так далее. Вот тут вот не надо ничего придумывать. Как молитвы должны звучать, как петь нужно в храме, как колокола отливать. Это все придумано, согласен. А вот как поступать в той или иной ситуации, вот тут, к сожалению, рецептов у нас нет. И каждый раз, каждую ситуацию нам приходится обдумывать. И человек, который говорит о том, что не нужно думать вообще в церкви, потому что там все придумано, и нужно тупо, как китайский болванчик, стоять там, ага, и все, никогда не рассуждая и никогда не включая голову. Ну, я так понимаю, что этот человек вредит сам себе. Значит, либо он лукавит, либо он поступает так, как он говорит. Если он лукавит, ну, понятно, да, лукавыми, кого мы называем. А если он поступает так, как он говорит, то какой смысл его слушать? Раз он подписался под своими словами, что думать в церкви не надо. То есть пустозвонство идет из его уст. Ну, кто его будет слушать, тот, значит, будет уподобляться ему же. Пустозвоном будет, пустослухом. Вот я так считаю. Что же касается посвящения храмов, согласен, согласен. Вот, допустим, то, что касается больничного храма, там, где я служил, ну и Бог даст, после ремонта буду служить в больнице в областной, то там пошли по пути как бы такой формальной логики. Раз больница, значит больница. Ну, пантелеймоновых храмов очень много, вот. Решили осветить в честь иконы Божией Матери Целительница. Ну, понятно. А вот вы говорите, там Антоний Великий, никто не знает. Так вот, как раз, я считаю, очень даже в тему назвать храм посвятить святому, о котором, в общем-то, не все, как вы говорите, может быть, один из тысячи только знает. У людей появится, скажем так, мотивация некая поинтересоваться, почитать, полистать жития святых. А если уж совсем человек, так сказать, докопаться захочет, можно взять даже добротолюбие, найти труды этого святого, почитать их, посмотреть внимательно молитвы утренние, молитвы на сон грядущим, где авторство этого святого присутствует в ряде молитв. И так, глядишь, потихонечку, помаленечку начнем просвещаться. Не просто потому, что там тебе сказали, вот поди-ка там, почитай. А действительно, пошел в храм, а это в честь кого, что это за Антоний Великий. Ух ты, а давай-ка посмотрим. Вот вы сейчас спросили меня, а давайте, да, действительно. Это определенный мотивационный момент. Назвать в честь святого, имя которого мало кому известно, скажем так. Ну, имя-то, может быть, и известно, а вот житие и подвиги действительно не все знают. Вот тут уже конкретная мотивация, с чего бы вдруг в нашем городе в честь этого святого храм назвали. А потом окажется, да, там уже пойдет дальше, если кто-то в историю разбираться, и окажется, что да, действительно... Когда Дзержинск назывался еще Черноречье, когда там еще не было города и не было там вот этого вот нефти и нефтесинтетического производства, органического синтеза, правильно сказать, вот. Когда там еще были леса, болота, когда еще были там деревни и поселки, вот там, возможно, и стоял храм в честь этого святого, который в определенный момент истории, небезызвестный нам, этот храм был разрушен. А может быть, и еще раньше там в связи с чем-то, там сгорел был деревянный и так далее. Вот. А тут, значит, умные головы раскопали этот исторический факт, что да, действительно, был храм в честь этого святого. И решили его возродить, и вот построили, может быть, на новом месте. Но тем не менее. И все, так сказать, историческая справедливость восторжествовала. А у людей появилась мотивация что-то новое узнать про свой город, про свою землю, про историю. И в целом про историю церкви и конкретно про этого святого. Я считаю, в этом только плюс вижу. Так что пусть будет больше таких храмов, над названиями которых нужно немножечко поломать голову и немножечко нужно потрудиться, чтобы узнать, а чего это вдруг так назвали, с какого перепугу. Вот. И всем будет хорошо. Так и пойдет процесс просвещения в люди. А то, когда это... Знаете, бывает проблема-то еще одна от противного. Когда тебя нажуют, в рот положат, начинают пропихивать внутрь, а глотать уже не хочется. Лучше, когда сам. Вот. Поэтому я могу только приветствовать такой подход. Считай, что всем от этого хорошо. Ну что ж, к сожалению, никто больше ничего не спрашивает. Увы. Вот у меня осталось тут пара вопросов с прошлой нашей встречи от Евгения. Тогда я не успел, вот тут зафиксировал. Давайте сейчас буду отвечать. Надеюсь, что задавший их человек, это мне на WhatsApp пришло или на куда там, на Telegram ли, вот я тут зафиксировал. Вот. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что такое умная молитва, сердечная молитва? И еще сразу тут сходу вопрос подключил он. Как вычислить дату Пасхи? Ну что ж, я тут адресно скажу сразу, дорогой Евгений, если вам интересно вычислить дату Пасхи, то вы можете воспользоваться, если так сказать, немножко компьютерного просвещения имеете. Есть специальная программа, Пасхалия называется, ну, сама система вычисления дня Пасхи называется Пасхалией. Там есть несколько вариантов вычисления. Разные пасхалии есть, вот. И при желании это можно в ручном режиме вычислять, но я не знаю, за день управитесь или не управитесь, так сказать, в ручном режиме вычисляя. Вот. Я, честно говоря, когда в семинаре этот вопрос разбирали, я так его освоить и не смог. Там достаточно все это сложно. Даже термины не хочу вспоминать. Поэтому запомните просто слово «пасхалия», и все. И вот найдите такую программку, туда забиваете год, и он будет вам, эта программка, выдавать день, когда в этом году Пасха, в какой день попадает. Вот. Поскольку там даже вот есть такое понятие в пасхалии, вруцелета, это одно слово, вруцелетная буква, который является ключевой для вычисления Пасхи. А это зависит от того, когда будет там у нас день солнцестояния, в какой день недели совпадать. И вот, исходя из дня солнцестояния и вруцелетной буквы в данном году, осуществляется там достаточно сложная система вычислений. Причем с учетом того, чтобы не совпало с еврейской Пасхой. И если еврейская Пасха совпадает с нашей Пасхой, то тогда приходится смещать нашу Пасху на неделю после еврейской. Ну, естественно, поскольку Пасха новозаветная была после ветхозаветной. Вот, совпадать они не могут. Поэтому даже если произошло при вычислении, там в одну дату они попали, мы уже, так сказать, технически это дело переносим в ручном режиме, чтобы это совпадение устранить. Вот. Поэтому, чтобы голову не ломать вам, прям берите и найдите в интернете эту программку, и она вам благополучно вычислит. Уже я даже, честно говоря, не берусь это осуществлять. Это, по-моему, где-то из раздела высшей математики. Там же еще и лунный, там вот по солнечному календарю вычисляется один вариант вычисления Пасхи, а второй вариант вычисления Пасхи, еще он по лунному календарю вычисляется, там вообще песня, а не вычисление. Так что, если хотите голову себе сломать, милости просим в мир вычислений Пасхи. Так, что же такое умная молитва и сердечная молитва? Дорогой Евгений, опять же, если вас заинтересовал этот вопрос, ну, надеюсь, что это не праздное любопытство, а действительно вам бы хотелось этого достичь, то как минимум, для этого нужно отрешиться от мира. В миру достичь умной и сердечной молитвы я даже сейчас не берусь вам назвать, кому это удалось. Наверное, никому. Это очень большой труд. В целом, нам хотя бы с вами, вот на том уровне, на котором мы пребываем, научиться бы просто молиться, просто молитве. Хотя бы, я неоднократно об этом говорил в наших программах, самое главное — научиться хотя бы не отвлекаться во время молитвы. Не отвлекаться. Мы ж как привыкли, встаем перед иконами и стоим. То, что касается вот этой самой умной молитвы, она не касается пребывания икон, не касается какого-то конкретного места положения человека в пространстве. Она сопровождает человека везде, где бы он ни находился. Речь идет, как вы понимаете, надеюсь, о молитве Иисусовой. И первый этап достижения вообще в молитвенном делании – это молитва устная, когда мы можем, не отвлекаясь, произносить эту молитву Иисусову устами. Ну, то есть просто произносить. и постепенно, постепенно уходить на тот уровень, когда мы можем эту молитву произносить, не открывая рот, когда у нас уже и язык перестает вслед за молитвой во рту шевелиться, потому что на первом этапе вроде бы мы вслух эту молитву Иисусову не произносим, но язык продолжает работать. Так или иначе, мышцы сокращаются, и мы продолжаем там в закрытом рте у себя языком артикулировать. Еще пытаемся произносить слова. Вот когда мы и от этого уйдем, когда мы сможем, не отвлекаясь ни на что и ничем, только в мыслях у себя произносить эту молитву, сосредоточившись на том месте, куда она должна быть адресована. Где, Господь-то сказал, Царство Божие находится? Мы ж к Богу обращаемся с молитвой, Господу Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную. Значит, Господу Иисусу Христу, к Царю славы. Царь где? В Царстве. А Царство Божие где, сказал Господь, находится? Царство Божие внутри вас есть. Так вот, внутрь себя должна быть обращена эта молитва. Вот когда мы ее правильно сориентируем с обращением и научимся, не используя речевой аппарат, ее произносить именно только в мыслях, еще раз повторяю, ни на что и ничем не отвлекаясь, чтобы в нашем существе звучала только эта молитва, то тогда мы выходим на уровень вот этой самой умной молитвы, когда уже нам речевой аппарат для молитвы не нужен. Мы молимся только умом. Вот она и будет умная. А местом сосредоточения этого Царства Небесного, как известно, является внутри нас сердце. И вот при правильном упражнении уже умной молитвой мы начинаем постепенно переходить на уровень умно-сердечной молитвы, когда ритмически эта молитва начинает звучать у нас вместе с сердцем. Это сложно объяснить, это надо только почувствовать. Это для тех, кто этим занимается. Очень много выпущено литературы, кстати, в частности. Если интересно, вам можете взять и почитать об умной молитве. Многие святые отцы писали, это очень сложно, очень нужно, очень важно. И на сегодняшний день у нас, может быть, на всем земном шаре там несколько человек этим владеют. И вот когда человек доходит до состояния умно-сердечной молитвы, тогда бывает такое, что Господь посылает ему благодатную молитву, когда человек уже сам фактически не молится, когда молитва молится в нем сама, уже без его как бы участия. То есть человек может чем-то заниматься, с кем-то говорить прочее, а молитва уже независимо от его включения воли, она сама звучит в нем. И если человек отключается, отрешается от каких-то своих земных, так сказать, проблем насущных, то в нем постоянно, постоянно она пребывает. Когда-то погромче, когда-то потише. В зависимости от того, занят человек чем-то или нет. Вот. Но еще раз говорю, теоретически это, ну, так, сотрясание воздуха, по большому счету. Это все приходит, ну, знаете, как занятие восточными единоборствами. Теоретически можно вам сколько угодно там рассказывать, как какой-нибудь там удар йокогири осуществляется. Но фактически, если вам учитель этого не покажет, и если вы это там десятки тысяч раз не повторите, вы никогда не сможете этот удар нанести. Вот проблема в чем. То есть здесь тоже должен быть учитель, который научит правильно молиться, правильно сосредотачиваться и так сказать, идти по ступеням от простого к сложному. Поэтому, дорогой Евгений, если интерес действительно к этому не праздный, то я рекомендую вам обратиться к литературе, где это все подробнейшим образом описано. А вот найдете ли вы, скажем так, достойного учителя, кто бы мог вам это показать, продемонстрировать и в нужное русло вас направить, вот тут, к сожалению, вы только можете это сами осуществить. Путешествуя по монастырям, общаясь с местными монахами, и, может быть, вам очень сильно повезет, Господь вам откроет, вы найдете человека, который сам этим владеет и вас сможет по нужному пути направить. А у нас звоночек был в студию, слушаем вас, здравствуйте.
2: Доброго дня.
0: Спаси Господи, слушаем вас.
2: С интересом стал слушать ваши передачи, вообще радиообраз, радиовера. И вот, к сожалению, очень редко пытается, ну, получается, днем услышать, даже практически, может, первый раз я вот так вот услышала, что есть такие передачи, в которых доступным языком все доходчиво объясняют. И вот сейчас про молитву очень хорошая ваша такая речь была. У меня вопрос такого характера. Дело в том, что вот у меня дочь, там, 21 год. Вот есть у нее друзья, есть такие же молодежи, очень много у меня по работе. Они, как бы, я считаю, немножко потерянные такие, потому что у них был сложный такой период, коронавирус, тут еще что-то, изоляция из какого-то общества. И вот сейчас мы сталкиваемся, еще не первый раз уже слышу от них, когда они приходят, душа тянется в церковь, приходят просто, начинают, ну, просто православную церковь. Заходя, бывает, что получается осуждение. Не так платок одет, не тут стоишь, не так свечку держишь, не тому это. То есть никто, приходя в храм, как бы не объясняет, как себя вести. И понятно, что вот такие передачи тоже, когда молодежь работает, вот даже сложно попасть и услышать какие-то вот такие правильные наставнические такие вещи. Я хотела поинтересоваться, есть ли в Нижнем Новгороде вот у нас какие-то такие, может быть, специально для молодежи именно вот беседа напрямую, воочию, не по радио, а вот когда собираются люди, которых душа тянется к Богу, и чтобы не оттолкнуть, чтобы можно было доступно все объяснить.
0: Благодарю за вопрос. Вы знаете, у нас, я побоюсь соврать, но в свое время у нас при очень многих храмах были воскресные школы. Причем там возрастного ценза как такового нет. Если уж, что называется, претит там рядом с детишками находиться, это другой разговор. Но если действительно есть интерес и желание пообщаться со священником и получить ответы на вопросы какие-то вот такого уровня именно там дисциплинарного, этического и так далее, как себя в церковь вести и так далее. Вот. Пожалуйста, в любой воскресной школе, то есть по воскресеньям, после богослужения, там батюшка остается и с детьми беседа проводит, но с ними там и родители остаются, бывает, и этот разговор, он адресован как бы ко всем присутствующим, не только к детям. Ну, таким вот детским, конечно, доступным языком, чтобы всем было понятно. Но я думаю, если дети понимают, взрослые уж тем более поймут. Вот. Потом у нас есть катехизаторские курсы, по крайней мере, вот при кафедральном соборе в честь святого благоверного Александра Невского, князя, на Стрелке. Вот, пожалуйста, на катехизаторские курсы, там тоже все объясняют, все рассказывают, все показывают, и, пожалуйста, здесь уже можно получить определенное даже образование в этом ключе. Не просто ознакомиться, а уже получить образование, и в конце прохождения тех курсов выдается удостоверение о прохождении катехизаторских курсов, то, что этот человек уже имеет право другим все это дело доносить. Вот. Либо просто поинтересоваться, где проводится, в каких храмах, ну, я так думаю, что раз курсы есть, значит, и специалисты есть, и их не там, не полтора человека на кубический километр, а поболее. Я думаю, что при многих храмах вот эта вот катехизация, катехизические беседы производят эти беседы. пожалуйста, просто надо поинтересоваться, не полениться, позвонить в один, другой храм, ну, где там вам поближе, чтобы ходить. Спросить, приходит катехизатор или не приходит, там бывают беседы с катехизаторами или нет. Все там, люди специально обученные вам, пожалуйста, все это расскажут, покажут, продемонстрируют, там и по храму проведут. Скажут, покажут, где в храм заходить, откуда из храма выходить, что такое икона, как к ней подходить, как прикладываться, как свечки ставить и так далее. Все, все, все, все. Поэтому я не знаю, с чем связано наличие таких вопросов, но было бы желание, просто надо позвонить, спросить. Я думаю, сейчас проблем с этим быть не должно. При желании найдете. То есть это не специальное вот место, где собираются, а при любом храме это должно быть, по крайней мере, должно именно быть при каждом храме. Вот. Я-то за наш монастырь отвечаю только, ну, в монастырях у нас это как бы не совсем принято, все это больше в приходских храмах. Но в конце концов, если уж совсем, ну, одолела такая проблемы, негде информации взять. Ну, можете прийти к нам в монастырь, к любому батюшке подойти и задать вопросы. Я думаю, никто не откажет. Ответит на все интересующие вас вопросы. Лишь бы они были, лишь бы интерес был. Потому что я не могу отвечать за другие, там, храмы приходские, там, батюшки бывают очень заняты, им и храмом надо заниматься, у них и семья, там, и дети сами по лавкам, все на свете, все надо успеть, крутись-вертись и так далее. Вот. Ну, по крайней мере, вот в монастырь к нам придете, любой батюшка вам не откажет. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, подойдите, спросите, ответит. Вот. А насчет специальных, говорю, это воскресные школы, специальное время и специальное место. Вот в храмах по воскресеньям после богослужения воскресные школы. Никаких проблем. Так, вот что-то на WhatsApp пришло. Так, можно задать вопрос отцу Олегу? Да, можно. Можно. Разрешаю. Как отличить правду от неправды? Что такое подпись? Вот. Подпись — это ваша сокращенная или полная фамилия, которую человек оставляет под каким бы то ни было документом, тем самым утверждая, что это его авторство, либо утверждая то, что он с написанным в этом документе согласен. То есть подпись – это утверждение авторства или согласия в каком бы то ни было источнике. Вот что такое подпись. Ну, в моем понимании, может быть, еще какие-то есть формы подписи. Я не знаю, но, как правило, подписывать там хоть картину, хоть книгу, хоть документ. Ну, в общем, все, что написано пером, не вырубишь топором, и это в любом случае является документом того или иного образца, и подпись, она указывает на авторство. Вот, если это действительно там документ, какое-то соглашение, какой-то договор или еще что-то, значит, соответственно, подпись, она подтверждает согласие данного человека следовать этому договору. Вот, либо это, там, я не знаю, что, присяга или что-то еще, когда человек с ней ознакомляется, после этого подписывается, значит, он изъявляет желание и решение следовать тому, что он прочитал, то, с чем он ознакомлен. Вот. Чтобы уже в случае чего можно было этого человека привлечь, если он будет поступать иначе, неправильно. Как отличить правду от неправды? Вы знаете, этот вопрос, он вековой, он вековой. Самое главное для нас, как для христиан, правду от неправды мы отличаем одним единственным способом. Согласуется ли данное, как тут сказать, выражение, формулировка, что там еще, слова, речь, с тем, что написано в Священном Писании, что сказал Господь. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Так вот, все, что сказано Господом, это истина. Все, что со сказанным Господом не согласуется, соответственно, это ложь. Вот, поэтому изучайте Евангелие, и каждый раз, когда вы хотите узнать, правда или неправда, ищите согласие сказанного с тем, что нам сказал Господь. Если это согласие, так сказать, согласование стопроцентное, значит, это истина. Если есть расхождение с тем, что нам оставлено в Священном Писании, то значит, это высказывание, которое вы слышали от данного человека, оно ложное. Вот и все. Это вот нам, как христианам, дана такая возможность, чтобы мы могли правду и ложь отличить. Вот это вот наша лакмусовая бумажка. Вот это наш критерий истины. Это Священное Писание, это слова Господа Иисуса Христа. Подробности, как там и что бывает, иногда бывают такие нюансы некие, они были все разъяснены святыми отцами. Там, конечно, объем информации очень большой, просто несметный, но если прям вам очень хочется этого, очень прям нужно добиться, докопаться до истины, пожалуйста, берите творение святых отцов и ищите в них растолковывание вот по тем или иным вопросам. Это самый лучший критерий. То, что касается побеседовать вживую, пожалуйста, Печорский монастырь, я уже сказал, где я обитаю. Никаких проблем. Было бы желание. Сможете меня там найти. Если большое желание будет. И там, в монастыре, мы с вами можем пообщаться. Так, ну что ж. Пока больше никаких вопросов, никаких звонков, значит, вот еще у меня один вопрос от Евгения Ж. Ну, он тогда мне вот несколько вопросов задал, написал, вот я их сейчас вам тут и отвечаю, просто чтобы они не оставались. Не будет ли считаться эксгумация грехом? И кто так решил? Дорогой Евгений, дело не в самой эксгумации, как таковой. Для тех, кто не в курсе, эксгумация – это извлечение захороненного тела из могилы для каких-то, так сказать, манипуляций. Ну так вот, дело не в самой эксгумации, чтобы ее, так скажем, представлять в форме греха или не греха. Дело в том, с какой целью она осуществляется. Если эта эксгумация осуществлена с целью глумиться над усопшим, над его телом, то это, естественно, грех, которого даже есть и название свое. Называется это вандализм. Разрушение могил, вскрытие их, надругательство над останками и так далее. Это называется вандализм. У нас даже есть, если мне память не изменяет, статья в Уголовном кодексе соответствующая. Да, это грех. Вандализм – это грех. Если же эксгумация осуществляется с целью выяснить, допустим, ну, появились сомнения у родственников, там, я не знаю, еще у кого-то, что был поставлен диагноз неправильно, и человек умер не от того, что ему написали. Какой же это грех? Чтобы мы докопались именно до истины. И точно могли сказать, от чего этот человек умер, чтобы потом это не повторять. Либо если это судебно-медицинская экспертиза настаивает на эксгумации, если тоже не было до конца выяснено, какова была причина гибели человека. То ли его зарезали, то ли его там зарубили, то ли его застрелили. Из какого оружия, так сказать, нужно уточнить, чтобы в конце концов был найден убийца. Какой же это грех? Нет в этом греха никакого. И определяется это, вот как говорится, кто это определил? Закон, даже гражданский закон это определяет. Вандализм – это грех, а необходимость добиться, так сказать, добраться до истины, грехом не является. Постижение истины – это не грех. Поэтому все, как говорится, немножко сложнее. Не эксгумация как таковая, а цель эксгумации уже определяет, грех это или не грех. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот прошел крестный ход в августе, значит, из нашей деревни ушли женщины после кормежки крестного хода паломников, оставив много очень посуды и столов. Вот что считается? До ближайшей деревни ушли крестным ходом. Что считается? Это считается крестным ходом?
0: Благодарю за вопрос. Я не знаю, что это было. Я там не присутствовал. Я вам сказать не могу. Это надо спрашивать у организаторов этого крестного хода, куда они и зачем шли, и кто их на это благословил. И если это было конкретно с чем-то связано, с каким-то событием, допустим, шли в Дивеево на Дивеевские торжества, а благословил их настоятель храма, из которого они шествовали до Дивеева, да, это будет считаться крестным ходом. А если это люди просто собрались там пойти по деревням пожрать на халяву, Господи, прости, то извините меня, какой же это крестный ход? Это я не знаю, это, так сказать, попрошайки, поберушки. Вы уж выясните, ради Бога, сами этот вопрос, я вам как скажу. Может, это, как говорится, действительно собрались там все бомжи от крестных деревень и решили прогуляться, эти калики-перехожие, чтобы было что поесть. Вот и ходят по деревням, побираются, их там кормят, а они себя крестным ходом называют. Я не могу вам сказать, я говорю еще раз, там не был. Это что вы, пожалуйста, выясняйте конкретно по месту и с теми людьми, которые к этому хотя бы какое-то отношение имеют. Ну что ж, дорогие мои, время нашего общения подошло к концу. Всего вам доброго, храни Господь, доброго вам Успенского поста. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
4: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Мисковский, русский композитор, музыкальный критик, педагог. Один из крупнейших симфонистов первой половины XX века не только в нашей стране, но и во всем мире. Творчество Мисковского впитало в себя все лучшее, что было накоплено русской и западноевропейской музыкой. Исследователи его композиторского наследия отмечают: Николай Мисковский – прямой наследник классических традиций. Музыка его глубоко интеллектуальна. Известный музыкант, пианист Генрих Нейгаус писал, что она полна мысли и будет мысль. А ученик Мисковского Виссарион Шабалин отмечал: вклад, сделанный Мисковским в русскую и советскую музыкальную культуру, столь огромен и своеобразен, что понадобится еще долгие годы, чтобы ориентироваться в его музыкальном и литературном наследии.

и дать себе отчет в том, насколько велика и плодотворна его роль в общем течении русской и советской музыкальной жизни. Надо признать, что работа по изучению наследия Мясковского не завершена и в 21 столетии. 20-е годы прошлого века. Произведения советского композитора Николая Мясковского завоевывают популярность за рубежом. И это на фоне резкой критики адептов пролетарской культуры, агитационной музыки, которые в открытом письме обвинили Николая Яковлевича и его коллег в чуждой идеологии. А в это время Леопольд Стаковский, исполнявший Пятую симфонию в Чикаго, Филадельфии и Нью-Йорке в январе 1926 года, берется сыграть и Шестую симфонию Мясковского. Пианист Вальтер Гизикинг объявил в программе своих концертов в Цюрихе четвертую сонату. Сергей Кусевицкий запланировал исполнение в Париже еще не изданной Седьмой симфонии Мясковского и через Сергея Прокофьева просил у композитора нотный материал этого сочинения. В этом же 1926 году в Праге в первом симфоническом концерте современной русской музыки были исполнены Шестая и Седьмая симфонии Мясковского, причем последняя была премьерой. Сам Николай Мясковский выезжал за границу только один раз, и то ненадолго. Это было в ноябре того же 26-го. Вместе с Болеславом Егорским он представлял советскую музыкальную общественность на торжествах в Варшаве. Открывали памятник Фредерику Шопену. Свои впечатления он высказал в письме. «Там жизнь приспособлена к обывателю. От этого есть, видимо, и покой, и возможность работать. Но жить там я бы не хотел. Люди все какие-то деловые и занятые только своими делами».

В одном из писем музыковеду Алексею Иконникову Николай Мисковский признавался в склонности к парному сочинению симфоний. Либо одна вслед за другой, либо одна внутри другой. Среди парных психологически менее густая 12-я симфония создавалась во время написания более густой 11-й. Одно из самых известных произведений Николая Мисковского – 12-я симфония. В литературе можно встретить еще одно название этой симфонии – «Колхозная». Это сочинение 1932 года. Симфония создавалась по заказу Музгиза. Бытующее среди биографов, музыкантов и слушателей название «Колхозная» не было авторским программным, а введено музыковедом Хубовым. Исследователи считают 12-ю симфонию этапным сочинением, с которого начались, цитата, «просветление и демократизация музыки Мисковского». Подчеркивается обращение автора к советской тематике, оптимистическая концепция произведения, четкость замысла и доступность его восприятия. Отмечая недостатки симфонии, связывают их с поисками новых образов и средств выразительности. Сам Николай Мисковский в автобиографических записках писал: «Когда раздались первые призывы к коллективизации крестьянского земледелия, меня чрезвычайно увлекла эта идея, казавшаяся мне особенно революционной по своим последствиям. Однажды Коваль в одном из заседаний в Музгизе намекнул мне на связанную с этим тему для сочинения «Посев». У меня почти немедленно возникли музыкальные образы и план какой-то симфонии о деревне, рисующей последнюю в стадиях до, во время борьбы за новый быт и уже новый. Осенью 31 года я уже принялся за выполнение своего замысла, но сперва успел написать 11-ю симфонию, где дал выход кое-каким настроением более субъективного содержания. За 2 месяца до премьеры симфонии композитор писал Борису Асафьеву, что в музыкальном отношении расценивает 12-ю симфонию как своего рода компромисс и внутренне стыдится сочинения. В ответ Асафьев заметил, что компромисс в этом случае неверное слово, а 12-ю симфонию следует воспринимать как неизбежный этап. И сообщал Прокофьеву, что Мисковский музыку пишет хорошую, светлую и бодрую.

Весной 1932 года почти все многочисленные музыкально-общественные организации Советского Союза были распущены. Их члены вошли в состав созданного тогда Союза советских композиторов. Николай Мясковский был избран в состав Оргкомитета Союза. С 1939-го он был членом Художественного совета комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР. В конце 1934 года была написана 13-я симфония. Из дневника Николая Мясковского. «Вчера кончил странную 13-ю симфонию. Задумана вся в одну ночь». Борис Асафьев откликнулся на странную симфонию так. «Я нахожусь до сих пор под сильнейшим впечатлением от вашей последней музыки, сыгранной мне, 13-й симфонии. Умоляю вас, не примите этот мой внезапный письмовный выпад за экспансивность. Я просто глубоко тронут и взволнован душевной насыщенностью этой музыки, ее ужасающей болью и в то же время силой преодоления этой боли через музыку же. В конце концов, это же ужасно, что самое главное в музыке, ее психологически реальное содержание, сейчас отрицается как романтизм и идеализм, а ведь только это реальность музыки и заставляет толпу не любоваться этим искусством, а с музыкой страдать, любить, радоваться, ненавидеть. И так трагично, что чем больше сердца и душевности в человеке, тем скорбнее должна быть его музыка. А вот размышления самого Мясковского довольно противоречивые. Потребность в какой-то разрядке накопленных субъективных переживаний, неизменно мне свойственных и едва ли уже истребимых в моем возрасте, вызвала к жизни 13-ю симфонию, сочинение очень пессимистическое, которое я в своем творческом ослеплении мнил опытом эмоциональной музыки. Это оказалось заблуждением. Симфония вышла довольно эмоциональной, но крайне странного содержания. Она осталась страницей моего дневника. Я ее не пропагандирую. Зато, благодаря происшедшему внутреннему освобождению, следующую симфонию, 14-ю, мне удалось сделать достаточно светлой и динамически более острой. И хотя я не могу похвастаться свежестью и яркостью ее музыкального языка, но мне кажется, в ней есть жизненный пульс.

Одна из ярчайших страниц в истории советской симфонической музыки – 16-я симфония Николая Мясковского, посвященная советской авиации. Работа над симфонией продолжалась с августа по декабрь 1935 года. Музыковед Алексей Иконников рассказывал со слов Мясковского. В основу второй части легли записи пастушьего наигрыша и песенных попевок, сделанные под Москвой в 1932-1933 годах. Впечатление от трагической гибели самолета «Максим Горький» внесло в замысел симфонии свою тему. Массовая песня Мясковского «Летят самолеты» легла в основу последней части симфонии. Эта симфония известна и под названием «Авиационная», но это не авторское наименование, а музыка, подчеркивают музыковеды, самодостаточна и прекрасна в своем трагизме и поэзии. После московской премьеры Сергей Прокофьев написал: «По красоте материала, мастерству изложения и общей гармоничности построения это настоящее большое искусство, без поисков внешних эффектов и без перемигивания с публикой. Тут не было ни слащавых наивностей, ни залезания в гробы умерших композиторов за вчерашним материалом. Весь зал единодушно приветствовал симфонию Мясковского». Восприятие Прокофьева в первой части среди разработки напористой и пластичной главной партии и очень русской, очень простой и певучей, побочной возникают конфликтные эпизоды. Во второй части, сквозь простую и очаровательную первую тему, казалось бы, скользит улыбка Глинки. В 1966 году, когда отмечался столетний юбилей основания Московской консерватории, прямые ученики Николая Яковлевича Мясковского, Голубев, Кабалевский, Ферре и их воспитанники Баласанян, Перумов и Шнитке, а также композиторы младшего поколения Николаев и Щедрин отдали дань памяти Николаю Мясковскому, главе Московской композиторской школы, создав для торжественного концерта коллективные вариации на темы 16-й симфонии Мясковского.

0: Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Олег Демин. Православные верующие готовятся к Успенскому посту. По традиции он начнется 14 августа, а завершится 27 августа. Успенский пост – третий по счету многодневный пост, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одинаковые. Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается праздником ее Успения. Этот день уже не постный. Главные цели поста – усиленная борьба человека со своими страстями, греховными помыслами и делами, в чем вместе с постом помогают участие в богослужениях и таинствах исповеди и причастия, молитва, дела милосердия. По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На него выпадает два праздника – происхождение честных древ Животворящего Креста Господня – это Медовый Спас – 14 августа, и Преображение Господня – Яблочный Спас – 19 августа. Вчера, в день празднования иконы Божией Матери Умиления, митрополит Георгий совершил божественную литургию в Дивеевском монастыре. Богослужение состоялось в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака с мощами преподобного Серафима. Затем был совершен крестный ход по Святой Канавке с иконой Божией Матери Умиления. Для Дивеевской обители образ Божией Матери Умиления имеет особое значение. Именно эта икона являлась келейным образом преподобного Серафима Саровского, который основал мельничную общину. Объединенная с Казанской общиной, она положила начало Дивеевскому монастырю. В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона благочинный Воскресенского округа Нижегородской епархии протоиерей Александр Долбунов совершил божественную литургию в соборе в честь Воскресения Христова. По окончании богослужения состоялся чин освящения новой иконы святого великомученика и целителя Пантелеймона. Образ, созданный попечением раба Божия Сергия, будет постоянно пребывать в соборе для молитвенного поклонения верующих. Около 18,5 миллионов рублей федеральной поддержки привлекли 4 нижегородских предприятия на роботизацию производств. Промышленный кэшбэк предоставляется Минпромторгом России по национальному проекту «Средства производства и автоматизация». Национальный проект реализуется с прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Ключевые цели нацпроекта к 2030 году – обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, а также подготовить квалифицированные кадры для работы отрасли в новых условиях. 5 проектов Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проекты-победители получают федеральное финансирование. Нижегородская область в этом году снова вошла в число российских регионов с самым большим количеством проектов-победителей конкурса. Победителями стали проекты из Арзамаса, Бора, Сарова, Семенова, Балахны. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом Владимиром Путиным. Его основная цель – обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. В финале выпуска расскажем о погоде в Нижнем и области. Ожидается похолодание и дожди. С подробностями начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Рабочая неделя началась с теплой погоды на 1-3 градуса выше нормы. Во вторник в антициклоне без осадков. Максимальная температура плюс 25, температура воды 22-23 градуса. К среде через территорию нашей области будет смещаться с дождями разной интенсивности холодные атмосферные фронты. С четверга по субботу продолжится вторжение арктического воздуха. Ночью температура будет понижаться до плюс 5, плюс 10 градусов. Днем всего 12-16. Такой температурный фон на 4-6 градусов ниже нормы и больше характерен для середины мая. Местами сохранятся дожди. А вот улучшение погоды к воскресенью с ростом атмосферного давления по предварительным расчетам погода вновь войдет в обычный режим. На солнце столбики термометров поднимутся к отметке плюс 20. Лето продолжается.
0: И на этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем лекцию, которая посвящена творчеству Пушкина. И общий цикл, это называется «Незнакомая, знакомая русская литература». Но вот тот узкий цикл, о котором мы с вами будем говорить, это творчество Пушкина и, по сути дела, его восхождение к истине. Сегодняшняя лекция будет посвящена периоду петербургскому. Это период с осени 1831 года, когда уже женатый Пушкин с Натальей Николаевной переезжают из Москвы в Петербург. Ну и, собственно, этот заключительный петербургский будет период его жизни, собственно, до своей кончины после вот этой вот трагической дуэли и смертельного ранения. Он уже закончится в начале 1937 года. То есть, по сути дела, это 5 лет жизни Пушкина в Петербурге. Ну, 1934 год. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля». Вот обратите внимание на вот то осмысление жизни, которое появляется у Пушкина. Раньше он искал счастье, а теперь замечает, на свете счастья нет. Есть покой и воля. «Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю, трудов и чистых нег». Побег из... Откуда? Из города? Побег куда? Вот раб чего? Раб не только страстей, раб обстоятельств. Человек, который не свободен. Почему он раб? Да потому что он не свободен в своих поступках, в своем выборе. Он слишком связан с теми обстоятельствами, как вокруг него, семейными, государственными, отношениями с друзьями, с тем же императором Николаем Павловичем, с Бенкендорфом. Чувствует ли он свою свободу? Да нет, конечно же нет. А с другой стороны, вот то, о чем я говорил, его труд – это вот каторжная работа, потому что ему все время нужно трудиться, трудиться и трудиться, чтобы содержать свою семью. Уже его имение будет заложено и перезаложено. Не случайно потом уже император Николай будет после смерти Пушкина постараться выкупить, это, собственно, и выкупит, с тем, чтобы они остались детям. И вот эта завидная мечтается доля обрести свободу. Он, в общем, будет и своим и друзьям писать, что это творчество требует тишины и покоя, которого у меня нет. И вынужден постоянно работать, но не получать желанное. И вот тут в развитии этой темы человек, который убегает. От себя убежать невозможно. Можно убежать, ну, вспомните даже здесь его вот раннее стихотворение, ну, написанное как раз вот после встречи с Николаем, или, ну, скорее всего, да, в 26-м году, «Пророк». «Пустыня мрачная я волочился». Вот что за мрачная эта пустыня? Это город, когда на перепутье Серафим явился, посланник Божий. Вот тогда он осознал свое предназначение как поэта глаголом «жечь сердца людей». А вот теперь, вот в сменившихся обстоятельствах, Сейчас гораздо больше у Пушкина ответственности во всем, повторяю, и в семье, и вот в государственном служении, и в творчестве. Вот на первое место, конечно же, творчество у Пушкина всегда выходило. И вот в стихотворении 1935 года «Странник», по сути дела, он и описывает, большое стихотворение, он описывает свое состояние, вот то, в котором он находится. «Однажды странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой. Долина дикая, скорбь великая, и тяжким бременем подавлен и согбен, как тот, кто на суде в убийстве уличен. Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенные муки и горько повторял, метаясь, как больной, что делать буду я, что станется со мной?» Вот почему я вспомнил пророка. Потому что вот на новом этапе, по сути дела, появляются те же самые вопросы. А что дальше? «Итак, я сетуя в свой дом пришел обратно, уныние мое всем было непонятно. При детях и жене сначала я был тих, и мысли мрачные хотел таить от них. Но скорбь час от часу меня стесняла боли, и сердце, наконец, раскрыл я поневоле. О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена, сказала, ведайте, моя душа полна тоской и ужасом. Мучительное бремя тягчит меня, идет. Уж близко, близко время наш город пламени и ветром обречен. Он в угли и золу вдруг будет обращен, и мы погибнем все, коль не успеем вскоре обресть убежище. А где? О, горе, горе. То есть выхода нет. Есть откровение, предопределение, что город должен погибнуть. Ну, это мироздание должно погибнуть. А где спасение? Ответа нет. Просто осмысление, что горе движется. Куда бежать? Мои домашние в смущение пришли, и здравый ум во мне расстроенным почли, но думали, что ночь и сна покой целебный охолодят во мне болезни жар враждебный. Я лег, и во всю ночь все плакал и вздыхал, и на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставил ложе, они пришли ко мне. На их вопрос я тоже, что прежде говорил. Тут ближние мои, не доверяя мне за должное, почли прибегнуть строгости. Они с ожесточением меня на правый путь и бранью и презрением старались обратить. Но я, не внемля им, все плакал и вздыхал унынием тесним. И, наконец, они от крика утомились и от меня, махнув рукою, отступились, как от безумного, чья речь и дикий плач, да кучный, и кому суровый нужен врач». Пошел я вновь бродить, унынием изнывая, и взоры вкруг себя со страхом обращая, как узник из тюрьмы, замысливший побег. Смотрите, у Пушкина в это время появляется вот навязчивый вот этот образ узника, стремящихся бежать. Вот откуда? Из этой тюрьмы, которой есть город Петербург, или путник до дождя, спешащий на ночлег, духовный труженик. Влача свою веригу, я встретил юношу, читающего книгу. Смотрите, духовный труженик. Вот, собственно, самое главное состояние Пушкина в это время. Духовный труженик. Напомню, вот Жуковский именно об этом периоде говорит, что Пушкин читает постоянно Евангелие. Для него Евангелие – это книга номер один. Духовное совершенствование. Пушкин потом или в это время приблизительно напишет, что для каждого поэта самое главное – духовное его состояние. Потому что, не имея этого духовного состояния, он ничего не может передать в поэзии читателя. Потому что он может передавать и помогать вот людям духовно возрастать. Итак, духовный труженик, влача свою веригу, но мы знаем, что старцы действительно надевают себе веригу для томления плоти. У него тоже есть томление плоти, те обязанности в миру, которые у него есть. Я встретил юношу, читающего книгу. Что это за юноша и что это за книга? Попробуйте догадаться. Он тихо поднял взор и вопросил меня: «О чем, бродя один, так горько плачу я?» И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный. Я осужден на смерть и позван суд загробный. И вот о чем крушусь. К суду я не готов, и смерть меня страшит». Ну, понятно, что здесь совершенно очевидно подразумевается ангел, читающий книгу, то есть откровение Божие. о судьбе этого человека. И поэт обращается к ангелу с просьбой объяснить ему его же состояние. Но что понимает приближение, смотрите, ну, по сути дела, за год, приближение смерти он ощущает. Вот уже духовное возрастание Пушкина. О чем он сокрушается? К суду я не готов, потому что еще нет того покаяния должного, которое должно было быть. И смерть меня страшит. Именно потому, что еще не готов. Он еще только идет этим путем. И юноша что отвечает? «Коль жребий твой таков, он возразил, и ты так жалок в самом деле. Чего ж ты ждешь? Зачем не убежишь от сели? То есть, почему ты мир не покинешь, чтобы обрести духовный вот тот самый покой и волю? Но, может быть, подразумевается в том числе и монастырь. И я. Куда бежать? Какой мне выбрать путь?» Тогда уже юноша отвечает. «Не видишь ли, скажи чего-нибудь?» Сказал мне юноша, даль указывая перстом. Я оком стал глядеть болезненно отверстым. Знаете, болезненно отверстым. То есть даже глаза, может быть, от слез, а может быть, просто от того, что тяжело смотреть на мир. Но отверстым, то есть все-таки они открытые, а глаза посмотрел вперед. Как от бельма врачом избавленный слепец. Вот что-то застилало очи. Он не видел, не было того самого духовного зрения, не было прозрения. «Я вижу некий свет», – сказал я наконец. «Иди ж», – он продолжал, – «держись сего ты света. Пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг. Ступай». Я бежать пустился в тот же миг. То есть свет божественный он увидел. И теперь, уже получив наставление, да, пускай будет единственная мета, то есть единственная цель, чего ты должен достичь, тесных врат спасения, да? Вот пока не достигнешь, вот ты должен туда двигаться. «Побег мой произвел в семье моей тревогу, и дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил меня, другой моей супруге советы подавал. Иной жалел о друге, кто поносил меня, кто насмех подымал». То есть вот, смотрите, состояние человека духовного, как воспринимается обществом, он инороден. «Кто силой воротить соседям предлагал, иную ж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле». То есть вот что-то, ну, площадь, да, так сказать, вот перебежать. Но что у каждого есть эта площадь, когда обзор большой, так сказать, все видят решительный шаг человека. И он должен перейти эту площадь, это море, это поле. «Спешил перебежать городовое поле, дабы скорее узреть, оставя те места, спасения верный путь и тесные врата». Вот теперь, да, мы видим направление движения Пушкина. Тесные врата спасения. Вот его духовное устремление. И вот то стихотворение, которое я вскользь вспомянул, но я посетил тот уголок земли, я провел изгнанником до года незаметных. Смотрите, уж 10 лет прошло, то есть, понимаете, уже 36-й год. «С тех пор и много переменилось в жизни для меня констатация факта. И сам, покорный общему закону, переменился я, но здесь опять минувшее меня объемлет живо». Покорный общему закону. Тут вот умышленно я противопоставил эти два стихотворения. Да, он изменился, он переменился, и переменилось все в жизни для меня, говорит он, и сам он изменился. Но теперь в Михайловском этот путь еще не обозначен был. А вот здесь он уже теперь знает, куда направит свое движение. И состояние Пушкина в это время – «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь в области заочны, чтобы укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомой силой падшего». Неведомую силой, владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои о Боже прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Ну, мы знаем, что это молитва Ефрема Сирина, но в данном случае она для меня важна в соприкосновении вот с тем стихотворением, да, которое я вам прочитал. Это вот большое стихотворение «Странник» 1935 года. Оно перекликается, потому что он же теперь направляется к тесным вратам спасения. Так вот, там же он говорит, что он не готов еще к уходу из этого мира. И теперь он просит, вот если исходить из личностного восприятия этой молитвы Ефрема Сирина, «Ну и дай мне зреть мои о Боже прегрешения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи, и не дай праздности души моей». То есть это вот тот действительно путь, который и может привести к тесным вратам. И это есть наибольшее и наивысшее, в общем-то, постижение Пушкиным его состояния. Ну и, может, вот заключая сегодняшний наш разговор, я хотел бы, тоже хорошо вам известно стихотворение, ну там, так сказать, и в 18 веке, и вот Пушкин уже в 19 веке, разные есть переводы, но я хочу обратить на концовку это стихотворение. Даже в некоторых хрестоматиях, особенно школьных, ее опускают. А для нас это, в общем-то, важно. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная толпа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Но Александрийский столб – это, понятно, то, что на площади перед земным дворцом колонна выстроена в честь Александра, да, победы Александра I. «Нет, если не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит». Теперь, смотрите, человеческая жизнь, да, не заканчивается этим периодом бытия в этом мире. «Если не умру», да, тело, плоть, она уйдет. «Но душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит». «Убежит» – это значит «избежит». Значит, вот его творчество – то, что создано его трудом и талантом, полученным от Бога, вот это останется здесь. «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один поэт». То есть хотя бы один поэт, он будет помнить то, что создано было Пушкиным. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет мне всякий сущий мне язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». То есть опять все его творчество не адресовано какому-то одному роду, племени, человеку, да, а всем народам, которые здесь проживают на Руси великой. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Чувства добрые – это чувства, которые, в общем-то, ведут к спасению человеческой души. «Что в мой жестокий век восславил я свободу». Какая свобода? Это не революция. А свобода, как понимается в православии, свобода от греха и милость к падшим призывал. Милосердие – высшее, что может быть в жизни человеческой. Мы с вами видим это на примере капитанской дочки. Ну, я уже когда-то разбирал, то можно обратиться к этому, но все равно, что там самое главное? «Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный». Вот смысл, в том числе и человеческого бытия на любом уровне. А вот концовка, ну, обычно этим «милость к падшим призывал», точка, все. А дальше-то ведь еще есть четыре строчки. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Вот как и в пророке здесь осмысливается предназначение поэта. «Веленью Божию, о муза, будь послушна». «Всякий дар совершен свыше есть», говорится в заамвонной молитве священникам в конце литургии. И вот тут, да, талант, который получен от Бога, вот и должен служить Богу, и самое главное, вот тот самый ум, не дай мне Бог сойти с ума, да, духовное, человеческое возрастание и способствует тому, чтобы донести до человека, до людей, для читателей, то, что открывает поэту сам Творец. Вот это самое главное предназначение поэта. И вот это-то Пушкин теперь осознает. Он не может покинуть этот мир, пока не оставит те самые духовные наставления, может быть, самые главные в его жизни, к которым он подходит. Потому что он тогда не выполнит предназначение свое. И вот те произведения, которые появятся вот в это время, даже сказки, они, конечно, не сказки для детей. О них мы с вами будем говорить, хотя уже их разбирал, но все равно мы их коснемся. И, конечно же, его духовное завещание «Капитанская дочка». То есть вот к этому Пушкин подходит. И этот его петербургский период со всеми испытаниями, со всеми сложностями, и в том числе и с открытиями, и духовными завоеванием самого Пушкина, и, собственно, создает того самого поэта, которому мы так восхищаемся сейчас. Ну, а дальше мы с вами разговор продолжим уже в других лекциях. Всего доброго, до свидания.
0: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Азбука братьев наших меньших.
3: И сказал Бог: да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов.

0: подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытия.
1: Буква К. Кайсака.
2: Кайсака? Это что за животное такое? Я о нем даже и не слышал.
3: Тебе повезло. Многие хотели бы не слышать о ней так же, как и ты.
2: Она какая-то страшная. Кайсака это.
3: Она очень опасная, ядовитая змея. От ее укусов гибнет много людей.
2: Да ладно. Даже сейчас, в 21 веке, не придумали противоядие для этой змеищи.
3: Просто кайсака, Егор, одна из самых ядовитых змей Америки. Она настолько стремительно атакует, что увернуться от ее укусов практически невозможно.
2: А противоядие-то выпил и гуляй дальше по американским лесам.
3: Яд этой змеи действует очень быстро. Смерть может наступить уже через несколько минут после укуса. Практически не остается времени, чтобы принять противоядие даже в 21 веке.
2: Да уж, неприятная змейка кайсака.
3: И совсем даже не змейка, а змея. И не неприятная, а очень опасное это создание. Кайсака, Егор, это ямкоголовый вид змей.
2: Полин, а что это значит? У нее яма на голове или вместо головы?
3: Зря смеешься. В ямках между глазами и ноздрями у кайсаки есть терморецепторы. Поэтому она безошибочно чувствует даже минимальные различия температуры.
2: А в темноте она хорошо видит?
3: Поздравляю, ты мыслишь в правильном направлении. В темноте эта змея видит плохо, но легко может определить свою жертву по разнице температуры.
2: И тогда этой жертве ничего уже не поможет.
3: Это точно. Если язык у этой змеи постоянно движется, это значит, она чует добычу. А уж если тело ее изогнулось в виде цифры 5, значит, какой-нибудь мышке грозит страшная опасность.
2: Полин, а на людей она тоже охотится?
3: Как правило, кайсаки не сталкиваются с людьми. Но если они ощущают опасность, не хотелось бы мне повстречаться с таким творением божьим. А тебе, Егор?
2: Ну уж нет.
3: А вам, ребята?
1: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улыбышева.

аппарат для сбора клюквы я недавно изобрел. Все мне руку пожимали и кричали: «Ты орел!» Я тогда взлетел на небо.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Каникулы в деревне». В монастыре. Исполняет Ксения Ганина.
2: Здесь собрался народ из селений разных на крестный ход, на престольный праздник. Лампадки горят со свечками, иконы в цветах над крылечками. А сладко как дышится, хоругви колышутся, наверху колокола бьют, а внизу монахи поют. Из храма икону выносят, у Богородицы милости просят. Плачут люди и радуются, Богородице кланяются. Царица Небесная, защити нас! Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: наша жизнь, как город в сказке, где играет каждый день, где меняют часто маски, где смеяться нам не лень. В этом городе прекрасном нам мечту свою доверь. Приходи в любое время, здесь всегда открыто.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Малышам и малышкам.
3: Добрые православные сказки для самых маленьких.
4: Наталья Климова. Добрые сказки. Последний оловянный солдатик. В одном из живописных уголков России раскинулось небольшое село с веселым названием Доброе. Здесь и жила маленькая девочка София. То и дело с ней происходили невероятные истории. А все потому, что малышка верила в чудо. Эти каникулы были для Софии самыми лучшими на свете. В село Доброе на целый месяц приехал ее двоюродный брат Иван. Чего они только не придумывали в эти дни. И устраивали гонки на велосипедах, и строили на краю поля собственную секретную базу, и даже искали клад на чердаке. Но время пролетело слишком быстро. Ване пора было возвращаться в город.
5: «Вот приеду в следующем году, мы с тобой на медведя пойдем», — улыбнулся Иван.
4: Они стояли на автобусной остановке и всматривались в бесконечное синее небо, на котором ярко светило июльское солнце. Родители обсуждали заканчивающийся отпуск, а ребята все никак не могли поверить, что половина лета уже позади.
5: «Нет у нас никаких медведей!» — рассмеялась София. «Не знаю, не знаю!» — протянул Иван. «А вдруг все-таки есть? Тогда бы мы его поймали и приручили!»
4: Он мечтательно улыбнулся, а потом хлопнул себя по лбу и полез в рюкзак, куда еще утром сложил все свои игрушки.
5: «Чуть не забыл. Я же тебе хотел кое-что подарить на память».
4: В ладошку Софии лег маленький оловянный солдатик.
5: «Мне его папа дал», — засмущался Иван. «У него когда-то целая коллекция была. Потом он вырос и всех солдатиков раздал мальчишкам во дворе. Только одного оставил».
4: «И тебе его не жалко?» – прошептала София.
5: «Нет», – твердо ответил Иван, – «ты же мой друг».
4: И тут как раз подъехал автобус. Они попрощались, брат запрыгнул в салон, а потом еще долго махал ей на прощание рукой. Придя домой, София стала думать, куда же лучше всего поставить подарок. Она уже решила определить его на полку с мягкими игрушками. Как вдруг солдатик поправил свой кивер, откашлялся и важно произнес.
6: «Эй, девочка, я надеюсь, ты не хочешь, чтобы я стоял вместе с остальными игрушками? Это было бы для них слишком большой честью».
4: София от изумления даже вымолвить ничего не могла, а солдатик тем временем стал злиться.
6: «Ну что ты молчишь? Будто никогда в жизни говорящих оловянных солдатиков не видела. Говори скорее, какое место ты для меня придумала. Учти, на подоконнике стоять я тоже не согласен».
4: «Простите, пожалуйста», — пробормотала девочка. «Давайте с вами познакомимся. Меня Софией зовут».
6: «Ладно, София, я тебя прощаю. Такие игрушки, как я, сегодня и правда редкость. Я, можно сказать, уникален».
4: Тут солдатик сделал очень важное лицо и представился.
6: генерал Всезнай Хвастунович, и единственный оловянный солдатик, который знает абсолютно все на свете».
4: София недоверчиво нахмурилась. «А разве можно знать все-все-все?»
6: «Можно!»
4: — махнул рукой Всезнай Хвастунович.
6: «Я, между прочим, столько лет простоял на полке с энциклопедиями, что даже счет времени потерял. А до этого, прошу заметить, нередко бывал и на письменном столе. Да-да-да, София, представьте себе, лежал прямо на стопке школьных учебников».
4: Потом он оглядел детскую комнату и сказал:
6: «Поскольку я теперь буду жить здесь, то попросил бы водрузить меня на шкаф. Оттуда очень хороший обзор, и мне легче будет следить за порядком».
4: «Генерал, а может быть, вы пожелаете оказаться рядом с моими сказками?» — предложила София. «Поверьте, я тоже очень люблю читать, и у меня много хороших книг».
6: «Ты хочешь, чтобы я читал твои книжки?» — возмутился оловянный солдатик. «Вот еще! Я и так знаю все на свете!»
4: «Ну, — смутилась девочка, — может быть, таких книг у вас в доме не было?»
6: «Глупости!»
4: — отмахнулся Всезнайка Хвастунович.
6: «Нет на свете такой книги, которую бы я не знал!»
4: Тогда София бережно поставила его на шкаф и попросила: «Тогда, если вам не трудно, расскажите мне что-нибудь интересное». Всезнай Хвастунович расплылся в довольной улыбке и стал говорить об удивительных вещах. Он поведал девочке, что есть, например, такие попугаи, которые достигают 3 метра в высоту. Еще рассказывал о дельфинах желтого цвета и необычных слонах размером с ладошку. София даже руками всплеснула. «Надо же! И где живут эти крохотные слоники?»
6: «В Брамамбабае», — сказал оловянный солдатик. «Это город такой».
4: Так понравилось Софии слушать Всезная Хвастуновича, что она с остальными игрушками совсем играть перестала. С ними было неинтересно. Ее подружки тоже не знали про желтых дельфинов и Брамамбабай. Людочка даже смеяться стала.
5: «Что ты придумываешь? Нет такого города!»
4: «А вот и есть!» — обиделась София и убежала домой. Оловянный солдатик принялся ее уговаривать не общаться с девочками, которые настолько глупы, что не верят ее рассказам. Потом он посоветовал:
6: «Вот придешь в школу и расскажи ребятам про воздушный шар, который под водой летает. Все сразу поймут, какая ты умная. А если кто-то вдруг засомневается, то так и скажи: мне Всезнай Хвастунович об этом рассказал».
4: София призадумалась, как такое может быть, чтобы воздушный шар летал под водой? Там ведь только плавать можно. Но вслух она ничего не сказала. Испугалась, что генерала обидит за недоверие. Дни летели, а Всезнай Хвастунович все рассказывал и рассказывал свои дивные истории. Софии очень хотелось поделиться ими с Людочкой, но мириться первой она не решалась. И вот однажды случилась ужасная вещь. Такая ужасная, что о ней даже стыдно рассказывать. София получила 2 по чтению. Она так увлеклась беседами со своим оловянным солдатиком, что просто забыла выучить стихотворение. Правда, учительница сказала, что исправит отметку, если в следующий раз София подготовится. «Всезнай Хвастунович, помогите мне, пожалуйста! Давайте вместе сделаем домашнее задание. Вы же знаете все стихи на свете», — попросила девочка.
6: «Ну и что?»
4: — пожал плечами генерал.
6: «Знать-то я, конечно, их знаю, но никакие уроки с тобой делать не буду. Это неинтересно. Послушай лучше еще одну историю».
4: «Что же, вам совсем меня не жалко?» — прошептала София. Мне ведь очень-очень нужно исправить оценку, иначе мама расстроится, а я так не хочу ее огорчать.
5: Всезнай Хвастунович гордо вздернул свой оловянный нос.
6: Нет уж, помогать я тебе не стану. Но если хочешь узнать, какого цвета пальмы на Северном полюсе...
4: На этот раз София не дала ему договорить. Какая польза от ваших знаний, если вы не хотите людям помогать? Не желаю вас больше слушать, Всезнай Хвастунович. Зря я только на Людочку обиделась. Может быть, она права была? Может быть, вы все это придумали? София тихонько заплакала, потому что неожиданно поняла, что и сама она стала считать себя лучше других. Конечно, она же думала, что так много знает. И чем она лучше своего оловянного солдатика? «Пойду мириться», — вздохнула София и, взяв учебник по чтению, пошла к подружке. Стихотворение они очень быстро выучили. А еще у Людочки нашелся атлас. И девочки изучили его вдоль и поперек. Но никакой брамам-бабай не нашли. Тогда София рассказала про Всезная Хвастуновича, и Людочка предложила: «А пойдем-ка к тебе домой и покажем ему этот атлас». Но как они не пытались разговорить генерала, Всезнай Хвастунович теперь молчал, будто он был обыкновенным оловянным солдатиком, а не говорящей игрушкой. «Ну ладно», — махнула рукой София, — «не больно-то и хотелось дружить с таким врунишкой-хвастунишкой».
6: «А давай его уберем на полку, где лежит твой старый букварь», — предложила Людочка. «Глядишь, хотя бы читать научится».
4: Так он и стоит там до сих пор. И больше никаких историй не рассказывает. А София его все равно любит, потому что он последний оловянный солдатик из коллекции ее двоюродного брата Ивана.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Православная семья. Что для вас означает это понятие?
6: Для меня православная семья, когда все вместе молятся перед иконой, ставят свечки за своих родных, пишут записочки на здравие. Дома тоже молимся с утра. Мы все вместе встаем перед иконой и молимся, читает молитву бабушка. И православной семьи без молитвы не бывает.
7: Для меня православная семья – это когда мы вместе поем молитвы, особенно в храме. Мне нравится очень сильно молиться. И мне нравится петь молитвы. Молитвы я пою разные, но когда у нас утренняя молитва в школе, то я выучил даже... Третий уже день, когда пошла в школу, выучила уже все молитвы. Теперь я буду дома повторять, чтобы мама и бабушка тоже запомнили.
8: Для меня православная семья – это любовь к Господу Иисусу Христу и Его ученикам. Богородице, ангелу-хранителю, любому. А выражается это в том, что мы православная семья и верим в Господа. Мы молимся дома, в храме. И даже если где-то мы, например, ходили в поход и там застряли, ночь наступила, мы взяли с собой икону, нашли какую-нибудь пещеру и сели в нее, помолились. И для меня вот это православная семья –

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиообраз «Вопрос священнику». И в нашей студии протоиерей Владимир Гофман. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Добрый день, Бог благословит.
1: Батюшка, у нас вопрос. Когда в церкви много народа, мне это не нравится. Все шумят, ходят туда-сюда, я отвлекаюсь. Можно ли ходить в храм не по воскресеньям, а, например, на неделе, когда людей меньше?
2: Тут, знаете, даже в этом вопросе как бы два, может быть, ответа. Первое – то, что не нравится, что в храме шумят, ходят туда-сюда, и человек отвлекается. Конечно бы, мы должны бы все прийти в храм и молиться спокойно, стоять, смотреть на восток, на алтарь и молиться. Но так не получается. То дети, то люди переходят. Не все знают, что лучше прийти раньше и поставить свечи, а потом стоять молиться. Поэтому вот некоторая суета. И опять же, в некоторых храмах, не везде же так. Есть приходы, где вполне дисциплинированно, если можно так сказать. Люди знают, что поставить свечи нужно заранее, приложиться к святыням каким-то, прийти пораньше, чем не был дан возглас на начало богослужения. А уж когда дали возглас, тогда стой, молись, и не надо никуда ходить. Вот это должны знать мы, это в первую очередь. А во-вторых, можно ли не по воскресеньям ходить? Конечно, Господь сказал, что 6 дней работай, а 7-й отдай Богу. У нас вот как раз это получается воскресенье. И называется оно так, и по всем, так сказать, показателям мы в этот день, когда мы можем посвятить Богу часть этого дня. Ведь не все же воскресенье человек находится там. Иногда ссылается, что, ну, нужно же какие-то дела мне делать, поэтому я не успеваю. Да, любая литургия, я думаю, что во всех храмах в 11 часов уже заканчивается. Впереди еще столько времени, можно и дела делать, и отдохнуть, и с детьми или с внуками позаниматься, там в какой-нибудь зоопарк съездить. Поэтому вполне воскресенье, ну, такой день, который необходимо нам посвятить. Но есть ведь люди, которые работают в воскресенье, ну, вот такая вот у них должность, что ли, да? А служба, ну, в городских храмах каждый день. Поэтому можно, конечно, прийти и в другой день. Но лучше бы, если бы этот человек делал, ну, по необходимости, и все-таки воскресенье посвящал Богу. А на неделе, ну, там в крайний какой-то вот случай, конечно, можно. Но только если из-за того, что там суета, то я думаю, что это не тот повод, из-за которого нужно пропустить воскресенье.
1: Батюшка, вот еще есть прихожанин, а есть там захожанин. Предположим, если я захожанин, то, наверное, не имеет значения, в какой момент времени я к Богу прихожу, в храм, там, в определенной какой дорогой. А если я прихожанин, соответственно, у меня появляются некие обязательства перед церковью.
2: Да, именно перед этим приходом, да, потому что этот храм, эти люди, с которыми вы каждое воскресенье встречаетесь, говорите «Христос воскресе» там или «Здравствуй», вот, потому что все уже на приходе знают друг друга. Но тут ведь, вот вы говорите, захожанин и прихожанин. А если захожанин идет к Богу, то почему он не становится прихожанином? Или если он просто шел мимо храма и решил заглянуть, ну, это другой вопрос. Он тогда, конечно, не будет знать каких-то правил. Почему до сих пор уже храмы-то открыты у нас так впрямую лет 30, наверное, с лишним. Вот. И то все вопросы еще задают. А что нужно сделать, когда войдешь в храм? Куда, в какую сторону перекреститься, в какую поклониться и так далее? Ну, это немножко странно.
1: У каждого свое время на обретение церкви внутри, наверное, так?
2: Ну, конечно, никому не заказано, ради Бога. Просто хотелось бы, чтобы захожане превращались в прихожан.
1: Конечно, отец Владимир, так с нами это и происходит.
2: Божьей помощи вам.
1: Я напоминаю, что в студии сегодня был протоиерей Владимир Гофман.

0: церковное слово. Заступати.
1: Заступати – поддерживать, защищать, прикрывать собой, покровительствовать. Пример из деяний святых апостолов.
0: «Вся сказах вам, яко тако труждающимся подобает заступати немощные, поминати же слово Господа Иисуса, яко сам рече, блаженнее есть паче даяти, неже приимати». Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать.
1: Итак, заступати означает поддерживать, защищать, прикрывать собой, покровительствовать.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Блаженная Матрона Московская.
1: Блаженная Матрона, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась Матрона в 1885 году в Тульской губернии. Ее родители жили очень бедно. Когда они поняли, что ждут четвертого ребенка, то решили отдать его в приют. Однако перед родами мать Матроны увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась ей в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами. После такого знамения богобоязненная женщина отказалась от мысли расстаться с ребенком. Матрона родилась слепой. Пустые глазные впадины были закрыты плотно сомкнутыми веками, но вместо обычного человеческого зрения Господь дал девочке дар видеть то, чего не видят другие. И Матрена, по евангельской притче, не зарыла свой талант в землю. Всю свою жизнь она посвятила бескорыстной помощи людям, молитве за них. В 7-8 лет у Матренушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Когда об этом стало известно, к избе Никоновых потянулись посетители не только с всего уезда, но даже из других губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для бедной семьи, стала ее главной кормилицей. В день Матронушка принимала до 40 человек и не отказывала в помощи никому, кроме тех, кто приходил с лукавыми намерениями. На 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги, и до конца своих дней она не могла ходить. В 1925 году Матрона жила в Москве на квартирах у чужих людей. Днем она принимала посетителей, ночью молилась за них. Она была вынуждена скрываться и часто переезжать с одной квартиры на другую, так как милиция не раз пыталась ее арестовать. Деятельность Матроны по оказанию помощи людям казалась властям сомнительной, поэтому прописки в столице Матрона получить не могла. Помощь блаженной Матроны больным не имела ничего общего с заговорами, вражбой и так называемым народным целительством. Именно поэтому Матрону так ненавидели колдуны и оккультисты. Прежде всего, она молилась за людей, приводила их к покаянию, помогала сохранить в сердце православную веру. Скончалась Матрона 2 мая 1952 года. Ей было 67 лет. По желанию блаженной Матроны, ее похоронили на Даниловском кладбище. Матронушка хотела, как она говорила, слышать службу. Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, запустеет моя могилка. Разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. Все-все приходите ко мне», — говорила Матронушка. «Рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». Сегодня к мощам блаженной Матроны в Московский Покровский монастырь приходит множество людей.
0: Святые земли русской.

0: Вновь подарен мне дремотой наш последний звездный рай, город чистых водометов, золотой Бахчисарай. Там за пеструю оградой у задумчивой воды вспоминали мы с отрадой царско-сельские сады, и орла Екатерины вдруг узнали: это тот. Он слетел на дно долины с пышных бронзовых ворот. Анна Ахматова.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра в южной части региона облачная с прояснениями погода. Днем тепло, до плюс 25. Ветер южный 4 метра в секунду. На севере области завтра пасмурно, дождь, плюс 18 градусов. В Нижнем на завтра синоптики обещают тоже пасмурную и дождливую погоду. Днем не больше 20 градусов, ветер западный, юго-западный 4 метра в секунду. Желаем вам удачного финала дня и отличного настроения. Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днес яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей страны.

прикроем, милостив мимоди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое, творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершатися неугодно.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Очень часто люди приходят в церковь и просят осветить те или иные предметы. Крестики, иконы, осветить квартиры, средства передвижения, какие-либо еще предметы. И в этом нет ничего плохого, наоборот, это очень и очень здорово. По большому счету, освещать надо все. Каждая часть нашей жизни должна быть освещена. И даже каждая вещественная часть нашей жизни должна быть освещена. Но правильно ли говорить о том, что, скажем, я обратился к священнику, и священник осветил крестик, теперь у меня этот крестик святой? Нет, дорогие братья и сестры, этот крестик не святой. Этот крестик освященный. Есть некая разница между святостью и освященностью. Святость – это то, чего человек достигает сам. Своей упорной работы святость не может быть получена принудительно. А освященность – некий дар благодати, который Господь дает нам как бы даром. Но этот дар еще надо взять. Поэтому, когда многие из вас подходят к священнику и спрашивают у него благословения, они получают малую толику той божественной благодати. Но это не значит, что они становятся святыми. Эти люди на какой-то момент становятся освященными. На какой момент? К сожалению, на очень краткий и недолгий. Люди становятся освященными, пока они сами своими грехами вновь не отпадают от Бога. То же самое касается и освящения предметов. Скажем, освящения квартиры. Да, после совершения чина освящения в этой квартире также обретается небольшая толика, частичка божественной благодати. Но люди должны эту божественную благодать хранить. Они должны ее приумножать. Они должны ее брать и водворять в своем сердце. Так вот, братья и сестры, нужно различать святость и освященность. И когда мы говорим об освящении каких-то предметов, эти предметы не становятся святыми, они становятся лишь освященными. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские святые.
1: Нестор летописец. Преподобный Нестор летописец является составителем самой первой истории нашего Отечества. В своем труде он описывает события с начала основания русской земли до 1100 года. Кроме того, перу Нестора летописца принадлежат житие святых князей Бориса и Глеба, сказания о первых печерских подвижниках и многое другое. Нестор родился в середине XI века в Киеве. В 17 лет он пришел в Киево-Печерский монастырь к преподобному Феодосию и стал послушником. Позднее Нестор принял постриг и был посвящен в иеродиакона. В монастыре Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах XI века он написал чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. Труд был составлен после того, как мощи святых Бориса и Глеба перенесли в Вышгород в 1072 году. Затем Нестор составил житие своего учителя, преподобного Феодосия Печерского. Главным делом Нестора стало написание «Повести временных лет», древнейшей русской летописи. Сохранилась она и до нашего времени. Вот как начинается лаврентьевский список этой летописи. «Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля? Кто в Киеве наче первее княжити, и откуда русская земля стала есть?» Для составления летописи Нестор использовал множество источников. Среди них более древние русские летописные своды, монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола. Также Нестор обращался к устным рассказам бояр, воинов, торговцев и путешественников. В результате история Руси под пером летописца стала составной частью всемирной истории. Перед смертью Нестор завещал печерским инокам продолжение его великого труда. Преемником Нестора был игумен Сильвестр. Он придал современный вид повести временных лет. Игумен Моисей Выдубицкий продлил летопись до 1200 года. Игумен Лаврентий стал автором древнейшего из дошедших до нас списков летописи. Он датируется 1377 годом. К сожалению, современная наука не может установить, в каком точном месте Нестор окончил свою летопись и где начинается текст его последователей. Нестор достиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 года. Он был погребен в ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Память преподобного Нестора церковь чтит также и во вторую неделю Великого Поста, когда празднуется собор всех Киево-Печерских отцов. Известно, что Нестор-летописец в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника. Впоследствии Никита стал новгородским святителем.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник. Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 23 по 28. Давайте послушаем.
2: Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
1: В отрывке, который только что прозвучал, Христос обращается к религиозным лидерам еврейского народа со словами обличения. Господь обвиняет их в лицемерии, то есть несоответствии между их внешним поведением и теми настроениями, которыми преисполнены их ум и сердце. И в подтверждение этому он приводит пример того, как фарисеи исполняют религиозный закон. В соответствии с ним абсолютно каждый человек в еврейском народе должен был отдавать десятую часть своего урожая на нужды храма и содержание его служителей. Простые люди выделяли для этих целей наиболее распространенные виды злаков и овощей, например, пшеницу, ячмень, огурцы, лук, чего было вполне достаточно. Однако фарисеи были так дотошны и скрупулезны в своем следовании букве закона, что отделяли десятую часть даже от урожая мяты, аниса и тмина, то есть растений, которые выращивались в мизерном количестве и использовались в хозяйстве в качестве приправ. Однако внимание даже к

0: таким мелочам при исполнении религиозного закона не мешало им быть черствыми и надменными по отношению к простым людям. То есть совершенно игнорировать главную заповедь, которую дал Бог людям в своем законе. Поэтому и сравнивает их Господь с начищенными до блеска чашами и красивыми гробницами. Внешне они привлекательны, а внутри полны всякой грязи, нечистоты и мертвечины. Чтобы подчеркнуть этот контраст между внешним поведением и духовным состоянием фарисеев, Христос сравнивает их с человеком, который отцеживает комара, но при этом съедает верблюда. И это сравнение непростое. Дело в том, что и комар, и верблюд в иудейской традиции считались нечистыми. Многие ревнители закона перед тем, как выпить воды или вина, процеживали жидкость через марлю. Делалось это для того, чтобы случайно не проглотить комарика. А поэтому в словах Христа чувствуется ирония. Ведь тщательно предохраняя себя от мелкого насекомого, которое могло их осквернить, они своим отношением к людям оскверняли себя так, как если бы съедали целого верблюда. Действительно, ситуация анекдотичная. И можно было бы смеяться, если бы не тот печальный факт, что обличения Спасителя остаются актуальными до сих пор. Современное воплощение этого фарисейского духа в христианском обличии замечательно изобразил Салтыков-Щедрин. Его Арина Петровна в романе «Господа Головлевы» женщина в высшей степени религиозная. Она старается соблюдать все церковные ритуалы, а слово «Бог» и «семья» не сходят с ее языка. Тем не менее, это не мешает ей быть домашним тираном, который пьет кровь своих домочадцев. То противоречие между внешним и внутренним, на которое указывает Господь в Евангелии, здесь ощущается в разы сильнее. Не только потому, что это художественное произведение и, по сути, гротеск, но и потому, что госпожа Головлева не член фарисейской партии, формально она христианка. Точно так бывает и в нашем случае. Как только мы делаем акцент на исполнении внешнего и при этом забываем о существенном, наше христианство выворачивается наизнанку. Поэтому и говорит нам Христос: «Внешнее соблюдайте, но в первую очередь не забывайте о справедливости и милости ко всякому человеку. Именно в этом нам следует преуспевать. А все остальное, если это будет необходимо, приложится».
1: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

и все скоти, гади, птицы пернаты, цари земсти, и все люди, и князи, и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Твое.

Господи, Господи, ви песнь нову хваление Его в церкви преподобную, да возвеселится Израилю сотворшим Его, и Сына Сионе возрадуется в Царе Своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях Своих.

Боже, в гортани их и мече бою дострый в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчу мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися, наконец, мимошедший года дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. И осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове сен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я соступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еше согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же веровахом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего,
богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать и неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Канонизация обновленцев сразу была признана недопустимой. Несогласие с церковно-политической, именно подчеркну, с церковно-политической линией, проводимой заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием, заставило их прекратить его поминовение, то есть прервать каноническое общение с ним. Впоследствии, по кончине в заточении митрополита Петра, митрополит Сергий не был признан ими главой церкви. Но, когда патриархом был избран святейший Алексей I Симанский, полное большинство их воссоединилось со священноначалием. К сожалению, их осталось не так много, поскольку большинство из них погибло в 30-е годы. И с учетом этих соображений было признано возможным поставить вопрос о канонизации тех жертв репрессий, которые, находясь в отделении от митрополита Сергия, продолжали считать главой церкви митрополита Петра и не пытались организовывать параллельный центр. Вот это очень важно, братья и сестры. Комиссия по канонизации установила достаточно четкий критерий. Критерием было единство с митрополитом Петром Полянским, который был одним из трех назначенных патриарших местоблюстителей, назначенных святейшим патриархом Тихоном прославленной святости. К сожалению, братья и сестры, как вы видите, нам все равно приходится касаться вопросов истории. Но это наша с вами история, никуда мы от нее деться не сможем. Тем более, это недавняя история. Общая линия в отношении расколов была такова. Те, кто был смущен действием митрополита Сергия, но не отложился от митрополита Петра и, самое главное, не боролся против церкви, могут быть канонизированы. Прославление новомучеников началось с восстановления соборного поминовения всех пострадавших на Руси за веру в XX веке. Это было предусмотрено уже решением Поместного собора 17-18 годов. На этом Поместном соборе 25 января 18 года было вынесено определение установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение всех погибших, как сказано, в лютую годину гонений, исповедников и мучеников. Датой этого поминовения было установлено 25 января по старому стилю или следующий за ним воскресный день. В своем докладе владыка Ювеналий от 91 года предложил включить в число поминаемых имена святителя Тихона, митрополитов Владимира Киевского, Вениамина Петроградского и убиенных с ним архимандрита Сергия, мучеников Юрия и Иоанна и всех, кто в будущем будет причислен к лику святых новомучеников. Такая была основная позиция. Поэтому в дальнейшем, после 91 года, после доклада владыки Ювеналия, комиссия просто причисляла к лику новомучеников-исповедников России. Сейчас установлен праздник новомучеников-исповедников российских, то есть тех, кто пострадали после 17 года, хотя, наверное, можно было к ним прибавить и тех, кто пострадал от безбожных действий всевозможных групп, партий, сект, которые стремились прийти к власти и погиб по этой причине. К этому, наверное, можно причислить тех, кто стал жертвой террористических актов до 17 года. Например, великий князь Сергий Александрович. Был еще и целый ряд мучеников, погибших от террора, начиная с 905 года. Правда, их не причисляют к новомученикам, но мы верим, что если они искренне страдали, родили за Россию, если они пострадали за то, что они безукоризненно исполняли свой государственный долг на благо российского государства, если они были искренне верующими православными людьми, как, например, премьер-министр Столыпин, многие другие, мы верим, что Господь презрел на их подвиг. Мы верим, что они пребывают у престола Божия. Однако официально эти люди пока не прославлены. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радио Образ. Слушайте сердце.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Приветствую вас на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Наша сегодняшняя встреча приурочена грядущему масштабному общероссийскому фестивалю «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия», который будет проходить 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде. Поговорим с нашими гостями, соорганизаторами этого мероприятия о самом событии, причем о событии, которое впервые произойдет в нашем городе, пройдет в нашем городе. Также напомним о самом проекте «Россия без сквернословия», его масштабном развитии, о работе, о достижениях именно Нижегородского отделения. И, как всегда, затронем духовные аспекты проблемы языковой скверны. Сегодня у нас в студии представители регионального отделения всероссийского проекта «Россия без сквернословия», священник Андрей Наговицын, духовник этого отделения, и руководитель Анастасия Богушевская. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, родники.
3: Марина, здравствуйте.
1: Отец Андрей, благословите нас на беседу.
2: Бог благословит, на сие доброе дело поможет и направит.
1: Мы уже рассказывали нашим радиослушателям об этом проекте. Прошло уже полтора года со времени нашей с вами первой встречи. И я знаю, что уже достаточно много сделано у нас в Нижнем Новгороде, в масштабах страны, по борьбе со сквернословием. Да? Проект этот перерос рамки локальной инициативы. Мы видим, что к нему подключается все больше и больше регионов. Подключаются сами структуры, и церковь, естественно, и правительство, и образовательные организации. Вот как удалось выйти на такой высокий уровень, и что дает проекту вот это масштабирование?
3: Если говорить о масштабе и о том, почему люди присоединяются к проекту, мы должны отметить то, что проблема, которой мы начали заниматься больше 2 лет назад, пока не ослабила свои позиции. Она, к сожалению, шагает по стране, и многие регионы страдают от этого. Мы видим ситуацию на улицах, и в ведомствах, и в образовательных учреждениях, к сожалению, не с той стороны, которой бы хотелось. И учитывая то, что этим заражено большое количество, можно сказать, территорий России, да, соответственно, находятся люди, которые хотят

0: кто любит свою страну, любят Господа. И именно они привносят свои силы, умения, знания и на своем месте делают ту работу, которую проект продвигает.
1: К проекту какие люди подключаются? Это, как правило, те, у которых наибольшая отзывчивость, чувствительность к языку, к вообще к процессам духовным в нашей стране? Или у кого коснулась конкретно сама эта проблема, его семьи, детей, близких?
0: Да, это действительно удивительные люди. Я не побоюсь сказать того, что мы становимся друзьями. Вот наши региональные представители объединяются в духе, действительно в духе Божьем, потому что именно Господь дает силы работать на этом поприще и творить дела в Его славу. И люди удивительные, хорошие, добрые, верующие, чувствительные, чувствительные к грязи, жаждущие чистоты. И поэтому объединение вот этих людей, оно дает такой вот импульс добрый, положительный на труд, который делают по всей стране.
1: Наш регион подключился практически одним из первых, да, к этой общероссийской инициативе. Давайте напомним нашим радиослушателям, кто инициировал этот проект и как Нижний Новгород о нем узнал, и почему мы стали пионерами в этом деле.
0: Это не случайная случайность, как это часто бывает. Это встреча на рождественских образовательных чтениях, разговор за одним столиком о том, что невозможно уже терпеть грязь на улицах, да, когда это звучит из уст детей, подростков, и причем они искренне не понимают, в чем проблема. Они думают, что это норма. И вот этот вот порыв душевный, что-то сделать, мы сами не знали, что нужно делать. Это было такое вот спонтанное, да, желание, но Господь его, наверное, как-то благословил, и мы начали создавать инструменты. Сами не знаю, что мы делаем, это было все интуитивно, но на данный момент в проекте более 400 авторских материалов, с которыми можно работать на всех уровнях, начиная от детских садиков, заканчивая университетами, в ведомствах, в учреждениях. То есть по запросу идет и организация каких-то механизмов и инструментов, материалов. И их у нас сейчас очень-очень много, и они все дают результат.
1: Да, я знаю, что на информационных ресурсах проекта представлены эти материалы. Бери и пользуйся, да? Но мы обязательно об этом поговорим. А сейчас к батюшке обращаюсь. Мы говорили о том, что все равно у любой проблемы, особенно такой, как сквернословие, есть причины духовного порядка, духовного уровня. И мы, кстати, вы замечали, что стоит человеку хотя бы один раз крепко выругаться в подходящий момент, как это слово тут же становится частью его лексикона. Мат обладает какой-то такой пугающей, вирусной, заразной энергией. Причем он не просто заразен, он прям захватывает речь, как сорняк, и который растет быстрее культурных растений. Почему так происходит?
2: Это действительно мощная энергия со знаком минус. И захватывает там, не само слово, не сама энергия, а тот, кто эту энергию посылает, кто руководит. У нее есть хозяин. Это вот как раз тот враг рода человеческого, враг Божий, дьявол, сатана.
1: Духовная сущность.
2: Духовная сущность, конкретная вполне. И ведь когда ты обращаешься в молитве к Богу, ведь иногда, правда, мы прекрасно знаем, что в какой-то трудной ситуации достаточно говорить: «Господи, помилуй», «Господи, помоги», и вдруг эта ситуация разрешилась. Несется машина, вот сейчас должна быть смерть, все, гибель, крик «Господи, помилуй», и вдруг все каким-то чудесным образом разрешается. То есть точно так же здесь ты в какой-то момент выругался, ты его позвал, он пришел, он тебя захватил, ты ему сам открыл двери. И дальше он начинает уже тобой руководить. А если учесть, что чаще всего человек не один раз говорит, произносит часто эти слова, то постоянно призывается сила, которая... Она же называется даже, да, помимо того, что матерная ругань, проклятие материнства, хула на Бога, ее уже звали черная ругань. Вот говорить, ругаться по-черному.
1: Да.
2: Даже набери запрос там, да, что такое ругаться по-черному. Скажут, это материться, это матерная ругань. То есть призываешь черные силы. То есть у нас на самом деле в мире сейчас это вот так вот духовно... В плане это вот то самое Куликовое поле, где собрались темные силы, огромная рать и небольшое, как это всегда было, Христово, малое стадо, которое пытается вот сохранить этот свет, противостоять этому.
1: А есть ли какие-то объяснения, почему именно в наше время, в 21 век, цивилизованный век, век таких цифровых технологий, именно матерная брань получила вот такое распространение по сравнению, например, с предыдущими эпохами? Есть ли вот какие-то объяснения этому?
2: Но она чуть раньше.

0: и хуже,
1: чем
0: наши предки? Или появились способы, которые позволяют вот это все распространить намного ближе и с большей скоростью?
1: И первое, и второе. Если в плане духовном, то нас с нашими предками сравнить уже очень трудно вообще. Потому что наши предки, для них Бог был на первом месте. И все, что делали наши предки, от великих князей, которые руководили народом, до последнего, самого низкого сословия, да, крестьяне, все для них Бог, это без Бога не до порога. Поэтому Бог на первом месте, и этого боялись, и ругань боялись всего. Она была действительно всегда с языческих времен, эти культы фаллические, вот эти языческие, когда призывали эти темные силы демонские, и проклинали Бога, проклинали материнство. Но у нас в стране она хлынула, это как раз когда был 1917 год, когда пришел, да, по-моему, если не ошибаюсь, Архимед Илий, назвал Ленина, да, предтечей Антихриста, что он пришел, когда храм начали сносить, это борьба против Бога, и на этом языке стали говорить. На уровне кабинетов, руководителей, это даже как вот, вот такой пароль был, свой-чужой. А сегодня, да, в век информационных технологий, когда это уже как не скрывай, там даже ребенок может зайти и услышать эту речь на этом языке, поют песни. Кстати, вот мы сегодня говорим про фестиваль, вот, хорошо, что мы этого коснулись. Почему мы должны собираться? Почему мы должны вместе? И вот зовем всех. У нас 8 числа августа на ярмарке будет, 9 числа в парке Дубки. Это уже будет второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». С разных городов приедут, из наших региональных отделений в других городах приедут. Почему нам важно собираться? Там начнется с молебна, помолиться именно в этом направлении, в этом вопросе сил. И самим включаться. Важно прийти и увидеть, что делается, почему это опасно. Всем включаться, потому что силы, которые противостоят и которые сегодня пытаются у нас здесь в стране как раз привести на другую, на антимолитву, где богохульство вот это идет, они огромные, очень сильные. Приведу пример. Например, не очень хочется говорить, чтобы да, не рекламировать, но кто умный, тот не пойдет. 15 августа, вот если не ошибаюсь, день города у нас когда будет, у нас будет концерт группы «Ленинград». Матершинники, богохульники. И туда, вот в прошлый раз, когда они приезжали...
0: На самой большой площадке.
1: В прошлый раз, когда они приезжали, это было 40 тысяч.
0: Да.
1: И сейчас, то есть, говорят, где так же планируют, собирается, будет 40 тысяч.
0: Вот у нас заразительная сила.
1: Представляете, что да, 40 тысяч придет богохульничать. Как мы должны подниматься? А, кстати, знаете, вот это прямо уже сейчас перед тоже вот программой, что-то эта связь, она вот соединилась. А группа называется «Ленинград». То есть именно вот это, предтеча Антихриста, даже название группы, она именно вот о нем, к нему. И вот
0: у нас... как раз Успенский пост будет идти.
1: Так второй день Успенского поста.
0: Одного из самых строгих
1: поста. Все. Так а вот прошлый концерт тут...
0: Поста, посвященного Божьей Матери. Матери.
2: А это хуление.
0: А это хуление.
1: Да, хуление.
2: Все непросто, все идет духовная война.
1: А в Москве, помню, концерт был на усекновение главы Иоанна Предтечи. То есть оно все, ведь это идет хула, открытая хула на Бога. И собирается 40 тысяч. Где мы? Поэтому призываем, приходите на молитву. Мы должны вставать. Это вот то самое войско, которое собирается с этим полчим. Это орде духовной. А ведь знаете, сегодня дьявол, он очень лукаво скрыл свои рога и хвост. И вот как святые отцы говорят, самая большая ложь дьявольская, она в том заключается, что кого-то он не страшный. Когда не так страшен черт, как его молюют. Знаете, еще вот сейчас поделюсь историей. Может быть, как может показаться она к сегодняшнему разговору, не очень, но имеет, все имеет значение. Буквально недели, наверное, 3 назад на молебне о России и воинах в храме стояло всего 7 бабушек. Так грустно было, что, вот, кстати, я произнес слух, говорю, да, на молебен о России в храм пришло во время войны 7 бабушек. И здесь певчий говорит, батюшка, буквально на днях был концерт группы «Руки вверх». Собрал 37 тысяч. Я просто, знаете, немножко сжался. 37 тысяч на концерт во время войны в храм 7 человек. Но потом вечером я вдруг подумал, ну, это только ну, дьявол мог собрать на концерт. Думаю, надо посмотреть, интересно, есть ли там эти корни или нет. И попытался найти в интернете. Просто открыл афишу, смотрю, где-то точно мелькнет. Или рога, или хвост. Прямо с такой мыслью, где-то мелькнет. Стал искать на афишу. Вроде ничего нет такого. Прямо смотрю, думаю, где-то что-то есть. Ну, даже устрой какой-нибудь розыгрыш, где-то миллион там разыграть. Ну, 2000 придет, ну, 3000 придет. А 37 тысяч на концерт на такой прийти. Открываю их вот логотип, эмблему. Смотрю, ну, руки вверх. Там два слова посередине. Человечек с поднятыми руками. Приближаю человечка. Думаю, стоп. А что у тебя за палки из головы торчат? Там даже черт. Потому может, я ошибаюсь, придумываю уже, там, натягиваю, задаю запрос. Вот, вопрос в интернете. Да? История создания символа группы «Руки вверх». Отсылает на их страницу. Солист группы «Вверх» говорит: «Нашей группе больше 20 лет. С первого дня мы решили, что символом группы «Руки вверх» будет черт». Все сошлось».
0: Как он это объясняет?
2: Купил колечко на какой-то распродаже, на рок-фестивале. Там изображение.
1: Там черт. И он решил, что это вот черт.
2: Очень хороший логотип. И, видимо, помогает в этих делах.
1: Вот, вот такие собирают по 40 тысяч. Поэтому мы очень...
0: Наши стадо малые.
1: Да. Но главное, чтобы оно было Христос, живое. С нами Господь. Но главное, чтобы мы не были ленивы. Вы знаете, вот это мы говорим «с нами Господь». Мы так привыкли. Нет, это не лукавство. С нами правда, Господь, потому что мы бы не выдержали. Не выдержали ни войны, когда вот одна сторона и десятки стран прославляют, мы бы не выдержали. Только Господь может удержать. Многих других моментов мы бы не выдержали. С нами правда, Бог. Но мы уже не с Ним.
0: А мы где?
1: Да,
0: мы
1: не с Ним. Вы знаете, вот насчет того, что с нами Бог. В другую субботу, на том же молебне, опять было человек 10, а на улице стояла пробка на заправку. Порядка 200 машин. Кто знает расположение Карловки, от «Газпрома» под мостом и до «Лукойла». Порядка 200 машин. Я вдруг остановился и говорю: подождите мне минуточку, я сейчас приду. Всем, кто на молебне стал. И пошел от «Газпрома» по этой пробке, пошел с людьми разговаривать. Я говорю: чего вы стоите? Бензина нет. Я говорю: почему нет? Так разбомбили все. Я говорю: то есть вы из-за войны остановились, да? А как ну, случайно, нет, вас около храма Господь поставил в эту пробку. Вы сколько стоите? Больше 3 часов. Идемте в храм на молебен. Россия, помочь, чтобы война закончилась, чтобы Россия, матушка, развивалась. Нам это не надо. Вторая машина. А с нами и так Бог, зачем куда-то ходить? Другую машину. Так мы русские, с нами и так Бог. Представляете, порядка 200 машин. Но несколько десятков я прошел, дальше уже там попросил Алтарник, дойди до конца, пожалуйста, потому что мне молебен начинать надо. И за одной единственной газели вышли мама с дочкой. Остановились теперь, мне отец, мы сказали, нам не надо, с нами и так Бог.
0: А вы их не спросили, а вы с Богом?
1: Спросил, каждый спрашивает, так спрашивал, да. А вы-то с Богом? Они говорят: проходите дальше, пожалуйста.
0: В том-то дело. Вот это говорит о том, что как необходима работа, которую вы проводите, в том числе молитвенское благочиние. Я знаю, что Нижегородское отделение, которое как раз и базируется на благочинии молитвенском, да, территориально, является одним из самых активных среди региональных отделений. Вот какие инструменты вы используете в своей работе, чтобы достучаться до людей? И вообще уже сегодня прозвучала такая впечатляющая цифра, более 400 авторских материалов. Я знаю, Анастасия, что вы и ваши соработники принимают активное участие в создании этих материалов. Давайте поговорим об этой работе. И, кстати, на фестивале грядущем 8-9 августа, который... состоится, будет ли презентация вот этих каких-нибудь ваших материалов?
2: По поводу создания материалов, почему мы их создаем? У нас такой прецедентный случай, да, что мы бы с удовольствием бы их не создавали. Мы бы использовали то, что есть в сети интернет, в каких-то методических материалах. Но, к сожалению, никогда эта проблема не стояла так остро, и для этого ничего не было создано. И поэтому все приходится делать именно из, наверное, опыта посещения различных учреждений, ведомств. То есть каждый материал, каждое пособие, оно адресное. С детьми 7-12 лет мы разговариваем на одном языке. С малышами из детского сада беседа идет совсем в другом русле. Со взрослыми мы разговариваем уже по-взрослому. То есть для каждого возраста, для каждой аудитории, для даже разделения по полу у нас идет, потому что с мужчинами может поговорить священник, да, на своем мужском языке, да, как это может быть даже немного сурово. С женщинами мы стараемся разговаривать по-своему, мягко, тактично. Ну, вообще тактичность, как бы, это вообще наше кредо, да, но где-то меняется интонация, где-то добавляются примеры какие-то, которые близки той группе, которой обращено наше послание. И поэтому материалы все разные. Каждый регион вносит свой вклад вот в эту копилочку. То есть нельзя сказать, что мы сделали все. На самом деле это такой общий труд, когда люди, используя свои умения, какие-то таланты, дарованные Господом.
0: Или профессиональные навыки.
2: Профессиональные навыки, да. Они все это во благо пускают, да, и создают именно то, что будет работать. Потому что здесь нет смысла создавать какие-то методички для методичек. Потому что у нас вся работа идет с живыми людьми. Это встречи, это довольно сложный такой вот объем задач, когда ты идешь к людям и проповедуешь им. Это энергозатратно. Это волнительно. Каждый раз батюшка с нами молится перед этим, чтобы именно в сердце человеку легло то, что сможет достучаться, да, до него и изменить ситуацию. Потому что наша цель – не обидеть человека, не оскорбить, не сказать, как он грешен. Наша цель – его проинформировать о том, что мат – это не норма, что мат – это грех, какие последствия он несет в жизнь каждого человека. Это и физиологические, и психические, это и разрушение семьи, и повреждение здоровья. То есть обо всем об этом мы говорим и даем человеку право сделать выбор, потому что даже Господь никого насильно к себе не ведет. И у нас цель именно донести информацию.
0: Кто предупрежден, тот вооружен.
2: Да.
0: Потому что то же самое было с абортами, да, в советское время, когда многие женщины были убеждены, что никакого греха, никакого тут поступка против совести в этом нет, потому что...
2: Да,
0: что
2: просто это? Сгусток, да?
0: Да.
2: А
0: да.
2: Здесь просто говорят, это
0: а
2: просто слово.
0: А когда женщинам это показали, когда стали создаваться фильмы, что чувствует, как реагирует ребеночек маленький в утробе матери, что это живое существо, что ему тоже... Он испытывает чувства, да? Ведь я думаю... Большая часть женщин, какая-то большая часть женщин, все-таки бы не пошла на это.
2: Если бы знали об этом
0: заранее. Если бы знали. Поэтому вот такая мера профилактика, как информационная, да, работа, она необходима в этой сфере в том числе. Но здесь другой вопрос назревает. Более 400 материалов, много инструментов создано. Но чтобы их использовать, чтобы вас пустили в образовательные организации, они должны пройти какую-то лицензию, да, получить поддержку от органов власти, если это там район или уровень города, наверное, департамент образования должен дать свой гриф, да, допуска. Вот вы ведете работу в этом направлении? Встречаетесь в кабинетах?
1: Да, мы вот очень рады, что когда у нас был годовой отчет за прошлый год епархиальный, и когда у нас владыка, митрополит Георгий, он узнал о этой работе, он сразу же дал задание, сказал, что вот именно это, например, вот «Россия без коронословия», чтобы эта работа пошла во всех благочениях, ее действительно сейчас запустили. То есть уже во всех благочениях созданы рабочие группы. У нас была вот встреча, то есть мы как познакомились с работой проекта. И мы понимаем, что самое главное, это правильно, как сейчас говорили, это информационное. И в первую очередь, конечно, вот самый такой серьезный слой для населения – это дети, подростки, студенты, которые на этом языке разговаривают, у которых нет информации. Как мы говорили, что концерты, где там богохульством занимаются. Но все ли эти 40 тысяч так не любят Бога, такие предатели? Нет, у людей нет информации. Они даже не понимают, куда идут, что говорят. То есть вот это, поэтому информацию надо доносить. И действительно, что одно из первых, что мы сделали, встречались с отцом Алексеем Трегубенко вместе мы, ходили и в департамент образования, то есть он встречался с министром образования и просвещения, да, в Нижегородской области. И мы предложили программу. Предложили программу для всех муниципальных школ. Но чтобы ее запустить, почему мы пошли с этой программой? Потому что когда мы пытаемся уже на какой-то постоянной основе, чтобы проводить работу в школах, нам говорят, у нас должно быть это, что программа лицензирована, нам должна быть разнарядка сверху, что это можно. Поэтому мы предложили программу, ее передали в НИРО. И вот сейчас уже прошли переговоры напрямую уже Олеся Александровна Диченко, тоже потом включился с НИРО,
0: руководитель
1: всероссийского проекта. Как раз, да, с кем и была та самая встреча на рождественских чтениях, где три человечка за столом оказались. И вот, а сейчас уже 35 регионов активно на уровне губернаторов, министров образования,
0: митрополитов. Какая мощная секция в этом году была?
1: На самом деле, после вот этой пятичасовой секции в этом году, вот и пошла вот эта волна. То есть до этого мы пытались хоть как-то включить несколько регионов по чуть-чуть, а после этого это просто пошла волна. 35 регионов просто активно начали действовать. Где-то уже в образовании, вот марафон, про который будет тоже сказано, 21 день уже проводили на уровне целого региона. А сейчас в НИРО вот эта программа, она разрабатывается, и если вот, не знаю, к ноябрю месяцу она должна быть согласована, если там все будет печать, вот это НИРО, то ее можно будет уже запускать по всей России, во всех образовательных структурах.
0: Даже не только по нашему региону.
2: Да, нет, потому что НИРО Нижегородский, он федерального значения институт, и он может такую вот оценку экспертную давать для работы во всех.
1: Это уже развяжет руки, чтобы везде, во всех школах спокойно приходишь с этим документом, и везде можно работать. Ну и вот это информационное, как я сейчас сказал про... больше про детей, про образовательную среду, на самом деле это касается всего. мы прекрасно понимаем, что у нас очень много методов полиции с военными. И мы идем везде. Вот недавно провели две беседы у нас в батальоне ДПС. Две беседы провели, за это время весь личный состав прошел эту беседу. Тоже многие об этом даже не слышали, не знали, не задумывались. Наверное, может быть, это будет сейчас удивительно, скажут, а туда-то зачем? Вот мы ходили недавно в роддом, проводили беседы с медперсоналом, и приходили у нас с вами вот роженицы тоже, да, вот перед тем, тоже так и так было. Интересно, когда мы в зале, да, собрались, вот они заплывают. Такие с животиками своими. Так. Почему пошли? Потому что все больше стала информация поступать от самих людей, что и где-то от сотрудников, что помните этот фильм «17 мгновений весны»? И там наша радистка, она прокололась на том, что во время родов она кричала «мама». А сейчас дети рожаются на свет под матерную ругань своих мам. Конечно, это понятно, что не всех, но уже все больше и больше таких случаев. Это ужас. Ребенок появляется на свет под проклятие своей мамы. Поэтому об этом...
2: Так же, как важно тоже персоналу быть тактичным, чувствительным, чутким.
1: И про эти слова знать, что, да, что там, где порождается жизнь, это вот это таинство, да, что нужно хранить уста.
3: От чистого истока.
0: Приветствую всех, кто только присоединился к беседе на частоте 98 FM. Кто нас уже слушает, и сегодня, напомню, мы говорим о проекте, который объединяет инициативных неравнодушных людей по всему миру. Ой, по всему миру.
2: Да, вы интересно. Вы не ошиблись, действительно, по всему миру.
1: Да, это вот, видите, вы не оговорились.
2: В Беларуси без сквернословия. Да, и...
1: Приднестровье у нас, даже здесь.
4: Ой, слава Богу,
1: но на самом деле с этим действительно
2: все мирились. А материалы пользуются действительно по всему миру. То есть все русскоговорящие специалисты берут наши материалы, используют, присылают даже такие мини-отчеты. Действительно, это
0: да, мы сегодня обсуждаем федеральный проект, но распространяется он по всему миру, и слава богу. Представители регионального Нижегородского отделения этого проекта сегодня с нами в студии. Духовник проекта, священник Андрей Наговицын и руководитель Анастасия Погушевская. А мы продолжаем беседу, и мы говорим про мат, про его разрушительный вред для человека и о том, что, в принципе, у нас не хватает у населения даже знаний о том, насколько мат опасен для человека и насколько важно быть внимательным к своей речи, к тому, что ты говоришь. Вообще мат называют языковым фастфудом. Он действительно не требует каких-то интеллектуальных усилий, он не требует специального образования, всегда под рукой. И есть такое мнение в связи с тем, что мы живем в эпоху такого ритма большого, постоянно испытываем стресс, и мат является таким самым доступным, обезболивающим для психики средством. Как вам эта идея, отец Андрей? Что бы вы сказали на этот счет? Вот такое обезболивающее. Всегда под рукой.
1: А вот обезболиваешь, да, когда у тебя стресс, когда тебя вытрет. Да, вы видели, вот знаете, опять вернусь к этому... богохульной группе, которая концерт будет, вы афиши их видели? Вот когда просто сидят по всему городу,
0: да,
1: где он
0: помню,
1: с широкоткой, да, орущий, ну вообще же это же просто, это же просто вот эта картинка, и мы даже не связываем. Везде, во всех, когда вот где-то в учебниках, еще где-то в психологических брошюрах, всегда такого человека изображают, когда он психически нездоров.
2: Естественно.
1: Когда у него отрицательный мозг, когда у него зло. Эта вот картинка, изображающая реально зло нездорового человека везде, в люфт-презентации, вот. Да, вот это нездоровый человек. Но и даже когда разговариваем часто с детьми, со студентами, когда используется мат, они сами говорят, когда разозлился, еще когда на кого-то хочется выругаться, когда унизить, скорее, что... То есть, я говорю, то есть вы понимаете, что это всегда только связано со злом.
0: Да.
1: Когда в тебе зло, когда какой-то ссора, только в этот момент ты используешь мат. То есть все, это прямое зло. И когда говорят, что вот это выплеснуть эмоцию, выплеснуть, да. То есть, как люди иногда говорят, а я, говорит, вспыльчивый, я, говорит, проорался, говорит, но я, говорит, отходчивый. И пусть, так не ты отходчивый, а тот, кто в тебе в этот момент действовал. Он хотел, чтобы ты похулил Бога, чтобы ты помолился ему, этому рогатому. И когда ты это делаешь, он отходит и говорит, вот я вырвался, и мне стало легче. Да, он отошел, он добился своей цели, ты похулил Бога, ты ему послужил, и он отошел.
0: А вот как думаете, ну, привыкли мы уже на уровне каких-то рефлекторном, да, используем вот эти матерные слова, чтобы
1: серьезно?
0: Освободиться.
1: Отучайтесь. Мы, говорит, привыкли.
0: Нет, но я говорю про наше общество в целом, да. И нужно ли обучать нас, людей, да? Как-то я себя присоединила, хотя не использую эти слова.
1: Слава Богу,
0: да. И нужно ли обучать людей теперь выражать свои чувства, как говорят психологи, экологичным способом? Обучать, переобучать.
1: Обучать.
0: Вот я привык говорить мат, а вместо него что-то. Вот у вас есть какие-то специальные тренинги, программы?
1: Не только программы, даже методических. Вот во всех, тоже методических, во всех это есть. И даже когда с детьми же опять вот работают, мастер-классы, они делают закладочки, и им удается, на которых...
2: Альтернатива.
1: Какими словами это можно заменить?
2: Чувствовать.
1: У нас даже нередко...
0: Альтернативный мату язык.
2: Альтернатива выражения чувств.
0: Выражение чувств.
2: Ведь чаще всего матом выражают все чувства. А четырьмя словами выражают весь спектр огромный, богатейший, да, наших эмоций, наших каких-то настроений. И вдруг дети сталкиваются с тем, что, оказывается, столько слов в их распоряжении, и это чудесно. И вот по поводу еще хотела добавить психологической вот этой вот стороны. Да. После, даже не после, после рождественских чтений, видимо, сила действия равна противодействию, хлынул поток иностранных статей о том, что мат – это радость для тела, здоровья, души, что это имеет обезболивающий такой эффект при каких-то стрессовых ситуациях. Но у нас есть единомышленники, человек, Павел Фролов, который написал магистерскую диссертацию по этому поводу, и он изучал на фоне нашей площадки «Россия без сквернословия», так как там собралось много людей, которые не используют мат, также он опрашивал и матерящихся, и сделал удивительные открытия вот именно по поводу анестезирующего эффекта. Да, с точки зрения физиологии, там есть некоторый момент, когда выделяется гормон кортизол, и на минуту у тебя происходит иллюзия облегчения, так скажем. Но постоянное наращивание кортизола приводит к тому, что весь организм работает на износ. Сердечно-сосудистая система страдает, эндокринная система, головной мозг. Плюс это схлопывание эмоций в одну точку, которая не ведет к решению проблемы. И организм как бы упрощается и перестает чувствовать краски мира, красоту. Человек погружается в депрессию. Почему сейчас многие люди используют антидепрессанты? Они сами себя в это состояние вгоняют.
0: В том числе...
1: На самом деле, я сегодня тоже хотел коснуться вот того, что сказать, темы. Это действие наркотика.
0: Да?
1: Наркотик,
0: да.
1: В том, когда ты принял, иллюзия получилась.
0: Я вот прямо сейчас не слушаю, на нашу программу вот этот выход есть, да? Наркологи, врачи,
1: да.
0: Они прямо объясняют
1: так
0: точно.
1: Это все то же самое.
2: Тоже механизм.
1: То есть в первый момент идет действительно вот эта какая-то вспышка, какого-то мнимого такого. Так оно есть, оно уж не мнимо, оно есть. Но дальше все усугубляется, становится хуже. И то разрушение, как мы говорили, оно точно так же, как от наркотика, так точно от мата. Вот это какая-то вроде момент, вот в помутнении вот этого какой-то эйфории находишь, ты прокричался, тебе было легче. Потом хуже.
0: Всё. Кстати, вот аскетика православная, она же учит к ответственному отношению к своим чувствам. Мы же не говорим о том, что мы должны их подавить, в себе их держать. Вот я продолжаю злиться, но я никому этого не показываю. Это тоже вредно и для здоровья, и духовного, и психологического, потому что это приводит к различным соматическим расстройствам. А как психолог говорит, нельзя держать, надо выпускать эмоции. Но каким образом ее выпускать?
1: Вот это, кстати, очень серьезный обман и подмена.
0: Вот.
1: Потому что психологи всегда говорят, если ты не прожил свой гнев, если ты не выпустил это, то все равно где-то его должен выпустить. То тогда у тебя будет болезнь и все. Вот мы забываем о том, что у нас, у верующих людей, все то, что ты удержал и не выпустил, это забрал Господь. Это все забрал Господь. То есть психолог, и вот да, в миру, кто живет без веры, без Бога, ему надо прожить. Если не выпустил здесь гнев, ты должен в другом месте выпустить, и все что-то выпустить. Христианин, он держал это в себе. Он не... Знаете, это вот эффект приблизительно такой. Проживал на себе до того, как вот входил в храм, тогда просто у меня гнев, это болезнь была просто. И когда... приходил, мне батюшка объяснял, все это рассказывал. Я говорю, батюшка, я же если не выплесну, у меня что, внутри что-то взорвется же? Я говорю, он мне так просто говорит, умри ради Христа, пусть взорвется. Говорит, ну не плеск, молчи. Ты удивишься, когда ты промолчишь, Господь все это заберет. И это правда. Это, знаете,
2: как камушек моря, святые говорят,
1: для меня...
2: что она должна упасть, и море поглощает этот камень, и все. Круги разошлись,
0: что я никогда
2: ничего
0: не могла
2: нет.
1: У меня, объяснить. Знаете, что, это приблизительно вот так. Знаете, вот живет во мне этот злой пес. Каждый раз, когда я выплеснул гнев, я его накормил. И он вроде бы как перестал кусаться и рычаться. Да, он наелся, спит, но стал сильней. Каждый раз, когда я вот его не накормил, когда-то удержал, он не напитался. Ведь дьявол, он пытается вот как раз человеческую вот эту энергию. Вот эту. И он хочет, чтобы ты сожрал кого-то, чтобы ты сожрал себя. Каждый раз, когда его не накормил, он становится слабее. В этом трудно. Он тебя внутри грызет, он хочет тебя съесть. Да, он чуть погрыз, потом стал слабее, слабее, слабее, потихонечку. Говорят, Господь, благодать Божия удержит.
0: А теперь хочу прийти.
2: Да, я хотела еще добавить по поводу слова «выплескивать». У нас есть такой замечательный сработник, актер дубляжа и озвучки Андрей Зайцев, который сделал уже 2 серии фильмов. Это про «Властелина колец», и с Леонардо Ди Каприо недавно вышел. И у него есть такая замечательная фраза: чтобы выплескивать, нужно ходить в уборную. И действительно, эти слова, они именно такого уровня. То есть не обязательно выплескивать все на людей, что в тебе грязного накопилось. И батюшка об этом действительно правильно сказал. И еще по поводу того, что у нас сейчас вот разработаны различные видео, ролики, песни. То есть мы выходим не только на уровень людей, которые веруют в Бога, да, и с ними легче договориться, потому что у них совесть живая, да, а мы выходим в такую, в прохладную воду людей светских, людей добрых, хороших, да, но которые от Бога еще пока далеки. Но они тоже чувствуют, что проблема есть, и с этим нужно работать. И, слава Богу, Господь нам этих сработников посылает. Поэтому да. Всех приглашаем
0: на
2: ознакомиться
0: да.
2: с нашими материалами, с сайтом, на фестиваль, да, присоединиться к нашей работе.
0: Давайте про фестиваль более подробно, конкретно поговорим. Он же общероссийский, соответственно, как понимаю, вы приглашаете гостей из разных регионов, представителей других региональных отделений. Что там будет, на кого он там, что будет для маленьких, что будет для взрослых интересного и познавательного?
2: Это, с одной стороны, фестиваль, но это не развлекательное мероприятие, это такое душеполезное, нужное дело. А у нас там разработаны активности и для взрослых, и для детей. То есть пока взрослые слушают все, что нужно будет донести до своих детей после, да, дети будут заниматься рукоделием, мастер-классы будут представлены. Причем это не просто сделал какую-то поделку и пошел дальше, да, забрал ее домой. Нет, во время процесса вот этого творческого мы разговариваем с детьми. Каждый мастер-класс он ориентирован на достижение какой-то цели. То есть у нас, например, есть мастер-класс, называется «Слово доброе, ключик от сердца, открывает любую дверцу». И мы с детишками разговариваем, что когда мы слышим добрые слова, мы как цветочки перед солнышком раскрываемся, да, сердечко у нас согревается. А когда злые, они говорят, мы сжимаемся, мы боимся. То есть это идет работа не только вот с руками, да, а работа с душой, с образами. Для взрослых будут интереснейшие лекции. Это будет и разговор со священником. Это будет беседа от нейропсихолога из Москвы Евгений Панич, который будет нам рассказывать о том, как связаны мозговые процессы и матерная лексика. У нас приедет Омский театр в лице актера Александра Тихонова, который покажет спектакль, моноспектакль, где он один держит аудиторию целый час, проповедник. Этот спектакль написан на основе проповедей отца Андрея Ткачева, и он очень трогательный. Он держит с первой минуты до последней, и люди уходят оттуда как будто бы обновленные. То есть и плачут люди сидят, и задумываются о том, о чем раньше не думали. И в том числе и сквернословию там уделен очень большой объем. Что еще у нас будет?
1: Наша литературно-музыкальная постановка, да. Которую мы возили как раз сама с Гонорой, да, ковчег сделал. Ведь знаете, если всегда говорить о том, что плохо, оно также немножко угнетает. Ведь надо говорить не только о том, что как плохо вот быть в грязи. Нужно говорить о том, как хорошо быть в чистоте и вести к свету, говорить о свете. И вот в постановке там как раз говорится о том, что насколько он прекрасен, богат, чист, мелодичен, глубок, вот наш русский язык. Как хорошо, важно его хранить, вот об этом тоже будет.
2: Добрые песни, прекрасные стихи о нашем языке. Все это будет заряжать на...
1: Ну, плюс должно быть, да, еще видеоряд, который мы будем показывать. Наши вот ролики, которые изготовлены проектом в разных регионах. Это уже от обрывки из выступлений.
0: Ну, и я хотела, конечно, уделить какую-то часть нашей беседы очень важной теме, важному примеру, который... ну, наверное, вдохновляет, морально вас радует, радует вашу душу. Это апробация годовой программы по оздоровлению языковой среды в Красносельской школе Арзамасского района. Расскажите, как все это прошло, как прошел вообще эксперимент?
2: Да, это такой удивительный опыт, когда с отцом Андреем связался отец Олег Куря и предложил на базе их школы, которую он окормляет, попробовать нашу годовую программу. И результаты не заставили себя ждать, они оказались положительными. За полгода работы в школе нашей программы уровень, да, напряжения на переменах, на уроках между ребятишками вообще снизился в 2 раза. И сейчас мы можем говорить уже о больших числах. И ждем мы нашу Красносельскую школу на наш фестиваль, чтобы они тоже поделились опытом. Об этом снимали ролик на федеральном канале НТВ. Какие они использовали меры пресечения для того, чтобы не слышать этот мат. Объясняли. То есть это была комплексная работа. Это было и объяснение, это было и оповещение родителей. Это было принятие школы, как бы устава вот этого мероприятия годового. Это и...
0: Такой годовой марафон.
2: Да, это такой был долгосрочная такая перспектива. Причем она не заканчивается, она продолжается и дальше, потому что дети приходят новые первоклассники, одиннадцатиклассники уходят во взрослую жизнь, и идет постоянная ротация, да, кадров, с которыми нужно работать. И радует нас очень именно этот пример.
0: А это вообще первый в России опыт?
2: Есть и другие школы, но именно с отслеживанием статистическим это первый, да, опыт.
1: То есть там прям действительно в России школы, потому что уже говорил, вот в Томске у нас там на уровне всего региона проводили уже прям через месяц образования, вот марафон проводили.
2: Два месяца провели, а потом они приняли просто все, что мы предлагаем.
1: Да. А здесь, в этой школе, знаете, вот самое главное, что это было не просто вот навязано детям программы, дети активно включились, они сами друг друга стали контролировать, они друг другу стали помогать. Вот если, допустим, кто-то произнес слово, вот ребята, например, не стать, они сами друг говорят, так, слушай, отжимайся.
2: Коллективная ответственность.
1: Да, коллективная ответственность такая была. Знаете, еще о чем хотел сказать, как тут, что недавно мы провели вместе с департаментом культуры, вместе с библиотечной системой, провели общий городской марафон во всех библиотеках.
2: Это, по-моему, сколько делать? 88 библиотек.
1: Во всех шел недельный марафон.
2: 96 мероприятий.
1: То есть каждый день во всех библиотеках проводились беседы, вот как раз касаемо сквернословия. И потом вот нашему вкупно корпоративного университета правительства Нижегородской области был уже подведен финальный результат, награждены участники, победители, там придумывали слоганы, сами тоже активно включались. Мы очень благодарны, что да, наш
2: департамент культуры, руководство Центральной библиотечной системы.
1: Потому что ведь сегодня в библиотеке это же не просто место, где выдают книги, это культурные площадки. И то, что на которых проходит много мероприятий, то, что так по всему городу так активно они смогли людей включить.
0: Взрослые люди приходили, участвовали.
2: Взрослые дети.
1: И взрослые дети все, да.
2: И что радует, библиотеки и департамент культуры берут наш проект в долгосрочную перспективу работы. То есть это будет несколько мероприятий в год. Они будут привязаны к определенным датам. Пушкинский день, день борьбы с ненормативной лексикой, день славянской письменности. И это будет...
0: На системном уровне.
2: В том числе и марафон. Вот ближайший марафон уже будет осенью. То есть им очень понравилась эта инициатива. И люди с удовольствием участвовали и говорили, что действительно мы об этом не думаем, а это ведь так серьезно. И людям радость, да, и библиотекам тоже. Ну, замечательное сотрудничество, действительно, об этом нужно обязательно сказать.
0: Вот, кстати, про марафон, да, для тех, кто хочет начать с чистого листа, новую жизнь без мата. У вас есть марафон «21 день без сквернословия». Почему именно 21 день? Что ждет участников этого марафона?
2: Да. Это такая тоже методика, которая родилась спонтанно от сердечной боли. У Митрофановой Надежды Владимировны, она преподает в Морском транспортном колледже. И когда уровень вот этой агрессии даже на занятиях и между студентами уже превысил все возможные допустимые нормы, Надежда Владимировна сказала: ребят, нужно что-то делать. Говорит, а вы с нами ничего не сделаете. Говорит, давайте попробуем за 21 день избавиться от этой привычки. И потом она сказала, что говорит, зачем я это сказала, ведь нет такой методики. Но я, говорит, слышала, что психолог говорит, что чтобы либо избавиться от чего-то, либо приобрести добрую привычку, 21 день. Но вот Господь ей, видимо, эти слова вложил, и отозвалось первый раз 15-17 человек. И у кого-то получилось, у кого-то нет. То есть смысл был простой. Это наблюдение за собой в течение дня. В конце дня это итог в дневничке, запись. Я смог или не смог, ругнулся или сдержался. И если все-таки не сдержался, почему это произошло? Это такая рефлексия. И были результаты первые. Следующий поток, присоединились еще ребята. И марафон назывался «21 день без сквернословия. Я и моя семья». И ребята просили своих родителей поддержать их в этом. И когда вступали семьи вот в марафон, там в полном составе или с родителем, результаты были гораздо лучше. И такая удивительная история. Значит, в первый поток папа одной девочки не откликнулся. Потом у девочки не получилось ничего в первый раз. Она сорвалась где-то посерединочке. А второй поток они решили вместе попробовать. У папы получилось избавиться от сквернословия, у девочки. И папа по этой же методике избавился от курения. То есть добрые дела, они также идут такой вот эскалацией. И еще про марафон хотела сказать. Сразу вспоминается о том, что в прошлом году у нас более 30 лагерей Крыма оздоровительных детских работали по этой методике. Все смены в течение лета участвовали в огромном марафоне таком республиканском. «Я и мой лагерь. 21 день без сквернословия». И в результате этого труда в этом году у нас вышел сборник игр с детьми. Это и речевые игры, и подвижные. Это все методически грамотно оформлено, что мы хотим получить, да, от того или иного процесса. И расписаны все необходимые инструменты работы. То есть бери и делай. Это наш такой вот призыв. То есть если ты хочешь, для тебя все есть. Бери и делай. Нужно только доброе чистое сердце и труд. Да, нужно трудиться. В этом году, к сожалению, по этой же методике лагеря Крыма отработали только один месяц. Потом их вот эвакуировали в связи с военной, да, обстановкой, но тоже работали, и результаты
0: как удобно
2: есть.
0: Накладывается на систему, да, лагерных смен, как раз вот ровно 21 день, это и смена лагеря, это и смена, не смена, надо сказать, в тех...
2: Изменение мышления.
0: Да, в оздоровительных всяких лечебницах.
2: Да,
0: тоже 21.
2: Да, также нас приглашают,
0: наверное,
2: в санатории Нижегородской области, интервал. Вот в Большой Ельне мы были тоже с ребятами, проводили совместно с священством и с библиотеками мероприятия, и они нас тоже зовут на постоянной основе разработать для них какой-то такой блок, потому что детки меняются каждые 21 день, поэтому там не получается комплексная работа, там вот именно какие-то точечные мероприятия должны быть. Ну и вот еще скажу о географии, просто раз мы говорили про Республику Крым, в этом году присоединилось огромное количество регионов и областей, это Новосибирск, Томск, Пермь, Пенза, Калининград, сейчас вот Забайкальский край, Приморский край, Республика Коми. И всех не перечислить, но это люди, которые искренне хотят изменить ситуацию в стране. Я уверена, что все получится.
0: А в этом проекте участвует только Русская Православная Церковь. Как вообще представители других церквей?
2: У нас есть Татарстан, региональное отделение в Татарстане, Башкортостан, то есть там другие религии, но они тоже знают, что в каждой конфессии сквернословие – это грех. И также просят тоже поучаствовать и пользуются нашими материалами, адаптируют их под свои культурные традиции.
0: Хватает ли делателей на этом поле? И призываете ли вы кого-нибудь из наших слушателей присоединиться к проекту? В чем необходима помощь?
1: Ну, стадо Христово, оно всегда было маленьким. И делателей всегда, слава Богу, есть, но их всегда не хватает. Если бы их хватало, Господь бы не сказал в Евангелии: молите Господина Жату, что выслал делателей на Жату свою. И это одна из как раз вот целей вот это информационно, что именно призвать. И на фестиваль мы зовем не просто прийти, увидеть и уйти. Прийти и включиться в работу на своем уровне везде. Где ты работаешь? На работе. Это правда работа. Ты себе оставишь табличку, что территория без сквернословия, оно работает. Никто не проходит мимо. Кто-то начинает против, там, кто-то поддерживает.
2: Разработана дорожная карта для всех ведомств, метрополии и департаментов.
1: Я сейчас говорю даже вот просто где на своем месте. Нам кажется, что я могу сделать? Можем. Люди выкладывают, у нас есть, допустим, информационный такой, да, текст, который люди выкладывают у себя на работе в своих группах. В Максе это выложили, все. Сначала это всегда как вот, знаете...
2: Взрыв.
1: Взрыв закипает. Да что вот тут это, что... А потом потихонечку и угасает. И руководители поддерживают во многих местах, где-то и коллектив потом начинает поддерживать. Оно правда работает. Поэтому именно для этого и говорим: приходите.
0: Один пришел, в поле воин, если вот с одного человека начнется эта
2: если
0: работа.
2: Он с Богом.
1: Руньки, три человека встретились, сели за столом в трапезной храма Христа Спасителя и сказали: не можем больше терпеть, и мы не можем. Попробуем. Разве могли вот эти три человека, которые разошлись, один остался в Москве, там двое приехали сюда, подумать, что потом вся Россия поднимется? Это как раз там, где есть Бог, там и один в поле воин. Потому что ты не один, ты всегда с Богом. Не мы делаем. Мы просто орудие в руках Божьих, потому что мы просто поражаемся, как без средств, без какого-то вот опыта, без знаний, без вот всего. И все делается. Просишь, молишь, Господь вразумляет, направляет, дает помощников.
2: А еще хочу сказать, что полтора года назад, когда мы встречались с вами в этой студии, нас было 4 человека в региональном отделении, сейчас нас 17. Это люди,
1: это целые семьи,
2: активные участники, которые приходят после своего основного, после своей основной работы, помогают делать заготовки для мастер-классов, все что угодно, то есть делают любую работу, забирают доставки с материалами, готовят презентации. То есть это люди, которые вот тратят свое личное время от своей вот этой вот сердечной привязанности, да, к проекту, к тому, что они хотят изменить что-то. И люди эти есть, мы очень рады, что к нам присоединяются все больше и больше людей.
0: Вы выпускаете наклейки для машин, создаете видеоролики,
1: знаете,
0: да, чего только нет. Даже, по-моему, социальные ролики уже начали крутиться.
2: Стикеры на телефоны, социальные
1: ролики. На школах на многих табличке висят уже, что это
2: аудиоролики в торговых центрах. Да, социальная реклама. У нас она и в транспорте есть, и на остановках, и огромный есть баннер на Гордеевской «Слово мама свято, говори без мата», который в день просматривает несколько тысяч людей.
0: То есть, по-моему, даже по какой-то трассе ехала.
1: А на электронных табло,
2: и плюс электронная табло по всему городу. У нас,
0: думаю, наше отделение работает. Очень
2: это тоже благодаря тем людям, которые неравнодушны и которые позволяют нам на правах социальной рекламы бесплатно это все...
0: А, предоставляют бесплатно. Да,
2: да, конечно, потому что это на самом деле огромные деньги, если это делать в коммерческих.
1: А насчет того, что вот вы сейчас спросили, там только ли вот православная церковь или другие тоже, это, знаете, наверное, особо остро вот ощущается сейчас на войне, на передовой. Потому что ведь цена мата — смерть солдата. Поэтому там как раз священник, то там находится, мы где-то в госпиталях, на встречах с бойцами любой религии. Мы говорим, что прекратите материться, прекратите использовать. Не победим, пока не перестанем. Вот в очередной раз сейчас просто вспомнилось, когда вот была операция по освобождению Суджа, да, там священник шел в трубе 15 километров, почти 2 недели проходили эту трубу. И когда Суджа освободили, он вышел, у него брали интервью отец Алексей Скрипкин. Он сказал только одно. Он говорит, не матерились бы, давно вы уже победили. Это человек не теоретик. Он шел умирать. И не раз шел умирать. Который там на войне. И говорит, здесь, говорит, особо это ощущается. Говорит, молитва и мат. Вот это что, куда ведет и что, где приносит. Но это не только он. Это просто пример один. А так, здесь примеров множество таких.
0: Кстати, мне на память тоже пришел пример совсем недавний. Я делала программу, ездила в Бурнуково, село. Там остался хранитель ремесла, единственный мастер, который продолжает резать бурнуковскую игрушку, камнерез. И он рассказывал об своих учителях, еще советских, уже ушедших, которые ему передали это ремесло, его секреты. И он говорит, какие это были люди. Вы знаете, вот он про своего рассказывал. Зовут, кстати, Иван Викторович Евстихеев, вот тот самый мастер, да. И вот про своего учителя он говорил, это были люди, которые прошли очень, ну, у которых была очень сложная жизнь. Во-первых, они прошли войну. Кроме того, что он был на войне Великой Отечественной, он попал в концлагерь, Освенцим. Чудом просто ему удалось убежать. Он, говорит, был в яме с трупами. Ну, то есть его уже как-то, да, сбрасывали. Как-то он оттуда выбрался. И это тот человек, который прошел вот эти ужасы войны и концлагеря, вообще ни разу не употребил ни одного матного слова. Мы на эту тему не говорили. Но для человека это было важно подчеркнуть.
2: И не зря ведь он об этом вам сказал накануне нашей встречи.
0: И почему-то он мне об этом сказал. Я никак не прокомментировала. Ну, я как бы удивилась, там, восхитилась еще, но вот... Вот такой удивительный пример. Пример чего? Того, что никакие трудности не должны... Ну,
1: конечно, нет.
0: Не являются это как раз, оправдывающим.
1: Это как раз вот к тому, что вот до этого мы говорили, да, что, что в трудной ситуации делать. Там, например, у нас реакция вот такая. Так нет. Это мне часто дети задают вопрос.
0: Человек был в самых экстремальных, да,
1: а если, говорит, там что-то произошло, боль, там попасть... Но ведь это рвется. Да нет. Рвется, Господи, помоги, Господи, помилуй, Господи. Там, исцели врачу, выведи, проведи. Вот, вот что рвется у человека, который... От избытка сердца говорят уста. Ведь это правда, что в твоем сердце... Это как-то врачи говорят, что человек, когда после инсульта находится, например, в тяжелом состоянии, он не может ничего говорить, а сознания как такового нет уже просто. И при этом человек без сознания, уста продолжают говорить. У одного говорят молитву, у другого говорят мат. И именно вот не просто какие-то другие слова речи, а именно вот это говорят. Или то, или другое. Что в твоем сердце, даже когда голова выключена, из сердца идут вот эти слова.
2: То, чем душа твоя полна, расскажет слух твои слова. Поэтому всегда ребятку тоже говорим, что то, что из вас выходит, это ваше внутреннее. Поэтому делайте так, чтобы светло было, тепло,
1: говорит,
2: чисто.
1: Заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Как ты заговоришь, понятно, что у тебя внутри, без маски уже.
0: Кстати, я вот сейчас подумала, может, это человеку и помогло, он смог
2: даже не может
0: выжить в таких условиях, потому что он...
1: даже для того родника, чтобы спустя десятки лет его ученик поделился этим с вами, и вы сегодня сказали об этом десяткам тысяч людей, что в любых тяжелых условиях можно не произносить этих слов, и что когда ты хранишь чистоту сердца, вот это Господь тебя сбережет, что вот и люди, которые к нам включаются, ведь многие люди, правда, они неверующие, но обретают через это Бога. Они просто хотят сохранить чистоту языка, но обретают Бога. Почему? Сердце чисто. Готово ли сердце? Готово. Сердце чисто, грязь не воспринимает. Чисто сердцем Бога узрят. И Господь помогает им через это, тоже как сеть вот такую вот улавливает и ведет к себе.
0: Но да, пройти через такие случается. Скорби, остаться невредимым, живым, и потом вот столько пользы принести, да. И в финале нашей программы хотелось бы рассказать о новом проекте, совместном проекте с Анастасией. Мы записали вместе уже 7 программ, в которых Анастасия рассказывает историю создания песни, ее посыл, а затем звучит сама эта композиция. И вот предлагаю нашим слушателям послушать одну из этих композиций. Это будет премьера на волнах нашего радиообраз. Я думаю, это будет прекрасное завершение нашего с вами разговора. И я предлагаю Анастасии самой выбрать песню, которая сейчас должна прозвучать.
2: Песня «Не обижайте маму». Храните чистоту наших матерей. Богородицу нашу защищайте, а она покроет нас честным своим амофором.
0: Ну, а перед тем, как мы послушаем эту композицию, я хочу попрощаться с нашими уважаемыми гостями. Благодарю вас за беседу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о проекте «Россия без коронословия», а также о грядущем фестивале, куда мы вас приглашаем 8-9 августа на Нижегородской ярмарке, а 9 августа в парке Дубки. Мы не сказали место, где
2: Дубки
0: будет проходить этот фестиваль. Милости просим. С какого времени, по какое?
2: С часу.
0: Сейчас, да. Ну, успеем помолиться в храме как раз прийти. Сегодня у нас в студии были духовник православного семейного центра «Ковчег», духовник регионального отделения «России без коронословия», руководитель этого отделения Анастасия Богушевская и отец Андрей Наговицын. А с вами была сегодня Марина Дружкова. Не оскверняйте, пожалуйста, свою речь, ведь слово – это величайший дар Божий, и за каждое слово мы обязательно ответим перед Богом.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Борис Чайковский создал много музыкальных произведений в разных жанрах. С 1989 года он был профессором кафедры композиции Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Композитор Мечислав Вайнберг

о Чайковском. Его симфонии, концерты, квартеты, сонаты показывают, что нет отмирающих жанров, ибо в лаборатории, где царствует талант, любой жанр является в основном стимулом и толчком для фантазии, для вдохновения, общения с людьми, реализации возникающих идей.

Лирика Пушкина – одно из значительных явлений вокальной музыки. Долгое время остававшийся исключительно на инструментальных позициях, Борис Чайковский обратился не просто к слову, но к поэту, который помог просветлить, очистить, а главное – классически уравновесить мысль и эмоцию. С полным правом Борис Чайковский мог бы дать этому циклу второе название – «Мой Пушкин». Здесь мы встречаемся с новым, очень своеобразным и современным музыкальным прочтением пушкинской поэзии. 8 стихотворений объединены с поразительной смысловой и музыкальной логикой. В них отражаются главные стороны лирики Пушкина. Здесь и гражданская позиция поэта, и философские размышления, и личные переживания. Борис Чайковский сумел подчеркнуть эмоционально-смысловую многозначность отдельных стихов. Это удивительное свойство пушкинских творений.

Вокальный цикл «Последняя весна» на слова Николая Заболоцкого был написан Борисом Чайковским в 1980 году. Созданию этого произведения предшествовала длительная пауза в творческой деятельности композитора. Это было начало нового этапа, связанного с кристаллизацией стиля и творческой манеры. В «Последней весне», как в капле чистой воды, отразились самые существенные композиторские достижения и приобретения Чайковского –

Для своего цикла Борис Чайковский отобрал в основном поздние стихотворения Заболоцкого. Он выстроил проникновенную философскую концепцию о самом существенном – о жизни, о смерти, любви и красоте, о природе и вечном круговороте бытия. Удивительная духовная близость и родство композитора и поэта. Простота, задушевность, тяга к красоте, как высшей гармонии, любовь к природе, ощущение человека как части мироздания, благородная, облеченная в строгие классические формы, сдержанная манера высказывания.

0: Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Олег Демин. Православные верующие готовятся к Успенскому посту. По традиции он начнется 14 августа, а завершится 27 августа. Успенский пост – третий по счету многодневный пост, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одинаковые. Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается праздником ее Успения. Этот день уже не постный. Главные цели поста – усиленная борьба человека со своими страстями, греховными помыслами и делами, в чем вместе с постом помогают участие в богослужениях и таинствах исповеди и причастия, молитва, дела милосердия. По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На него выпадает два праздника – происхождение честных древ Животворящего креста Господня, это Медовый спас, 14 августа, и Преображение Господня, Яблочный спас, 19 августа. В день празднования иконы Божией Матери Умиления митрополит Георгий совершил божественную литургию в Дивеевском монастыре. Богослужение состоялось в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака с мощами преподобного Серафима. Затем был совершен крестный ход по святой канавке с иконой Божией Матери Умиления. Для Дивеевской обители образ Божией Матери Умиления имеет особое значение. Именно эта икона являлась келейным образом преподобного Серафима Саровского, который основал мельничную общину. Объединенная с Казанской общиной, она положила начало Дивеевскому монастырю. В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона благочинный Воскресенского округа Нижегородской епархии протоиерей Александр Долбунов совершил божественную литургию в соборе в честь Воскресения Христова. По окончании богослужения состоялся чин освящения новой иконы святого великомученика и целителя Пантелеймона. Образ, созданный попечением раба Божия Сергия, будет постоянно пребывать в соборе для молитвенного поклонения верующих. Около 18,5 миллионов рублей федеральной поддержки привлекли 4 нижегородских предприятия на роботизацию производств. Промышленный кэшбэк предоставляется Минпромторгом России по национальному проекту «Средства производства и автоматизация». Национальный проект реализуется с прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Ключевые цели нацпроекта к 2030 году – обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, а также подготовить квалифицированные кадры для работы отрасли в новых условиях. 5 проектов Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проекты-победители получают федеральное финансирование. Нижегородская область в этом году снова вошла в число российских регионов с самым большим количеством проектов-победителей конкурса. Победителями стали проекты из Арзамаса, Бора, Сарова, Семенова, Балахны. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом Владимиром Путиным. Его основная цель – обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. В финале выпуска расскажем о погоде в Нижнем и области. Ожидается похолодание и дожди. С подробностями начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Рабочая неделя началась с теплой погоды на 1-3 градуса выше нормы. Во вторник в антициклоне без осадков. Максимальная температура плюс 25, температура воды 22-23 градуса. К среде через территорию нашей области будут смещаться с дождями разной интенсивности холодные атмосферные фронты. С четверга по субботу продолжится вторжение арктического воздуха. Ночью температура будет понижаться до плюс 5, плюс 10 градусов. Днем всего 12-16. Такой температурный фон на 4-6 градусов ниже нормы и больше характерен для середины мая. Местами сохранятся дожди. А вот улучшение погоды к воскресенью с ростом атмосферного давления по предварительным расчетам погода вновь войдет в обычный режим. На солнце столбики термометров поднимутся к отметке плюс 20. Лето продолжается.
0: И на этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
3: Что такое или кто такая Анна на шее?
2: Какого цвета конь буланный?
3: И из чего шьют тюрлюрлю?
2: Тогда эта программа для вас.
3: Во вкусе умной старины.
2: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
3: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
2: и исчезнувшие из обихода слова. Масти лошадей.
4: Масти, то есть окрас шерсти лошадей, нельзя считать забытыми словами-архаизмами. Но если прежде их значения были известны каждому, то сегодня разбираются в них только люди, имеющие дело с лошадьми. А между тем, вряд ли найдешь произведение русской классики без этих знакомых и не совсем знакомых терминов. Поэтому есть смысл кратко объяснить, каковы основные масти лошадей. Для простоты сделаем это в алфавитном порядке. Буланый – это конь светло-желтый, с черным хвостом и гривой. Вороной – сплошь черный. Гнедой – темно-рыжий, с черным хвостом и гривой. В Чичиковой тройке гнедым был коренник. Игреневый – рыжий, со светлой гривой и хвостом. У старого графа Ростова в «Войне и мире» игреневый меренок. Караковый – темно-гнедой, почти вороной, со светлыми желтоватыми пятнами, так называемыми подпалинами. Караковой была верховая лошадь Вронского «Фру-фру» в «Анне Карениной». Некрасовский торговец дядя Яков – седенький сам, а лошадка – Каракова. Тут подчеркивается – цветовой контраст белых волос хозяина и темной масти лошади. Карий – масть средняя между вороной и гнедой. Грива и хвост при этом обычно черные. Каурый – светло-каштановый, рыжеватый. В Чичиковой тройке – левый пристяжной. Мухортый – гнедой с желтоватыми подпалинами. Пегий – в крупных пятнах. Пегим был холстомер у Толстого. Половый – бледно-желтый. Саврасый – темно-желтый, с черной гривой и черным хвостом. В «Преступлении и наказании» Достоевского с потрясающей силой описана саврасая крестьянская кличонка, которой пьяные забивают до смерти. Вспомним Некрасова. Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие округлые шапки, прозванные гречневиками. Ну, трогай, саврасушка, трогай. Сивый – серый, темно-сизый. Соловый – желтоватый, со светлым хвостом и гривой. В «Войне и мире» Наполеон разъезжает на соловом иноходце. Чагравый – темно-пепельный. Чалый – серый, с примесью другой шерсти. – В «Евгении Онегине» Ленский едет к Онегину на тройке чалых лошадей. Чубарый – с темными пятнами на светлой шерсти или вообще с пятнами на другой шерсти. Хвост и грива черные. В Чичиковой тройке чубаром был правый пристяжной. Такие масти, как белый, серый, рыжий, бурый, разумеется, не требуют объяснения. А голубой – в «Воскресенье Льва Толстого» читаем про длинноногого голубого жеребенка. Лошади голубой масти были и есть. Голубым или мышастым называли серовато-сизый пепельный цвет, такой, как у обычного голубя-сизаря. И в заключение о двух породах верховых лошадей, названия которых также запечатлены в классической литературе. На Клеппере разъезжали юный герой повести Тургенева «Первая любовь» и Николенька Иртеньев в детстве Толстого. Так называлась коренастая, спокойного нрава лошадь, выведенная в Германии. Сходного типа был коб, на котором Анна Каренина встречала приехавшую к ней в имение Вронского Долли.
2: Анна ехала спокойно, шагом, на невысоком английском кобе, со стриженной гривой и коротким хвостом.
3: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
2: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает игумен Олег Осипов.
2: Борис Пастернак. Чудо. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым. Был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. И в горечи, споривший с горечью моря, он шел с небольшою толпой облаков по пыльной дороге на чье-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в унынье запахло полынью. Все стихло, один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытии. Все перемешалось, теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет». По дереву дрожь осуждения прошла, как молния искры погрома от воду, смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у листьев, ветвей и корней, и ствола, успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох.
0: В добрый час. Вместе с Радиообраз.
3: Когда б вы знали, из какого сора?
4: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
3: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Басня «Ворона и лисица» — то произведение Крылова, которое известно каждому и, наверное, известно с детства. И мы сами не один раз вот осознавали себя оказавшимися в той же самой ситуации вороны, которая уж очень как-то незамысловато среагировала на лесть. Но как эта басня появилась? У нее есть своя очень интересная история. Иван Андреевич Крылов был хорошо знаком с графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым. Фигура одиозная, фигура крайне интересная для историка литературы и фигура, которая была предметом постоянных насмешек у своих современников. Вот дело в том, что Дмитрий Иванович Хвостов очень любил писать, и он относился к числу тех писателей, которых можно смело назвать графоманами. Хвостов писал на любой случай. Пришел к нему врач вылечить зуб. В ответ обычно писалось большое стихотворение. Был какой-нибудь замечательный обед, Хвостов писал, перечисляя все виды яств, которые были на столе, и свое впечатление от этого обеда, и все это сопровождалось какой-нибудь огромной одой. Он писал стихи всем по каждому поводу, а потом эти стихи издавал в огромном количестве, огромными тиражами, разносил по всяким присутственным местам, сопровождая это словами, наверное, предыдущие у вас уже кончились. Даже сделал свой бюст как великого писателя и установил его. То есть вот он себя видел таким великим писателем и вовсе не графоманом. Причем ориентировался он на самые высокие литературные образцы. Ну, например, в подражании Горацию, который воспел «Бандузский ключ», он горделиво называл себя певцом Кубры. Это речка, которая протекала в поместье. Ну и вот уже по этой аналогии мы видим, в какой литературный ряд он себя помещал. Ну а современники Зубаскаля называли его «отцом зубастых голубей», потому что именно так однажды о голубях он написал в своей басне. Вот этот граф как раз и оказался причастным к появлению басни «Ворона и лисица». А произошло это таким образом. Однажды Хвостов пригласил Ивана Андреевича Крылова с его приятелем Окладниковым к себе на обед. Вернее так, он приглашал-то слушать стихи очередные, которые сам Хвостов написал. Но вот чтобы заманить приятелей, он обещал им совершенно невероятный обед, где будет поросенок с хреном и замечательным вином. Крылов с Окладниковым пришли, а дальше последовал примерно такой диалог. «Садитесь, господа, я прочту вам свои новые произведения». Естественно, Крылов и Окладников были в легком таком недоумении, потому что они пришли не слушать стихи, а они пришли на поросенка с хреном. И тогда началась такая игра. «Нет, не сядем, пока не судишь нас 200 рублями». «Да нет, вы послушайте, а потом я вам дам эти 200 рублей». «Нет, не сядем, пока не дашь». «Нет, вы послушайте наперед». «Нет, ты нас проведешь». В таком духе перепалка шла и шла, пока, наконец, Хвостов не сдался, не выдал эти 200 рублей. Приятели уселись, и Хвостов начал им читать свою басню. Басня называлась «Щука и уда». «Щука уду проглотила, оттого в тоске была, и рвалась и вопила, близ ее плотва жила. Вопрошает она щуку: мне, кума, поведай муку, рвет которая тебя. Ненавижу я себя, — щука отвечает, — все меня здесь огорчает, и в другую я реку плыть хочу, прогнать тоску. Ни с какой-то рекою, кумушка, покою не способны век добыть, хоть и в море станешь жить. Если внутренность терзает, счастье убегает, нас тревожит каждый час совести немолчный глаз». Но идея в этой басне понятная. Понятна также и словесная беспомощность, которая вот в этой басне появляется. Читается эта басня, а потом Хвостов начинает рассуждать о басне вообще, зачитывая фрагменты из того перевода трактата Буало, который он сам же и осуществил. Я напоминаю, что одним из участников вот в этом действии был Иван Андреевич Крылов, создатель русской национальной басни. Его басни были широко известны, его басни произносились всеми, но Хвостов воспринимал басни Крылова как слишком простонародные, слишком грубые, такие басни, которые не имеют никаких художественных достоинств. Крылов, между тем, в диалог не вступал, он ждал поросенка с хреном. А вот его друг Окладников постепенно, когда вот этот разговор все разрастался, Хвостов говорил, в общем, не очень замечая собеседников, он тихонько ретировался и исчез. Так перед Хвостовым остался один единственный собеседник — Иван Андреевич Крылов, которому Хвостов начал читать теперь уже не только свои басни, но и басни других авторов. Ну, так он перешел к Александру Петровичу Сумарокову, которого очень любил Александр Васильевич Суворов. А надо сказать, что на племяннице Суворова был женат Хвостов, и так Хвостов, ну, замучил Суворова просьбами, чтобы Хвостов стал графом, что, пользуясь своим влиянием на сардинского короля, Суворов выхлопотал ему вот это звание графа, придумал какое-то несуществующее сардинское графство и дал этот титул Хвостову. И вот Хвостов начинает читать басню Сумарокова, которую очень любил Александр Васильевич Суворов. «И птицы держатся людского ремесла, ворона сыр укус когда-то унесла и на дуб села. Села, да только лишь еще ни крошечки не ела. Увидела лиса во рту у ней кусок, и думает она, я дам вороне сок. Хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану, дуб сколько невысок. Здорово, говорит лисица, дружок воронушка, названная сестрица. Прекрасная ты птица, какие ноженьки, какой носок. И можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты мир мой светик хороша, и попугай не что перед тобой душа, прекраснее сто крат твои павлиньи перья. Нелестно похвалы приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, так не было б тебе подобной птицы в мире. Ворона горлышко разинула пошире, чтоб быть и соловьем. А сыру думает, и после я поем. В сию минуту мне здесь дело не о пире. Разинула уста и дождалась поста. Чуть видит лишь конец лисицы на хвоста. Хотела петь — не пела, хотела есть — не ела. Причина-то тому, что сыру больше нет. Сыр выпал из роту, лисица на обед. Ну вот видим, как знаменитый сюжет Эзопа излагает Сумароков. И вот что в этой басне совершенно очевидно, то, что ворона делает свой сознательный выбор. Да, она, как мы помним, о сыру думает, и после я поем, в сию минуту мне здесь дело не о пире. То есть лесть настолько приятна вороне, да, что она готова даже и отказаться от этого сыра. Тут ворона гораздо умнее, чем та, которая будет потом у Крылова. Но дело в том, что когда вот эту басню прочитал Хвостов как некий образец, как некий ориентир, то Крылов вдруг проснулся вот из этой своей полуспячки, в которой пребывал, сидя в кресле, и предложил Хвостову прочитать свою басню, то, как он изложил этот сюжет. Вот было это готово раньше, или родилось это экспромтом, или родилось это в каком-то таком варианте первоначальном, который потом Крылов просто записал и обработал, вот здесь возникают вопросы. Но то, что это рождается, вот этот сюжет именно в этот момент, это факт, зафиксированный мемуаристами, ну, как тот отложенный в сознании самого Крылова. И вот что в итоге читает Крылов? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне. Где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать уж было собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша, «Голубушка, как хороша! Но что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно ангельски быть должен голосок! Спой, Светик, не стыдись! Что, ежели сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица? Ведь ты б у нас была царь-птица!» Говорят, что Хвостов, утратив все аргументы в споре о басне, вот в том теоретическом споре, в который он пытался втянуть Крылова, он промолчал и просто пригласил Ивана Андреевича Крылова на обед, там, где их и ждал замечательный поросенок с хреном. Но вот когда читаешь какие-то воспоминания, то обычно пишут, что вот Крылов здесь и оказался вот в этой самой позиции, когда Хвостов, как та глупая ворона, подался, ну, на лесть, хотя я особой лести не вижу. Что получилось? Просто Хвостов себе таким образом искал слушателей, которым мог бы читать свои вот эти длинные, занудные произведения. Сам тип вот такой вот самонадеянной, глупой вороны, а мы видим, что у Крылова она другая, она не такая, как у Сумарокова, она действительно глупа. Вот это тот тип, который, наверное, и представлял собой Хвостов. А надо сказать, что Хвостов стал объектом многочисленных стихотворений, в которых обращались к нему, писали о нем. он вообще стал такой вот фигурой нарицательной в ту эпоху. Так вот, батюшка пишет: «Хвала читателей тиран, хвостов неистощимый. Стихи твои, как барабан, для слуха нестерпимы. Везде стихами, тут и там, везде ты волком рыщешь. Пускаешь притчу в тыл врагам, стихами в уши свищешь. Лишь за поэму прочь идут, за оду засыпают. Ты за послание все бегут и уши затыкают». Вот этот порыв, да, вот спеть свои песни, рассказывать вот эти свои песни, читать первому попавшемуся свои поэмы, оды, стихи, послания, повторяю, на каждый ничтожный случай, и вот эта реакция читателей. «Ваейка в сумасшедшем доме, так, — говорит о Хвостове, — ты дурак, не сумасшедший, не с чего тебе сходить». Да, то есть вот он, этот объект постоянных шуток, вот та глупая ворона, которая как раз и появляется в басне Крылова. Таким образом, вот и получается, что эта басня, она имеет очень конкретного адресата, и, наверное, вот вырастая, может быть, из частного случая, да, когда Крылов с Окладниковым приглашены на обед, она отражает ту общую ситуацию, которая складывалась вокруг Хвостова, и которую Хвостов сам не замечал. Вот все дело в том, что когда Крылов прочитал эту басню Хвостову, Хвостов не увидел себя в этой басне, он не увидел, что это его портрет, и что это портрет той ситуации, в которой оказались он и Крылов. Потому что, ну, на самом деле, ради хорошего обеда такой извечный гурман Крылов мог пожертвовать и тем, чтобы послушать длинные, скучные басни, оды, поэмы, дремли в ответ и совершенно не заботясь о том, какое это впечатление произведет вот у этого автора. А Хвостову нужна была аудитория. Таким образом, он ее и находил, не замечая всей курьезности этой ситуации. Эта басня приобретает универсальный характер. И вот этот универсальный характер этой басни как раз и сформулированным Крыловым в самом начале. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вот так опять, используя сюжет Эзопа, используя сюжет, который не один раз уже воспроизводился в литературе, Крылов сумел по-новому и по-своему вот эту ситуацию упоения от этих замечательных речей льстеца, ну, в данном случае глупой вороны, сумел изобразить. Но ведь посмотрите, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. То есть все мы можем оказаться вот в ситуации, в положении этой глупой вороны.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»